Любой контакт, он дает результат. То есть смотрите, когда люди отношения строят через нижние центры, они свою карму там завязывают. То есть смотрите, нижние центры означают, в нижних центрах находятся все грехи человека, туда первый элемент земли опускается вниз, все грехи находятся внизу, самое лучшее вверху находится. Если люди строят отношения через верхние центры, как мы с вами, мы обмениваемся самым лучшим между вами. Когда отношения через нижние центры строятся, то тогда люди обмениваются самым худшим. И поэтому, когда муж и жена обмениваются самым худшим, они получают возможность отрабатывать карму. Потому что в этом случае они начинают пилить друг друга, мучить друг друга и таким образом очищают свою жизнь. Через страдания или через знания. Но когда человек объединяет себя с чужим человеком, тогда происходит все иначе. Он тогда завязывает себя на том, что не дает ему быть счастливым. Ну, то есть он обменивается плохой кармой с чужим человеком, понимаете? Означает, что любовь уже не будет жить в его сердце. Потому что с любым, с чужим человеком любовные отношения построить невозможно. Можно строить только отношения наслаждения. Любовные отношения можно строить только с тем человеком, который тебе позволено строить эти отношения. Если ты недозволенно эти отношения строишь, там не может быть любви, потому что там нет закона. Без закона нет любви. Допустим, у меня есть муж, а я с любовником как бы отношения строю. Закона нет. Какая? Любовь означает честное отношение. Там нет честного ничего. Поэтому нет любви. Там есть просто наслаждение и все. А это разрушает жизнь человека. Видите, веды очень просто объясняют все вещи. Не надо беспокоиться о том, что там что-то непонятно. Почему же мне кажется, что у меня правильные эти отношения? Потому что у меня нет знания. Как же определить, правильно или нет? Это покажет время. Что с тобой дальше будет, то и определит. Если, допустим, женщина строит отношения с чужим мужчиной, она замуж может выйти или нет? Она не может выйти замуж, потому что ее сердце занято чужим мужем. И пока она будет занята,

На самом деле есть как минимум две красоты женщины, а на самом деле их три. Три вида красоты. И первая красота – это красота юности. Когда вот девочка становится девушкой, да, то есть она расцветает. Вот эта вот красота юности, она очень тесно связана с влиянием планеты Венера. Венера женщине дает ее вот эту привлекательность, юность такой. Привлекательной женщине делает планета Венера. Но это красота приходящая. Начиная примерно с 35-летнего возраста, эта красота потихонечку тает. Но та женщина, которая знает, что ей не надо сильно заботиться о красоте Венеры, не надо, она сама придет. Вот. Если женщина начинает развивать в себе более возвышенную красоту, а есть более возвышенная красота женщины, это красота Луны. Лунная природа женская, она отношения к возрасту не имеет вообще никакого. И женщина, которая развилась как женщина, что означает красота Луны? Это означает красота женского характера. То есть та женщина, которая смогла раскрыть себе женскую природу, даже когда красота Венеры уходит, она остается необыкновенно красивой. Вот вы, например, может быть, у вас кто-то из родственников, вы встречали вот бабушку, которая вот лучится вот этой вот добротой. Вот формально, если подойти, да, вот, ну какая она красавица, да, уже тело все сморщенное, да, морщины на лице, там, согнутая она. Но от нее вот такая сила, да, идет, вот, она красавица. При всем своем вот этом платочке, да, такой вот, впрочем, простой одежде. Но она красивая. Помимо этого, то есть, понимаете, то есть, так как цель жизни человека – возвышение сознания, а возвышение сознания у женщины как раз идет так. От красоты Венеры к красоте Луны. От красоты Луны к красоте Юпитера. Красота Юпитера – это уже духовная красота. Она уже не имеет пола как такового. Она одинаково проявляется у мужчины и у женщины. А у мужчин идет красота, так, красота Марса, то есть красота силы, воли, могущества. Дальше красота Солнца, это означает красота достоинства. Красота, ну, способности принимать ответственность, мужская красота, красота мужского характера. И завершается красотой Юпитера. Это тоже развитая уже духовная природа человека. И вот эти две высших красоты, мужских и женская, они не зависят ни от возраста, ни от чего. Понимаете? Поэтому, если возникает ощущение, что вянет, пропадает молодость моя, то это ощущение возникает только по одной причине. Вы не развиваетесь как личность. Начните развиваться как личность, и вы увидите, что ощущение красоты у вас останется, потому что на вас будут окружающие люди реагировать как на красавицу, безотносительно того, сколько вам лет, 18 или 80. Понимаете? То есть не думайте, пожалуйста, что вот природа такая жестокая, вот отбирает красоту и ничего взамен не дает. Нет, просто предполагается, что человек развивается всю жизнь. Мы должны учиться, всю жизнь учиться. И тогда все останется. И красота останется, и все остальное останется.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается,

колено, расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Если человек встает на духовный путь, то теперь вот эту вот трудную, неприятную ситуацию, о которой вы говорите, он уже воспринимает не просто как какую-то, ну, вынужденную, надоедливую, а он смотрит на нее как на задачу материальную, которую на самом деле можно решить духовным путем. Для него это одна из возможностей попробовать на практике духовное знание и повести себя неординарным совершенно образом, так что человек, который, ну, допустим, ведет себя как-то подло, или там какие-то палки в колеса, или что-то еще, вы можете так себя повести, что этот человек сам изменится, и вам станет легче, и он изменится, потому что если вы поведете себя ординарно, как обычно, да, а он первый начал, и драка там, он мне, а я ему, и так далее, только хуже стала ситуация. А если вы повели себя на духовной основе, с состраданием и с пониманием выше этого всего, то и он изменится, потому что когда мы духовно меняемся, то окружение наше тоже меняется. Если кто-то с позиции эгоизма или враждебности начинает на кого-то наступать, то это побуждает враждебность в другом, понимаете? То есть вот я сижу, никого не трогаю. Если вы на меня начнете нападать, то вы своей агрессией мою агрессию возбудите, понимаете? Вот. А если, скажем, мы являемся источниками, ну, какого-то, так сказать, благостной какой-то энергии, то наше хорошее начало, оно и в других стимулирует хорошее начало, понимаете? Вот. И духовное знание и практика как раз то самое, что позволяет нам вот эти вот свои духовные силы, духовное знание, потенциал активизировать. И человек начинает уже не вот так вот реактивно вести себя в этих ситуациях, он уже не реактивным становится, вот, как это сказать, проактивным, то есть он выше ситуации всей этой. Вот, и другой человек видит, что на его провокации никто не подается. И наоборот, как-то по-другому себя ведет. И его агрессия тоже куда-то девается. Это все реально происходит. Очень много таких случаев. Это то правило, которое тоже Христос дал, да, что ударя тебя по одной щеке, подставь другую. Но это нужно как бы правильно сделать. Не просто вымучить, ну на, еще сюда. Если так, тогда он может, ах, ну спасибо. Да? Вот. А если человек с полным смирением это сделает, с пониманием, то подумает, а что же я делаю? Понимаете? То есть должно быть понимание определенное, уровень духовный. Тогда все эти конфликты рассасываются. Вот поэтому духовное знание, оно очень практично на самом деле. А во-первых, оно как анестезия, оно обезболивает, как вот амортизаторы. Благодаря им машина едет по неровной дороге, но она амортизирует, сглаживает все эти какие-то камни, ямы. Точно так же, когда у нас есть духовное знание, понимание, что я вечное духовное существо, есть духовный опыт некоторый, то это очень сильный обезболивающий эффект дает в материальных ситуациях. Плюс, если мы еще себя правильно поведем, вот, то это может вообще разрешить ситуацию все. Если это не разрешается никак вообще, тогда остается элемент терпения. Потому что принцип таков. То, что не решается сразу, то решается постепенно. Иногда требуется время для того, чтобы какая-то ситуация разрешилась.

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Меня зовут Василий Тушкин, и я сегодня начинаю читать свой курс лекций, который называется «Самое сокровенное знание». И он предназначен для людей, которые интересуются духовностью вообще, и в частности ведической традиции, которая является, как известно, общей и для Древней Руси, и для Древней Индии. Действительно, очень много параллелей, очень много интересных вещей в культуре, в философии, но на Руси очень многое из этой древней ведической культуры было утрачено, объявлено язычеством, уничтожено, а в Индии это уцелело. Итак, в последние годы у нас в стране вспыхнул интерес к древней истории наших предков, славян, их верованиям и культуре. Появилось много публикаций, пестрящих такими словосочетаниями, как «русские веды», «славяно-арии» и так далее. Многие пытаются провести языковые и культурные параллели с Индией и выяснить, кто на кого повлиял. Действительно, схожих моментов очень много, и я приведу наиболее яркие из них. Из всей обширной семьи индоевропейских языков наиболее близки друг другу это русский язык и санскрит, язык Древней Индии. А также наблюдается удивительное сходство дохристианских культов славян с религией древних ариев, индуизмом. И те, и другие называют книги знания ведами. Веды – это просто знание. Отсюда происходят такие слова, как «ведать», «знать» и «невежество», соответственно, «отсутствие знания». Это слово очень прочно вошло в наш обиход, как составная часть таких слов, как «правоведение», «товароведение» и так далее. И также мы знаем, что «веди» – это третья буква русского алфавита. «Аз», «буки», «веди». Любопытно, что даже национальная валюта двух стран, похоже, называется. У нас рубли, у них рупии. Итак, я еще хочу сказать о источниках, которыми я пользовался при подготовке к этой лекции. С индийской стороны это были такие книги, как «Махабхарата», древний индийский эпос, «Ригведа», один из древнейших первоисточников, «Пураны» – это такие хроники древности. Также доктор Тилак, его монография, которая называется «Северная прародина в Ведах». С русской стороны я использовал такие источники, как книга Велеса в переводе Александра Асова, книга «Сакральная Руси» Юрия Миролюбова, «Русские сквозь тысячелетия» или так называемая «Арктическая теория», автором этой книги является Наталья Романовна Гусева, «Загадки русского севера», книга Владимира Демина, и «Славяно-арийские веды» – это издание Инглийской церкви. Больше всего я буду ссылаться на Велесову книгу, поэтому о ней скажу чуть-чуть более подробно. Эта книга была обнаружена во времена Первой мировой войны в Орловской губернии одним из офицеров Белой армии, который во время этой гражданской войны эмигрировал и осел где-то в Бельгии. Потом эту книгу он передал одному из филологов, исследователей. Вот, и она дошла, так сказать, уже до наших дней в переведенном виде. Она из себя представляет такую книгу на буковых дощечках, которую вырезали, предположительно, новгородские жрецы, волхвы в IX веке новой эры. По поводу этой книги существует много разных кривотолков. Некоторые утверждают, что эта книга является подделкой, но Когда мы говорим о слове «подделка», то тогда очень важно сказать «подделка под что», потому что должен быть какой-то оригинал. Если нет оригинала, то не под что подделывать. Можно подделать книгу, но невозможно подделать идеи. И, к счастью, эти же идеи встречаются и в других источниках, в других книгах. Поэтому, независимо от того, насколько этот источник является авторитетным или подделанным, идеи, в общем-то, есть и в других местах, поэтому это не столь существенно. Итак, эта Велесова книга посвящена богу Велесу, которого считали покровителем скота. И в этой книге описывается история славян и других народов Евразии в период с 20-го тысячелетия до новой эры до 9 века новой эры. А Велесова книга – это одна из немногих славянских священных писаний. Очень многие были уничтожены или утрачены. Есть еще такие книги, как «Звездная книга Каляды», «Песни птицы Гамаюн», «Голубинная книга». Не так много их осталось, к сожалению. Итак, мы начнем анализ, сравнительный анализ двух культур с одной такой наиболее любопытной детали, которая больше всего, пожалуй, привлекает внимание на начальном этапе. Это информация в обеих традициях о некой земле на крайнем севере, которую европейской традиции именуют Гиперборея. Гипер обозначает крайний, Борея обозначает север, северный, крайний север Гиперборея. В своих центуриях известный предсказатель Мишель Нострадамус называет русских народом гиперборейским, то есть народом, пришедшим с крайнего севера. В древнем русском источнике книга Велеса тоже говорится об исходе наших предков с крайнего севера в период примерно 20 тысяч лет до новой эры в связи с резким похолоданием, вызванным каким-то катаклизмом. По многим описаниям выясняется, что климат на севере раньше был иным. Другая была биосфера Земли, о чем также свидетельствуют находки окаменелых тропических растений в северных широтах. Интересно также то, что в Антарктиде на Южном полюсе при исследовании дна возле Антарктиды обнаружены русла будущих рек, и даже на самом континенте находят обледенелые деревья. Это говорит о том, что либо полюса раньше были в другом месте, либо эти полюса были обитаемы из-за того, что сама биосфера Земли была другой, более приемлемой для жизни. Михаил Ломоносов в своем геологическом труде, который назывался «О слоях земных», недоумевал, откуда на крайнем севере России взялись столь многие слоновые кости чрезвычайной величины в тех местах, к обитанию им неудобных, буквально так он написал. Один из античных ученых, Плиний Старший, писал о гиперборейцах как о реальном древнем народе, который жил у полярного круга и который генетически был связан с эллинами через культ Аполлона. Причем Аполлона, бога солнца, по эллинской традиции называли таким эпитетом, как Аполлон гиперборейский. Итак, его сестру, кстати, Артемиду тоже называли Артемида гиперборейская. И в своей книге «Естественная история» этот историк Плиний дословно говорит так про Гиперборею. «Страна эта находится вся на солнце с благодатным климатом. Там неизвестны раздоры и всякие болезни». Это место в русском фольклоре именовалось подсолнечным царством, то есть царство, которое находится под солнцем. И современное слово «Арктика» или еще «Арктида», как ее называют, происходит от санскритского корня «арка». «Арка» – это солнце. Мы знаем, что «арка» – это как бы такая вот линия, которая описывает движение или траекторию движения солнца от восхода до заката. Так вот, одно из древних названий солнца на древнем языке санскрите – это арка. И вот Арктида или Арктика – это как раз то, что происходит от этого корня арка, то есть находящийся под солнцем. Недавние исследования в Шотландии показали, что еще 4000 лет назад климат на данной широте, Шотландия, мы знаем, что север Англии, был сравним со средиземноморским. И там водилось много теплолюбивых животных. Российские океанографы и палеонтологи также установили, что где-то от 30 до 15 тысячелетия до новой эры климат Арктики был достаточно мягким. Академик Трешников пришел к выводу о том, что подводные горные образования, так называемые хребты Ломоносова и Менделеева, еще 10-20 тысяч лет назад возвышались над поверхностью Ледовитого океана, а там находилась зона умеренного климата. То есть есть вполне обоснованные научные свидетельства того, что эта зона могла быть обитаемой, приемлемой для жизни. Имеется также карта известного средневекового картографа Герарда Меркатора, датированная 1569 годом, на которой Гиперборея изображена в виде огромного арктического материка из четырех островов с высокой горой посередине. То есть вот там, где сейчас находится Северный Ледовитый океан, там находилось четыре этих острова. Конечно, это совсем не значит, что в 1569 году еще эти острова там были, они исчезли значительно раньше. Вот. Но на этой карте они еще отражены. И вот эта вот гора посередине, это Вселенская гора, которая описана в эллинских мифах как Олимп. А в индийском эпосе она описана как гора Меру. Авторитетность этой карты Герарда Меркатора не вызывает никаких сомнений, поскольку там уже изображен пролив между Азией и Америкой, который был открыт Семеном Дежневым лишь в 1648 году, то есть позже, чем вот эта вот карта была составлена. И этот пролив стал называться именем Витуса Беринга только в 1728 году. То есть очевидно, что эта карта составлялась по каким-то неизвестным древним источникам. По мнению некоторых российских ученых, в водах Северного Ледовитого океана действительно существует подводная гора, которая практически достигает ледяного панциря, то есть она находится под этим ледяным покрытием Ледовитого океана. Ученые предполагают, что она, как и эти вышеупомянутые хребты Менделеева и Ломоносова, погрузилась в морскую пучину сравнительно недавно. Гиперборея также отмечена на карте французского математика, астронома и географа Финея в 1531 году. Кроме того, она изображена на одной из испанских карт конца XVI века, хранящихся в Мадридской национальной библиотеке. Фотографии этих карт приводятся в книге Демина «Загадки русского севера». Если кому-то интересно посмотреть, эту книгу можно найти. Итак, эта исчезнувшая древняя земля упоминается в былинах и сказаниях северных народов. А путешествие в посолнечное царство или в эту Гиперборею повествуют древние сказания из сборника фольклориста Рыбникова. Вот я приведу цитату оттуда дословно. «Прилетел он в царство под солнышком, слезает с орла самолетного и начал по царству прохаживать, по подсолнечному прогуливать». То есть это цитата из вот этого сборника древнерусского фольклора. Причем интересно то, что у этого так называемого орла самолетного есть винт и неподвижные крылья. Там написано буквально так: «Летит птица и не машет крылом». То есть это, конечно, немножко поворачивает наши мозги, потому что мы привыкли думать, что технический прогресс, допустим, такие средства передвижения, как самолеты, это сравнительно все недавнее. Но вот представление об истории сейчас довольно-таки сильно меняется, потому что в древних этих индийских ведах есть такой раздел, который называется Вайманика Шастра или Виманика Шастра. Вимана обозначает летательные аппараты, а Шастра обозначает трактат. И вот эта Виманика Шастра описывает различные средства передвижения в пространстве, от механических, как вот сейчас мы летаем на самолетах, до таких более тонких, например, движения по солнечному свету, движения при помощи энергии магнитных полей, движения при помощи мантр, таких особых звуковых формул своего рода. И вот мы встречаем подобное описание и в этом древнерусском фольклоре, что в это подсолнечное царство, то есть в эту Гиперборею, которая находилась на крайнем севере, оказывается, летали и туда, и отсюда. Еще интересно то, что индийский ученый доктор Гангадхар Тилак в своей работе «Арктическая родина в Ведах» приводит цитаты из древнейшего источника из Ригведы, которые гласят о том, что созвездие семи великих мудрецов, это то, что мы привыкли называть Большой Медведицей, находится прямо у нас над головой. То есть, если человек находится в Индии, то, согласно астрономии, Большая Медведица будет видна всего лишь над горизонтом. Единственное место, где она находится прямо над головой, это местность за полярным кругом на Северном полюсе. То есть, что это обозначает? Значит ли это, что персонажи Ригведы или те, кто ее записывали, эти древние индийские мудрецы, находились там, на крайнем севере? Довольно трудно себе представить индийских мудрецов, сидящими среди сугробов и белых медведей на крайнем севере. Вот. Но если поднять эти затонувшие острова и изменить биосферу Земли, тогда описание Ригведы обретает какой-то смысл, если допустить, что действительно была там какая-то Земля и был приемлемый климат. Вот тогда все это уже, так сказать, укладывается в рамки здравого смысла. Другая теория гласит о том, что время от времени меняются полюса Земли, это утверждают геологи. Вот, и есть такое мнение, что предыдущий полюс был где-то в районе Памира. То есть Памир называют вершина мира. То есть там был северный полюс, предположительно, а южный полюс находился в районе островов Пасхи. Вот, то есть, может быть, был полюс в другом месте, как раз северный полюс находился в районе Памира, то есть недалеко от Индии. Вот, но более вероятный вариант – это то, что все-таки вот эта вот ведическая культура, в частности и Ригведа, это текст Ригведы, были известны в более широкой сфере. То есть Веды были достоянием не только Индии, как сейчас, а они были достоянием значительно больших народов, и они были распространены на значительно большей географической территории. И вот это все, так сказать, больше похоже на правду. По мнению некоторых филологов, на самом деле, вот это санскритское название горы Меру, или вот этот греческий Олимп, который возвышался на Северном полюсе, происходит от этого слова Меру, происходит русское слово «мир». Меру или мир. У слова мир в русском языке сейчас три основных смысла. Мир в смысле вселенная, мир в смысле люди, когда мы говорим всем миром собрались, и мир в смысле гармония. То есть вот эта вот гора Меру была своего рода такой вот осью. Согласно индийской космологии, гора Меру на метафизическом плане пронизывает полюса Земли и является незримой осью, вокруг которой вращается мир людей. Хотя физически эта гора сейчас не проявлена. Довольно интересно, что недавно в космологии среди некоторых ученых появилась такая концепция, что Вселенная на самом деле является не открытой системой, как большинство людей думает, а Вселенная – это замкнутая система, как мы будем говорить об этом чуть позже во время темы Веды о космосе, что космос – это замкнутая сфера, и эта сфера пронизана некой такой осью, вокруг которой все вращается. Так вот, на метафизическом уровне это есть вот эта вот невидимая ось, вокруг которой вращается все мироздание, и также она имела свое внешнее проявление в виде вот этой вот горы Меру, которая из-за какого-то катаклизма погрузилась на дно Северного Ледовитого океана, и сейчас все это скрыто ледяной шапкой. Итак, перекрестный анализ разных культур говорит о существовании в недалеком прошлом высокоразвитой цивилизации на севере, которая исчезла при неясных обстоятельствах. Населяли эту землю те, кто славили богов или вселенскую иерархию, и потому этих людей называли славянами. То есть славяне – это не этническое понятие, а это скорее этическое понятие. То есть это понятие, которое указывает на занятие человека. Славянин – тот, кто кого-то прославляет. Вот, естественно, что всякая культура в своей основе, в первой основе является духовной культурой. Духовность обозначает понимание того, что мы не одни в мире, что как есть те, кто младше нас, те, кто зависимы от нас, точно так же есть те, кто старше нас, те, от кого зависимы мы. Вот. И всякая культура изначально является ритуальной культурой. И ритуал – это как раз связь между теми, кто внизу, и теми, кто вверху. Так вот, Славяне – это те, кто прославляли как будто эту вселенскую иерархию, тех, от кого люди непосредственно зависимы. Одним из своих предков славяне считали бога солнца, которого они называли Яроа или Ярила. И потому одно из названий этого народа – Яро славы, то есть те, кто прославляли этого Яра, бога солнца. Другой часто встречающийся термин в связи с древними славянами – это термин «арий». И слово «арий» – это санскритское слово, обозначает вот что. Оно обозначает, первое, благородный, и второе, обозначает знающий высшие ценности жизни. Опять же, вокруг этого слова очень много различных спекуляций, что арии – это чуть ли вообще не цыгане какие-то, которые с севера вторглись в Индию, и что вот якобы в Индии жили какие-то древние, вернее, какие-то необразованные народы, дравиды черные, вот, глупые, а пришли с севера белые арии, пропели веды и оставили эту культуру там, и потом куда-то, значит, ушли и исчезли. Вот это так называемая теория арийского вторжения, которая на самом деле не выдерживает никакой критики, очень много там слабых разных мест. Вот. И есть очень много свидетельств того, что даже до всех этих дат так называемого арийского вторжения арийская культура уже существовала в Индии. Более того, получается, что индусы, если они были действительно учениками, а эти славяне, славяно-арии были учителями, в этом случае ученики оказались талантливее своих учителей, потому что учителя все растеряли, сейчас еле-еле вспоминают, а ученики это все сохранили. Конечно, все это обстояло не совсем так, вот, и ведическая культура не просто откуда там с севера пришла, вот, а ведическая культура уже была на территории Индии, о чем свидетельствуют очень многие исторические и археологические свидетельства. Вот, задолго до времени вот этой вот миграции славян-арий севера. Эта миграция славян-арий севера действительно была, но это не было связано с привнесением ведической традиции в Индию, потому что в Индии ведическая традиция была еще до этого. На самом деле ведическая цивилизация была как бы такой прото-цивилизацией. Она была изначальной цивилизацией Земли. Вот. И поэтому и славяне были ее носителями, и индусы были ее носителями. Вот. И поэтому здесь нельзя сказать, кто раньше, кто на кого повлиял. Это была на самом деле культура и знание, которое распространялось было на всей земле. Итак, слово «арий», оно не указывает на какую-то национальность, ария указывает на уровень цивилизованности, на качество сознания. То есть ария – это благородный, и ария – это знающий высшие ценности жизни. Этот термин «арий» встречается, например, в таком древневедическом индийском писании, как «Бхагавад-гита», где такая фраза на санскрите переводится как «Анария джушта асваргьям», то есть обращение к главному герою Бхагавадгиты Арджуне, где Верховный Господь, рассказывающий Бхагавадгиту, говорит к нему: «Ты ведешь себя не как арий, и поэтому ты не достигнешь высших планет». То есть однозначно, что арий в данном случае – это не какой-то там человек, представитель какой-то национальности, а арий – это представитель определенного сознания. Итак, обычно этим термином «ария» называли высшие сословия ведического общества в Древней Индии. Каким образом этот термин перекочевал к славянам, не совсем ясно, но некоторые исследователи усматривают связь этого слова с именем божественного прародителя славян, этого Яра или Ярила, которого они прославляли. То есть Яр или Ар или Ария – это очень похожие корни. В книге Велеса говорится о том, что именно этот Яр после резкого похолодания на севере вывел уцелевшие племена славян с крайнего севера в район современного Урала, откуда они потом пошли на юг и дошли до штата Пенджаб в современной Индии. Этот штат Пенджаб, он в книге Велеса называется термином «Пенджа». Оттуда их позже вывел на территорию Восточной Европы индийский полководец, которого в книге Велес называют именем Яруна. А в древнеиндийском эпосе Махабхарата этот сюжет тоже упоминается, и Яруна там назван своим изначальным индийским именем Арджуна. Арджуна и Аруна очень похожи. А, кстати говоря, имя Арджуна буквально означает серебряный, светлый. И перекликается с латинским аргентум, серебро. Аргентум, Арджуна. Возможно, что еще одно толкование слова арий, как белый человек, тоже восходит к этому корню ар или яр. То есть белый человек, как светлый, серебро. Итак, на этом мы немножко прекратим исторические, так сказать, параллели, потому что эта тема очень большая сама по себе. Цель сегодняшней лекции у нас обзорная. Для тех, кто интересуется этой темой более подробно, я рекомендую обратиться к книгам Владимира Демина «Загадки русского севера», Наталья Романовна Гусева «Русские сквозь тысячелетия» и книга Велеса с переводами и пояснениями Александра Асова. Вот. А теперь мы поговорим о философских и культурных сходствах. Как известно, все древние культуры были основаны на понимании того, что человек зависим от внешних сил, которые имеют свои персонификации или божества. Современная наука склонна обезличивать все, деперсонифицировать. То есть мы сейчас живем в мире энергии, которые как бы бесхозны. То есть вот вода, земля, огонь, воздух, все это якобы никому не принадлежит. Хотя мы видим, что если мы возьмем, допустим, какую-то небольшую модель, как город, то у всех этих энергий есть свои распорядители. То есть воду нам подают, скажем, какой-то водоканал, или электроэнергию тоже нам подают. Коммуникации, связь, то есть какие-то компании все это обслуживают. То есть практически все энергии, которые мы имеем, они имеют своих распорядителей. Вот. И если немножко расширить эту логику до масштабов Вселенной, от масштабов города, от масштабов страны до масштабов Вселенной, то выяснится, что все эти энергии, все эти стихии, они тоже находятся в ведении определенных существ, которые значительно превосходят нас. Поэтому нам их трудно осознавать. Так как, допустим, человек видит муравья, но муравей не обязательно видит человека, потому что человек для него слишком велик. Вот, и, например, мы живем, и в нашем теле какие-то бактерии и так далее, но эти бактерии нас не осознают. Мы их можем осознавать, они нас не осознают. Точно так же мы живем в этом космосе и не очень-то хорошо понимаем, где мы находимся. Так вот, настоящая культура – это культура, которая учит человека пониманию, где он находится. И настоящая культура – это культура, которая показывает, что все энергии, в строгом смысле слова, имеют своих хозяев. И точно так же, как, допустим, за свет, за воду и за остальное, и услуги надо платить. Вот точно так же за свет, за воду во Вселенной нужно платить. И вот эта вот культура благодарности называется ритуальная культура, когда люди прошлого понимали, что все эти стихии находятся в заведовании определенных их высших существ, которых называют полубогами, допустим, или на санскрите их называют термином девата. Это могущественные существа. И вот когда мы, как люди, вступаем с ними в какой-то контакт, это называется ритуалом. Вот, и теперь мы узнаем о том, в разных странах, в частности в Индии и на Руси, вернее, не как, а кому поклонялись, с какими божествами были связаны какие стихии. И вот у всех народов есть какое-то понятие о том, что эти божества, хотя и находятся в высших регионах космоса, благодаря своему могуществу и необычным способностям, они могут слышать наши просьбы и могут реагировать на них. И вот я приведу несколько таких имен, которые являются общими для Древней Руси и для Древней Индии. Имена божеств, к которым обращались, которым поклонялись ради какого-то благосостояния, гармонии жизни здесь на Земле. Итак, в Древней Руси было такое понятие, как три глав или три главные божества. Их называли Вышний, это тот, кто выше всех, Сварог, тот, кто сварганил мир, сотворил, и Сива. Так вот, эти три главы или три главных божества в Индии назывались Тримурти. Три также это три, а Мурти это форма. И вот то, что у нас называлось Вышний, в Индии называется Вишну. То, что у нас называлось Сварог, у них называлось Брахма. Брахма, творец, и то, что у нас называлось Сива, у них называется Шива. И у них три функции. Брахма – это творение, Брахма или Сварог – это творение, Вишну или Вышний, тот, кто выше всех – это поддержание, и Шива или Сива – это разрушение. Итак, это три основных божества, потому что все процессы в этом мире проходят три фазы – творение, поддержание и разрушение. И вот эти вот три божества – Брахма – творение, Вишну – поддержание и Шива – разрушение – они как раз заведуют этими основными энергиями – творение, поддержание и разрушение. Следующие общие имена для двух традиций – Древней Руси и Древней Индии – это такие имена, как Индра. Индра – на Руси и в Индии считалось, что он заведовал дождем. Другое божество – это Агни. Агни на Руси его называли также либо Агни, либо Агнибог. И, естественно, он отвечал за стихию огня. Следующее божество – это Мара. Мара – это божество смерти. И интересно, что русское слово «умер» буквально означает «умары». Умары, то есть умер, обозначает находится у Мары. Он умер и находится у Мары в царстве смерти. Итак, вот это имя Мара является общим для бога смерти. И также еще другое имя, обозначающее бога смерти, это Яма. Вот, и на Руси, и в Индии его использовали. Отсюда это слово Яма, как могила, куда кладут тело. Хотя в строгом смысле слова раньше предпочитали на Руси кремацию. Эта традиция в Индии по-прежнему остается по двум причинам. Потому что первое, это не стоит загрязнять землю трупным ядом. А вторая, это такая более метафизическая тонкая причина. Она связана с тем, что пока остается здесь тело, у души или у сознания, которое из этого тела выходит, сохраняется привязанность к этому телу. Так вот, поскольку согласно ведам и вообще любой духовной культуре, смысл жизни состоит в развитии сознания, в духовном развитии, чтобы оно было привязано не к телу, а к Богу, для этого тело кремируется, сжигается, для того, чтобы разорвать все последние привязанности души к этому телу и позволить душе прогрессировать дальше. Итак, это небольшое отступление. Следующим божеством общим для двух культур было божество Варуна. И там называли его Варуна, и он является покровителем водной стихии. Следующее общее имя для двух культур – это на Руси Кришень, а в Индии Кришна его называют. И он связан с такими функциями, как мудрость и любовь. Другое имя, общеизвестное в обоих традициях, это имя Рада на Руси. В Индии называют ее Радха. То есть это богиня любви, которая радует. И еще одно общее имя – это Сурья. Сурья – это божество солнца. Отсюда в русском языке происходят такие слова, как «сурица». Сурица – это квас, раньше называли, потому что это напиток из хлебных корок, который ставили на солнце, настаивали на солнце. И также мы знаем, что краска такого солнечного оранжевого цвета называется сурик. Это тоже происходит от этого корня сурья. Итак, я привел только те имена, в которых наблюдается полное или частичное соответствие функции. Хотя есть некоторые и другие имена, расхожие. Однако даже потому, что я привел, уже мы видим все-таки такое удивительное сходство. Хотя после такого списка божеств возникает вопрос о том, что была ли эта культура языческая, раз так много божеств. Вот, в книге Велеса есть довольно-таки хорошее опровержение того, что все-таки вот это вот многобожие не является язычеством в строгом смысле слова. Объявить все это язычество многобожием – это очень поверхностный вывод. Несмотря на такое обилие божеств, есть совершенно четкая иерархия, которая выстраивается в пирамиду власти, на вершине которой находится высший источник всего, Вышний, или Вишну, тот, кто выше всех. А остальные просто представляют его власть на более низком уровне, как министры или заместители. Президент, будучи в единственном числе, представлен через разветвленную систему. Вот. И поэтому в книге Велеса об этом сказано так. Есть заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем разделяя сваргу. Сварга – это высший мир. Но разве Вышень, Сварог и иные суть множества? Ведь Бог и един, и множествен. И пусть никто не разделяет этого множества и не говорит, что мы имеем многих богов. Это вам цитата прямо из книги Велеса. То есть это говорит о том, что монотеистическая традиция или единобожие совсем не подразумевает, что у Бога нет заместителей. Вот на самом деле любой процесс, который происходит в этом мире, он имеет свой прообраз в духовной реальности. И здесь мы видим, что практически в любой системе какой-то есть начальник, у них какие-то заместители, потому что человеку, большому начальнику, удобнее общаться с большим количеством через каких-то своих разных представителей. Вот. То есть эта идея иметь министров и заместителей, она на самом-то деле исходит из высшего источника. Поэтому то, что существуют какие-то различные божества, отвечающие за разные стихии и так далее, это совсем не вступает ни в какое противоречие с монотеистической системой, с тем, что Бог один. То есть необходимо видеть это все диалектически, это понимание того, что Бог един и множествен. Язычество на Руси тоже было, но оно было позже, когда вот этого Вышнего или Вишну, то есть того, кто выше всех, забыли. И тогда представления об иерархии нарушились. И вот это язычество, оно в конце концов практически было разрушено. Также наши предки верили в то, что реальность, космос разделен на три уровня. Это тоже очень похоже на индийскую систему разделения: высший мир, средний мир и низший мир. Итак, на Руси эти три уровня называли так. Высший уровень – это уровень прави или правь. Второй средний уровень – это явь. И низший уровень – это навь. Навь или неявь, неявленный. Итак, мир прави – это мир, где все правильно, или идеальный высший мир. Это мир, где живут идеальные существа с высшим сознанием. Явь – это наш явленный, очевидный мир, мир людей. И мир нави, или неяви, неявленный – это негативный, неявленный, низший или посмертный мир. В индийских ведах тоже говорится о существовании трех миров. Высший мир – это мир, где доминирует энергия благости. Средний мир охвачен страстью, а низший мир погружен в невежество. Такое сходное понимание мира дает и сходную мотивацию в жизни. То есть необходимо стремиться в мир прави или благости. А для того, чтобы попасть в мир прави, нужно все делать правильно, то есть по закону Бога. От корня «правь» происходят такие слова, как «правда», «правда» – то, что дает «правь». «Да» – это «давать», а «правь» – это «высшее». Итак, «правда» – это то, что дает «правь». «Управление», «исправление», «правительство», «прав», «неправ». То есть корнями всех этих слов является вот этот вот «прав», «прав» или «правь», то есть «высшее начало». То есть смысл в том, что в основе настоящего управления должно лежать понятие о праве или о высшей реальности. И настоящее управление должно духовно возвышать тех, кто следует за правителем, ведущим своих подопечных стезей праве. Следующее сходство в духовной сфере – это признание присутствия Бога в сердце. В индийской традиции есть такое понятие о том, что рядом с индивидуальной душой есть еще высшая душа или сверхсознание, высший разум, который находится в сердце. Более подробно я об этом расскажу в последующих лекциях. Вот. И в таком древнем источнике, как Бхагавад-гита, описано это, как это проявляется сверхсознание в нашем теле. В славянской мысли это понимание о том, что рядом с душой находится еще высшая душа или сверхсознание, представлено через понятие совесть. Мы часто пользуемся этим словом, но не всегда хорошо понимаем, что оно значит. Если слово «совесть» разбить на две части, то «со» – это обозначает «с чем-то совместно», как предлог, а «весть» – это обозначает «послание», «весть» или «веда». Итак, жизнь в соответствии с «вестью» или «с ведой». А это называется совестью. Итак, это весть или веда, это то, что исходит из Бога, который находится в нашем сердце. То есть внутренне каждый человек прекрасно понимает, как правильно действовать, как правильно себя вести. И когда он ведет себя в соответствии с этой вестью, с этим внутренним импульсом из сердца, это с этим голосом совести, все в порядке. Когда он нарушает вот эту вот весть или вот это вот знание, идущее из сердца, то тогда он начинает мучиться, или мы говорим, человека мучает голос совести. То есть, что там такое в сердце может нас мучить. Но когда мы узнаем о том, что сердце рядом с индивидуальной душой, с индивидуальным сознанием, есть еще высшее сознание, с которого вот эта вот весть или веда исходит, тогда мы понимаем, что такое жить по совести, то есть жить с этой вестью, с этой ведой, с этим знанием, которое идет непосредственно от Бога в сердце. Вот тоже такая любопытная параллель двух культур. Также, если говорить о душе, то общеизвестно, что в индийской традиции существует понятие о бессмертии души. Вечная природа души провозглашается в индийских ведах. И эта вечная душа может существовать в разных формах. Она может существовать в низших формах жизни, она может существовать в высших формах жизни. О реинкарнации более подробно я буду говорить в последующих лекциях. Сейчас просто коротко об этом скажу. Интересно то, что эти же идеи, которые обычно люди считают типично индийскими, они также присутствуют и в русских этих древних книгах знания. В частности, в древнем этом источнике Велесовой книги также говорится о том, что души праведников после смерти идут на сваргу, то есть в высший мир, где Перуница, это жена Перуна, это другое имя для бога солнца, отпаивала их живой водой. Интересно то, что эта живая вода называется амритом на санскрите. И этим же термином пользовались и в Древней Руси. Итак, это амрита или нектар бессмертия. Была такой субстанцией, при помощи которой эти души оставались в небесном царстве Перуна, или вот это вот Яра или Ярила, праотца этих ариев. А те, кто пренебрегали своим долгом, они могли попасть в более низкие формы жизни. То есть в самой этой книге Велеса приводится фраза того же Перуна, когда он обращался к войскам, которые не хотели сражаться, и говорил им, что если вы не исполните свой долг, то станете смрадными поросятами. То есть очевидно, что это низшие формы жизни. Итак, вот это вот понятие о вечном существовании души и о возможности души пойти выше или ниже также присутствует в обеих традициях. А в традиционном индийском обществе, встречаясь, люди приветствовали

сам он очень долго изучал древнеславянский фольклор и занимался сравнительным анализом культур Руси и Индии. И плодом этих исследований стала двухтомная монография «Сакральная Руси». Сам Миролюбов эмигрировал во время еще гражданской войны или после революции. Сразу он жил в Индии какое-то время, и потом он осел в Сан-Франциско и умер в 1953 году. И уже посмертно его жена собрала все его записки, как раз в этот двухтомник «Сакральной Руси», и сейчас он доступен у нас на русском языке. Так вот, по словам Юрия Миролюбова, еще в начале 20 века в деревне, где он жил на юге Ростовской области, люди приветствовали друг друга такими словами, когда они встречались: «Слава Вышнему, слава Крышнему, слава Яро, слава Каляде». Очень трудно себе представить сейчас, что русские люди вот так друг друга приветствовали, но это исторические документы. В обеих традициях также говорится о божественном происхождении пищи. На Руси эта связь была видна в такой цепочке понятий, как хлеб, сноп, сварок. Что такое хлеб, понятно. Сноп тоже. Сварок – это, вспоминаем, тот, кто сварганил мир, или этот вот брахма по-индийски, творец. Итак, сварок – это тот, кто дает семя, из которого растут травы и злаки. Потом эти обмолоченные злаки связывают снопы, а из зерна пекут хлеб. И вот первый каравай из нового урожая предлагали этому снопу, то есть сноп — это был такой символический образ этого сварога, бога-творца. И когда эту пищу ему предлагали, она считалась освященной, и потом эту пищу, как причастие, к освященную, по кусочку раздавали всем. Отсюда было такое трепетное отношение к хлебу, как к божественному дару, что хлеб нельзя выкидывать, нельзя бросать на землю, потому что люди прекрасно понимали, что пища сама по себе божественна. Удивительно то, что при современных всех технологиях синтезировать, например, зерно, семя, чего угодно, пшеницы или рис, в принципе, невозможно. Хотя с точки зрения химии, допустим, проанализировать структуру этого семени не так-то сложно. Казалось бы, можно воспроизвести. Но если вы дадите все деньги мира, всем ученым мира, а они не смогут произвести на свет даже ни одного зернышка, понимаете? Вот, потому что это семя или зерно, кроме того, что имеет какую-то химическую структуру, оно еще имеет кое-что, некоторые элементы непостижимости. То есть это вот как бы генокод зерна, его написать и вложить туда мы не можем. Поэтому в Ведах говорится, что пища, или то, из чего рождается пища, зерно или семя, имеет божественное происхождение. Если бы пищу можно было синтезировать современными технологиями, то вопрос голода был бы давным-давно уже решен. Но все прекрасно понимают, что пищу вот на ее таком вот уровне начальном в виде зерна синтезировать в принципе невозможно. Итак, хлеб, сноп, сварок – это такая вот троица, было три таких понятия в древнерусской культуре, которые показывали, что человек в своем хлебе насущном, в своем питании зависит от Бога. А в индийском источнике, таком как Бхагавадгита, в 3 главе, стихах 14-15, также говорится, что «все живые существа питаются злаками, растущими из земли, питаемые дождями. Дожди рождаются из совершения ритуалов, а ритуалы изложены в Ведах. Веды же являются дыханием Всевышнего. Таким образом, человек зависит от Бога даже в вопросах питания». Кстати, как в Индии, так и на Руси перед едой пищу полагалось освящать. Это своего рода выражение благодарности Богу за поддержку. И эти подношения или жертвы были строго вегетарианскими, бескровными. Вот что сказано в главе Троянова века Вересовой книги, цитата буквально: «Боги русские не берут жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, это квас, и мед. И никогда живую птицу, рыбу. Это варяги и эллины дают богам жертву иную и страшную, человеческую». То есть на Руси было ограничение на потребление мяса, как и в Индии. В той же Бхагавадгите, Верховный

0: говорит о исключительно верховных вегетарианских подношениях. Он говорит: «Предложи мне листок, цветок, плод или воду с любовью и преданностью, и я приму это». И в Индии и на Руси было принято поклонение солнцу трижды в день: на восходе солнца, в полдень и на закате. В Индии брахманы или священники до сих пор делают это, читая особую мантру, которая называется Гаятри. В русском языке от имени Бога, Солнца, Сурья, сейчас осталось только название вот этой вот краски Сурьи, вот, и этот квас Сурица назывался. Все мы также помним из русских сказок так называемое 39-е царство, но мало кто понимает, что эта фраза означает. И вот индийские веды дают нам интересное пояснение этому термину 39-е царство. По индийской астрологии, кроме вот этих 12 знаков зодиака, которые мы знаем, они разделены, вернее, эти знаки, на более узкие сектора. И этих секторов 27. Эти 27 созвездий делятся на 3 группы по 9 в каждой. Итак, 3 по 9, это у нас будет 3жды 9, 3 девятое. И вот первая группа из 9 созвездий, их называют божественные созвездия, вторая называется человеческие, и третья демонические. В зависимости от того, в каком из этих созвездий была Луна в момент рождения человека, то этим определяется общая ориентация человека в жизни. Стремится ли он к возвышенным целям, он более приземлен, или он склонен к разрушению, к каким-то невежественным действиям. Но вот сам образ 3-9, то есть 3 умножить на 9, 3-9 царства, служит либо метафорой, указывающей на далекие земли, либо прямо говорит о межзвездных путешествиях, которые на самом деле описаны в индийских ведах как реальная возможность для человека тех времен. То есть в древнем вот этом эпосе Махабхарате говорится о том, как Арджуна, один из главных героев Махабхараты, перед началом Великой Битвы летал к своему отцу на Индралоку. То есть это вообще другая планета, потому что его отец Индра был там наверху, в высших сферах. Вот. И когда мы читаем о том, что какие-то герои наших древних сказаний отправились в 3-9 царство, это может быть, с одной стороны, метафора, 3-9 как метафора чего-то очень удаленного, также может указывать на непосредственно какие-то межзвездные путешествия, потому что раньше о Земле у людей были более широкие представления, чем сейчас. Кстати, в обеих традициях Млечный Путь, если уж мы заговорили о космосе, считается путем на высшую планету этого мира, где находится творец этого космоса, Брахма или Сварог. Это не бог в высшем смысле слова, но это вот его ипостась творческая в этом материальном мире. А полярная звезда считалась и в Индии, и на Руси троном Всевышнего. Это своего рода посольство духовного мира в нашей Вселенной. Действительно, положение полярной звезды необычно. Это единственное неподвижное светило, и потому навигаторы ориентируются именно по нему. Буквально в книге Велеса сказано так по поводу полярной звезды: «Трон Всевышнего недоступен даже для мысли. Он вне нашего мира. Вход к нему в точке соприкосновения вершины мировой горы Меру и небосвода. Сия гора ось видна лишь духовными очами, но сама точка соприкосновения видна всем. Это полярная звезда». Также интересно то, что в обеих традициях почиталось слово или такое словосочетание, как «ом» или «аум». Ну, в индийской традиции это понятно, потому что все ведические мантры, они начинаются с этого слога «ом». То есть «ом» – это такое вот звуковое воплощение Бога. «А» считается – это мужское начало Бога. «У» – это женское начало, потому что в Боге есть и мужское, и женское. И «М» – это их соединение. соединение Бога и его энергии, этого женского и мужского божественного, порождает уже все многообразие вещей. Поэтому АОМ или АОМ, вот эти вот три буквы, они являются таким звуковым воплощением верховного, как бы формула, что все, что есть в этом мире, это мужская половина Абсолюта или мужское начало божественное, женское начало божественное, А, У и М – это их порождение. То есть все, что мы имеем в этом мире, это соединение Бога и его энергии. И практически все ведические мантры начинаются с этого слога «Ом». Так вот, удивительно, что этот слог «Ом», он также встречается и в славяно-арийских ведах. Вот, в частности, цитата из книги Велеса. «Прозри, Русич, Ом, Ом великий и Божий, Он единый с нами, и Ему творите требы и провозглашайте славу с богами воедино». Также еще, по мнению Юрия Миролюбова, то, что вот на Руси, когда человек заблудился в лесу, он кричит «Ау!», это «Ау!» раньше было «Аум!», «Аум» или «М», потом позже это «М» редуцировалось, ушло и осталось только «Ау». То есть, когда человек заблудился, ему приходится взывать к Богу, вот по этому слогу «Аум» или то, что осталось «Ау», он обращался к Верховному. Далее, следующая интересная параллель – это известный нам по русским сказкам «Змей Горыныч». Они тоже находят свое объяснение в индийских ведах. Там описаны так называемые многоглавые огнедышащие змеи, которые живут на низших планетах космоса. И наличие этих персонажей в древних славянских сказках указывает на то, что наши предки имели доступ к более далеким сферам, чем мы сейчас. Вот, эти змеи Горыныч, это примерно то же самое, что вот на Востоке, допустим, в Китае называют этими драконами. Следующая параллель может немножко шокировать. Это символ свастики. В сознании современного западного человека этот символ неизбежно связан с фашизмом. Однако, еще менее 100 лет назад свастика находилась на денежных купюрах России. К сожалению, не могу по радио показать эту фотографию, но вот если вы найдете такую книгу, как книга света называется, издание английской церкви, их 4, по-моему, части, такие черные книги, такие красивые. Вот, там приводится фотография, значит, купюра 1000 рублей 1917 года, и там в центре изображена свастика. То есть совершенно очевидно, что этот знак считался благоприятным, потому что что попало на государственной валюте, изображать, естественно, не будут. Кроме того, там также есть фотография рукавной эмблемой бойцов Красной Армии Юго-Восточного фронта 18-го года. И там, значит, на этой рукавной эмблеме там изображена свастика, и в нее вписана аббревиатура РСФСР. Также этот символ свастики часто встречается в древних славянских орнаментах, украшавших жилище и одежду. То есть в орнаментах Эрмитажа на самом деле очень много вот этих вот свастичных узоров. И вообще свастика — это очень популярный символ, который у многих народов встречается. В Индии знаки свастики ставят на дверях храмы, украшают им храмовую посуду, утварь украшают знаками свастики. Потому что слово «свастика» буквально обозначает благоприятный. «Су» – это обозначает чистый, «асти» – это есть, а «ка» – это символ. «Су» – «астика» или «свастика» – это символ благополучия, гармонии, символ чистого бытия. Вот. Дело в том, что свастика – это вообще объективный смысл, символ, вернее. И архетип свастики воспроизводится на всех уровнях мироздания. Подтверждение тому – это наблюдение за миграцией клеток и клеточных пластов, в ходе которых зафиксированы структуры микромира, имеющие форму свастики. И ту же структуру имеет наша галактика, Млечный Путь. Вот, то есть мы видим, что это определенный объективный символ, который присутствует в природе, в мире, Вот, поэтому в нем ничего плохого нет. Гитлер надеялся, что свастика принесет удачу и ему. Но поскольку в своих деяниях он двигался явно не в сторону прави, вот, то это привело только к его саморазрушению. То есть его эта свастика не смогла. Но чего он добился, так это то, что символ, конечно, очень надолго, так сказать, опорочен связью с этой личностью. Вот. Но, тем не менее, мы должны быть движимы не предубеждениями, а знанием. Так вот, знание таково, что само слово «суастика» или «свастика» обозначает благоприятный символ. И вот такие вот исторические свидетельства того, что этот символ находился на государственных денежных знаках и даже на этих нарукавных эмблемах бойцов Красной Армии, говорит о том, что 100 лет еще не прошло, как этот символ был признан на государственном уровне как благоприятный. Поэтому требуется, конечно, время для того, чтобы отмыть репутацию этого символа. Следующая параллель – это тоже довольно интересная вещь. Она связана с чакрами. У большинства людей чакры ассоциируются с йогой, с таким древнеиндийским трактатом, как йога Патанджали Сутра. Но в действительности эти семь чакр также были известны и на Руси. Эти чакры имеют свои грубые воплощения в форме желез эндокринной системы. И чакры являются своего рода такими тонкими пуговицами, на которые тонкое тело или наша психика пристегнута к физическому телу. Вот. И, естественно, на Руси эти чакры назывались более привычными для нас словами. Если на санскрите нижняя чакра, которая находится в промежности, называется термином Муладхара, то на Руси она называлась Зарод. Следующая чакра, Свадистхана, называлась Живот. Третья, это Манипура, у нас она называлась Яро, или Солнечное сплетение. Яро – это Солнце, вспоминаем. Потом следующая, четвертая чакра, которая на санскрите называется Анахата, на Руси называли сердце. Вообще слово сердце указывает на центральное положение сердца или середина. Вот, то есть середина в связи с чем? В связи с тем, что чакр 7, 3 нижних, которые связаны с физиологическими функциями, 3 верхних, а сердце это четвертое, связующее или находящееся в середине. То есть середина человека. Если ноги, скажем, убрать, вот, а взять тело с того момента, где начинается чакра, с промежности до головы, то вот в середине, к сердце находится ровно в середине. Итак, анахата, четвертая чакра, она называлась у нас сердце. Следующая, пятая чакра, которая называется на санскрите термином Вишудха, она называлась горло, понятное слово. Потом шла чакра, которая называется Агья или Аджна. На русском ее называли чело, то есть это лоб, она находится в районе третьего глаза, межброви. И интересно в связи с этим слово чело, век. Человек – это не просто существо о двух руках, о двух ногах, с головой, в которой непонятно что. Вот. А человек – это тот, у кого открыто чело, тот, у которого по меньшей мере открыта вот эта вот шестая чакра, потому что эта шестая чакра, она связана с пониманием уже тонких истин, с пониманием общих законов, как мироздание все увязано воедино. Вот. Раньше на Руси считалось, что есть так называемое «жить», то есть это те, у кого открыты только первые три чакры, то есть это люди, которые озабочены только физиологическими своими функциями, которые связаны с нижними тремя чакрами. Вот. Потом следующее уже было в иерархии это люди, то есть жить это самые, так сказать, низкие люди, которые даже еще не люди, не люди, то есть у них еще не открыто даже сердце, только первые три чакры. Потом люди это те, кто уже могут сострадать другим, помогать им, те, у кого открыто сердце. И потом человеки, то есть человек это нечто более высокое, чем просто жить или люди. То есть не так-то дешево называться человеком, почему и говорится, что человек звучит гордо. И нужен целый век, век, чтобы это чело открылось. Вот это слово «чело», век. Итак, это шестой центр, чело назывался. И высший, седьмой центр, который на санскрите называется Сахасрара, тысячелистный лотос, его называли у нас на Руси родник, то есть как вот у детей они рождаются, этот вот родничок еще год у них примерно не зарастает. Итак, это следующая параллель. Похожим в обеих традициях также было исчисление времени. Во-первых, год начинался, как и полагается, весной, в марте, в апреле, что соответствует прохождению солнца через первый знак зодиака, через Овен, и знаменует пробуждение природы после зимы. Действительно, очень странно, что люди отмечают Новый год посреди зимы. Ничего такого особенного посреди зимы не происходит, потому что время – это объективная категория, она должна соответствовать определенным объективным процессам, которые происходят в мире. Так вот, существует определенное движение светил, луны, солнца по этим знакам зодиака. И поскольку первый знак Овен, то вхождение солнца в Овен, оно, собственно говоря, и знаменует начало нового годового цикла. Вот сейчас мы отмечаем этот Новый год посреди зимы. Это исключительно дань христианской традиции, это связано как бы с Рождеством Христовым и так далее. Вот. Но, несмотря на эти вещи, все-таки должна быть какая-то объективная привязка к некоторым процессам, которые происходят в природе. И даже современные названия некоторых месяцев в буквальном переводе отражают прежний порядок. То есть, вот, например, месяц, который у нас называется сентябрь, и который общепринято считается девятым, на самом деле является седьмым месяцем. Почему? Например, английское слово «септембр», сентябрь, происходит от санскритского корня сапта. Сапта – это семь. Итак, сапта – это семь, септембр – это сентябрь, седьмой месяц, совсем не девятый. Следующий месяц – октябрь, или по-английски октоба, это от корня окта. Окта обозначает восемь. Восемь. Тот же октопус – это осьминог, тот, у кого восемь ног. Окта – это восемь. Итак, октябрь – это восьмой месяц. Ноябрь, или английское november, происходит от санскритского корня «нава» – «девять». Итак, ноябрь – это девятый месяц. Декабрь, английское «десембер», от санскритского корня «дас» – «десять». Действительно, когда мы говорим «декабрь», то это связано с словом «декада». «Декада» – это «десять». Итак, декабрь – это десятый месяц, а не двенадцатый. И, соответственно, получается, что январь – это 11, февраль – это 12, и где-то вот с весны, марта-апреля, начинается Новый год. Вот это естественное исчисление. Во-вторых, и в Индии, и на Руси существовало 6 времен года по 2 месяца, а не 4 времени года по 3. И в этом есть своя логика. Ведь хотя март и май считаются весной, они весьма отличаются друг от друга. И более детальная разбивка года на 6 сезонов по 2 месяца, точнее, отражает действительность. Также, что касается времени, то течение времени в обеих традициях считалось цикличным, а не линейным, как сейчас. Самым долгим циклом в Индии считался так называемый день Брахмы или Творца, который длится очень много, много миллионов лет. На Руси этот день Брахмы называли днем Сварога. Опять же, мы вспоминаем, что Сварог и Брахма – это синонимы. Конечно, такой длительный цикл во много миллионов лет очень трудно проследить, но если учесть, что принципы макрокосмоса и микрокосмоса общие, то тогда мы можем наблюдать цикличное течение времени в более мелких масштабах. Например, сутки мы видим, как меняется утро, день, вечер, ночь, потом опять утро, день, вечер, ночь. В течение года мы видим циклы весна, лето, осень, зима, потом опять весна и так далее. Есть более крупные циклы, 12-летние циклы, 60-летние циклы. Если мы наблюдаем эту парадигму, то есть цикличное течение времени в более маленьких циклах, если мы понимаем, что это все проецируется также и на большие структуры, то тогда мы можем понять, что эти же большие циклы, они тоже идут, просто наша жизнь слишком коротка, чтобы эти циклы замечать. Вот. И не зря образ времени в разных традициях представлен в виде либо колеса, либо в виде змеи, кусающей себя за хвост, либо в виде банального циферблата. В конце концов, мы знаем такую фразу, что все возвращается возвращается на круги своя, то есть определенный цикл повторяется. Просто в больших масштабах часть окружности вполне может показаться прямой линией. И поэтому близорукие современные люди вполне довольны ограниченной линейной концепцией течения времени. Хотя древние традиции мира говорят о том, что время течет циклично. Что касается письменности, то до кириллицы письменность на Руси очень напоминала индийский алфавит. Однажды этот Юрий Миролюбов спросил свою бабушку, как писали раньше наши предки. И она сказала, что сначала рисовали богову черту, а под ней крюки лепили. То есть, представьте себе, такая линия прямая, и под ней уже какие-то значки. И на самом деле, если вы видели когда-нибудь ведические первоисточники, тексты, то там приводятся тексты на санскрите, и санскрит именно так и выглядит. То есть, сначала линия, и под ней определенные значки. И идея такова, что Бог – это как бы такой высший предел, то есть богова черта. А все, что мы делаем, это все находится под Богом. И так сначала рисовали богову черту, а под ней крюки лепили. То есть это говорит о том, что письменность древнеславянская, она графически походила на санскрит, язык Древней Индии. А цифры, которыми мы пользуемся сейчас и которые мы сейчас называем арабскими, на самом деле взяты были арабами из Индии, а мы уже у арабов взяли. И в этом можно легко убедиться, если мы посмотрим на, опять же, нумерацию древних текстов. Если, предположим, мы смотрим на санскритские тексты, которые пронумерованы, может быть, санскрит мы не прочитаем. Вот нумерацию их можно понять, потому что эти значки очень похожи, слегка они видоизменены, но очень похожи на те цифры, которыми мы пользуемся сейчас. Вот. Точно так же похоже звучит счет. Например, мы говорим «один», на санскрите «ади». Мы говорим «два», на санскрите «дуа». Мы говорим «три», на санскрите «три». Мы говорим «четыре», на санскрите «чатур». И так далее. То есть тоже очень похожее звучание. Что касается еще такого термина, как «календарь», нам нужно сказать. Календарь – это буквально означает «каляды дар». Каляды дар, дар каляды. Есть такая звездная книга Каляды. То есть это так называемый славянский календарь. И кто такой каляда? Это тоже санскритское слово, состоит из двух частей. Кала – это время, да – это дающий. Кала-да – это давший время, или давший, наверное, календарь, давший исчисление, систему исчисления времени. Итак, календарь – это дар каляды, а сам каляда – это дающий время. Что касалось времен года, то в обеих традициях эти времена года считались олицетворенными. И с этим были связаны различные праздники, такие как встреча зимы или проводы зимы. Вот зима пришла или зима ушла. Вот. И это не просто какие-то такие примитивные верования, натурализм такой, а это наоборот, на самом деле, более глубокое понимание природы. То есть сейчас, как я уже говорил, мы живем в эпоху, когда наука обезличивает, деперсонифицирует природу. Вот хотя в строгом смысле слова все персонифицировано, все энергии имеют своих хозяев. Сейчас я приведу примеры некоторого лексического сходства санскрита и русского языка. Эту тему написано уже довольно-таки много книг подробных. Вот, грамматика санскрита и русского очень-очень похожа, но грамматику нам трудно оценить, а вот просто лексику, слова оценить несложно. Я подобрал несколько таких наиболее похожих терминов, чтобы было наиболее наглядно. Итак, на санскрите Бог, по-русски Бог. По-русски матри, на санскрите матерь. По-русски, или как вот по-украински говорят, пати, на русском, вернее, на санскрите пати, а по-русски, или точнее по-украински батя или отец. На санскрите братри, по-русски брат. На санскрите джива, по-русски живой. На санскрите двара, по-русски дверь. На санскрите суха, по-русски сухой. На санскрите хима, по-русски зима. Снеха, снег. Васанта, весна. Плава, плавать. Прия, приятный. Нава – новый. Света – свет. Тама – тьма. Сканда – это бог войны, скандал. Свакар – свекор. Дада – дядя. Дура – санскритский корень, по-русски – дурак, соответственно. Вак – на санскрите по-русски – вякать, говорить. Адха – ад. Радха – радость. Будха – будить. Мадху – мед. Мадху веда – это медведь, то есть ведающий мед, знающий, где мед. Интересно и обилие географических названий, так называемых топонимов санскритского происхождения на территории Руси. Например, есть такие реки, как Ганга и Падма в Архангельской области. То есть это чисто санскритские названия. Мокша и Кама в Мордовии. Это тоже санскритские названия. Мокша означает освобождение, Кама обозначает мирская любовь или страсть. Притоками этой Камы являются такие речки, как Кришнева и Харева. Есть озеро с названием Индра в Екатеринбургской области. Есть река Сома возле Вятки. Сома на санскрите обозначает луна или такой вот нектар особый. Есть город Майя возле Якутска и так далее. То есть это географические названия с очень четко выраженными санскритскими корнями. Итак, исторические, культурные и языковые связи Руси и Индии очевидны. Но типичная ошибка – это искать, кто на кого повлиял. И русские шовинисты на волне интереса к этой теме проталкивают идею о том, что арии принесли веды в дикую Индию с территории Руси. Вот. Но я уже говорил о том, что с исторической точки зрения эти спекуляции очень легко опровергаются. Вот. И это все не имеет под собой каких-то оснований, кроме желания показать свое первенство. Вот. На самом деле ведическая культура лучше сохранилась на территории Индии, и она существует там с давних пор, о чем свидетельствуют раскопки такого города, как Мохенджо-Даро в долине реки Инд, которому уже много тысяч лет, и он явно, так сказать, предшествует этому так называемому арийскому вторжению с севера. Вот. И на самом деле легче понять связь этих двух культур, Древней Руси и Древней Индии, через принятие единой духовной протокультуры, которая предшествовала тому и другому, из которой черпали знания и культуру обе цивилизации. Вот. Несмотря на промежуточную неясность истории вследствие всевозможных катаклизмов и миграций, изначальное происхождение человека и цивилизации известно, духовная реальность. Об этом говорят все священные писания мира. Именно поэтому мы инстинктивно стремимся вверх к своим истокам. Веды говорят о существовании высшего идеального мира, который проецируется на материальную природу, как луна отражается в реке. Но этот идеальный образ искажается под воздействием ряби или волн течения времени. И с начала творения существовала единая цивилизация с единой культурой, единым языком. То есть все были единогласны, единый глаз, единый язык у всех был. Под воздействием всеобщего закона энтропии, то есть деградации, сознание стало сужаться, культура стала упрощаться, появились разногласия, то есть разные гласы, разные языки. И сейчас мы уже с большим трудом находим лишь остатки былой общности. Вот, в общем, все, что я хотел сказать на сегодня, хотя эта тема очень обширная, вот, тем не менее, как бы такой формат лекции не позволяет всего раскрыть. Вот, я назвал некоторые источники, из которых я черпал информацию, и поэтому, если кто-то, так сказать, что-то хочет еще узнать, можно обратиться к этим источникам. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Вот мы встретимся вновь в эфире, и следующая моя лекция будет называться «Структура происхождения и целевое назначение вед». Вот это будет следующая тема. Все, большое спасибо вам, до свидания, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

Это самый сильный позор, который можно испытать, это позор от проявления вожделения. Это один из самых сильных позоров. Позор. В общем-то, три их идут вместе. Позор от вожделения, позор от жадности и позор от гнева. Это три особенно сильных позора. Поэтому это три особенно сильных врага. Поэтому о них больше всего говорится в специальной литературе. Вожделение, жадность и гнев. Как только эти враги нами овладевают, сразу же приходит позор. Сразу же. То есть человек вожделенный, человек жадничающий, человек гневающийся, это уже изначально позорящийся человек. Все они позорятся. Поэтому не надо проявлять эти три качества. И это и есть те самые трудности, с которыми нам надо бороться. Но что поразительно, что современный человек не видит в них врагов. Более того, для некоторых эти враги сейчас стали лучшими друзьями. А значит, проблема позора у нас будет все больше и больше. С вожделением перестали бороться. Наоборот, делается все, чтобы вожделение стало больше. Человека без вожделения считают больным. И пропишут ему немного виагры. Как это ты без вожделения? Нехорошо это, без вожделения. Но вожделение — это самое низкое состояние сознания. Самое низкое состояние сознания, самое некрасивое состояние сознания. Самое неприличное, самое позорное. Самое. Почему? Потому что в этот момент человек полностью забывает о себе как о душе. В состоянии вожделения невозможно думать о возвышенном. Невозможно думать о абсолютной истине. Невозможно думать о духовном. Можно думать только о теле. Самое низкое мышление. Только о теле человек думает. Вожделение — это состояние полного забытия о духовном. Просто исчезает. И что это, если не позор? Позор. Причем любовь и вожделение значительно отличаются друг от друга. Любовь — это видеть душу в другом человеке, а вожделение — это видеть тело. Любовь — это видеть душу. Вожделение — это видеть тело. Поэтому, когда вам говорят «я тебя люблю», стоит об этом поподробнее поговорить. Что конкретно? Потому что пельмени мы тоже любим. Но эта любовь для пельменей плохо заканчивается. Есть у пельменей некоторое подозрение по поводу того, что любовь — это благоприятно. Это вожделение. Вожделение, не любовь. Поэтому в семье должна быть любовь, которая сближает любящие сердца. Но если в семье не любовь и вожделение, такая семья обязательно и с позором распадется. Понимаете? Потому что съели друг друга, и все, что дальше делать? Каждый понимает, что его съели. Реально съели. Человек, конечно, не пельмень, но за годик можно любого съесть. За первый год 50% браков сейчас распадаются. Все, съели. Дальше что? Мы съеты. Надо идти есть кого-то другого. Смотри, какой пельмень новый появился на горизонте. Пожирнее, побольше. Свеженький, только что сваренный пельмень.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: И рад, что мы опять вместе. Поэтому мы об этом поговорим. О процветании. Мы должны цвести, должны пахнуть. Пока мы находимся в мире материи, материя должна более-менее быть в состоянии расцвета. Конечно, это временное состояние, но можно его продлить на достаточно длительный период, чтобы использовать это время. Юность, зрелость, грамотная старость, время, которое можем использовать для того, чтобы достичь какого-то успеха. Успех нам необходим, поэтому поговорим о принципах достижения успеха. В любом случае, как бы мы ни использовали это знание, ответственность будет лежать на нас. Поэтому я буду рассказывать разные вещи. Надеюсь на разум каждого из слушателей. Мы разберем как теорию, то сказать, семинар будет рассчитан на выживание. У нас будет 5 дней. Поэтому сначала будут сложные вещи, под конец будет практика. Не сначала практика, потом сложные вещи, а сначала сложные вещи, под конец практика. Чтобы сказать, чем дальше, тем больше будет практики. Я буду рассказывать больше практических вещей, чтобы было правильное восприятие. Так как очень много ошибок в восприятии процветания, поэтому мы сначала разберем правила. Правила поведения, чтобы стать процветающим. Потом мы разберем ловушки. Достаточно много будет информации, поэтому все нужно записывать, чтобы потом это можно было обдумать. Мы будем разбирать особую науку. Наука называется артха, от этого слова артель. Умение извлекать пользу из своих действий или умение достигать цели. Умение фактически быть удачливым. Удача. То, что нам необходимо. Поэтому на человека ложится эта ответственность. Никто не спрашивает его цель. Человек должен сам разобраться со своими целями. Потому что если его цель невысока, то наука удачи будет для него вредна. Да? Потому что можно использовать для чего-то не очень хорошего. Есть в этом мире истории известных негодяев, которые использовали это знание, чтобы достигать чего-то нехорошего. Все более-менее известные лидеры этого мира как-то использовали какое-то знание, чтобы достигать результата. Нам тоже нужен результат, поэтому мы изучим некоторые моменты, которые фактически являются секретными в современном мире, так как очень вредно человеку знать, как быть удачливым. Потому что он тут же пытается это использовать не в том направлении. Поэтому наука удачи, в общем-то, скрывается. Наука удачи скрывается, иначе все бы тут же пошли в казино, да? И тут же, это сказать, все бы казино закрылись. Почему казино до сих пор работают и распространяются? Потому что все неудачливы. Все просто неудачливы. 99,9% людей неудачливы. Или не знают, как быть удачливыми. Поэтому казино процветает. И скачки процветают, все что угодно. Любые игры, которые основаны на удаче, сейчас процветают, так как все неудачливы. Поэтому если мы ставим на удачу людей, мы обязательно выиграем, потому что все неудачливы. Очень просто. Поэтому постараемся выйти из этого замкнутого круга. Те материалы, которые я буду рассказывать, достаточно новые. Я не читал раньше этого. Какие-то вещи я упоминал в своих предыдущих семинарах чуть-чуть, но сейчас мы их раскроем полностью. То есть мы будем изучать науку процветания. И теория состоит в том, что есть основные качества характера, которые способны привести любого человека к успеху. Основные качества характера, которые могут привести любого человека к успеху. Будь он лидер или подчиненный, неважно. Нам кажется, что лидер – это успешный человек. Вовсе не так. Не обязательно. Успешный человек может быть прекрасным. Подчиненный человек может быть прекрасно успешным. И развивая особые качества, человек станет успешным, и его успех будет выражаться в определенных особенностях его поведения. И главная особенность поведения успешного человека – это его умение сотрудничать с другими людьми. Он может сотрудничать с другими людьми. Это может быть и семья, и работа, и социум, все что угодно. Если человек может договориться с другими, это уже успешный человек. Вы заметили? Человек, который может договориться с другими, это уже успешный человек. Не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Что такое иметь на 100 друзей? Это уметь договориться со 100 людьми. Вы заметили, это трудно договориться с людьми? Не так-то просто договориться. Вроде начинаешь, вроде все нормально. Чуть-чуть глубже уже проблема. Начинаешь нормально, глубже проблемы. Все хотят работать, но никто не хочет сотрудничать. Все бегут на работу, но никто не бежит сотрудничать. Никто не бежит сотрудничать, все бегут работать. Почему? Потому что человек не вкладывает в свою деятельность душу. Душа не вкладывается в деятельность. Он вкладывает время, вкладывает силы, вкладывает способности, но не душу. Душу боится вложить. Поэтому признак вложения в деятельность души – это желание сотрудничать, желание разделить с кем-то свою работу. Разделить с кем-то. Так как душа социальна. Душа социальна. Душа требует заботы, требует дружбы, требует любви, требует сотрудничества. В этом идея. Поэтому, не умея сотрудничать, но желая быть в социуме, человек подменяет сотрудничество желанием учить и руководить. Это подмена сотрудничества. Человек думает, буду учить тогда, буду руководить. Не получается сотрудничать, буду учить, как сотрудничать. Или буду просто руководить. И он думает, что так будет сотрудничество. Я просто им буду приказывать. Они просто должны меня слушаться. И так у меня будет много подчиненных. 10 тысяч человек. Я такой великий сотрудник. Нет, это просто подмена. Что приводит к борьбе за теплое место так называемого надсмотрщика, желание быть надсмотрщиком. Не могу сотрудничать, буду надсмотрщиком. Знаете, буду надсмотрщиком очень легко. И эту тенденцию можно легко увидеть по желанию всех давать советы. Страна советов, да? Все дают друг другу советы. Что бы вы ни сделали, все дают советы. Друг другу, как угодно. Но так как никто не хочет сотрудничать, советы остаются неуслышанными. Бесполезно сейчас давать советы. Все говорят, отстаньте от меня, что вы мне советуете? Сейчас попробуйте кому-то выйти и дайте хороший совет. Ничего не получится. Скажу, отстаньте от меня, что вы пристали ко мне своими советами. Потому что никто не хочет сотрудничать. Но сотрудничество – это умение давать советы и получать советы. Это сотрудничество. Умение давать и получать. Поэтому человек с настроением надсмотрщика лишается процветания. В этом секрет. Если у нас настроение надсмотрщика, мы следим за другими, не за собой, то тут же лишаемся процветания. Поэтому процветание можно сравнить с водой. Ну, в соседней комнате есть фонтанчик. Да, очень интересное устройство. Пока мы смотрим на других сверху, сверху надменно, из нас вытекает процветание. Видите? Вытекает. А когда мы смотрим на других снизу, как на учителей, процветание в нас втекает. Ну, это очень просто. Но когда мы смотрим сверху, то есть из нас вытекает. А когда мы снизу, в нас попадает. Очень простое сравнение, как вода. Процветание сравнивается с водой. Поэтому очень просто, дело не в воде, а дело в том, сверху мы находимся или в положении ученика. В положении учителя всех или в положении ученика, который всех принимает за своих учителей. Очень просто, сверху или снизу. Очень простая вещь. Очень простая. Поэтому, в общем-то, это и есть одна из главных идей. Помните, мы говорили на прошлом семинаре, стать истинным учеником, да? То есть принять всех за своих учителей. И тогда все вопросы решаются, любые вопросы решаются. Любые вопросы решаются. По наблюдению специалистов, человек может лишиться от 25% своего дохода за надменное отношение к другим людям. Современная психология дает такой результат. Когда человек становится надменным, 25% он сразу же лишается. То есть четверть сразу же уходит, теряется. Все, вытекает из человека. Вытекает, не попадает в него ничего. Только вытекает. Поэтому первое, что мы должны запомнить, у нас будет на семинаре слов таких запомнить. Мы будем некоторые вещи запоминать, основные понятия запомнить. Успех в сотрудничестве. Успех в сотрудничестве. Успех в сотрудничестве. Нужно запомнить. Поэтому, если хотим успеха, нужно научиться сотрудничать. Сотрудничество – это гармония. Что это за гармония? Это гармония между поддержанием себя и заботой о других. Мы должны поддерживать себя и должны заботиться о других. Да? Очень простая вещь. А процветание – это награда за это гармоничное развитие. Если мы гармонично развиваемся, то есть и заботимся о себе, и заботимся о других, и никто не страдает, никто из уровня нашей заботы не страдает, как награда приходит процветание. Очень просто. Если гармонии нет, все. Все. Знаете, гармония. То есть корабль должен плыть ровно. Если он наклоняется, проблема начинается, захлестывает. Захлестывает. В лодке так часто происходит. Поэтому пересядьте. Пересядьте. Пересядьте. Сейчас мы на мотосанях там катались в лесу. Нужно было ровно сесть, потому что иначе он начинает проскальзывать задние колеса. Нужно, чтобы ровно было распределено, чтобы была гармония. Чуть-чуть криво, все, нужно вставать и толкать. Чуть-чуть криво сели, нужно всем нужно вставать и толкать. Так же жизнь. Криво живем, нужно вставать и толкать жизнь изо всех сил. Не хватает усилий. Понимаете? Не хватает усилий. Или вычерпывать постоянно. Криво сели в лодку. Нужно постоянно воду вычерпывать. Постоянно воду вычерпывать. в индийских лодках так иногда плывешь, и постоянно какой-то мальчик вычерпывает воду. Так немножко неприятно себя чувствуешь. Постоянно вычерпывают. Это нормально, то есть люди привыкли. Поэтому мы думаем, что такое призвание. Давайте вспомним еще раз. Призвание каждого – это заботиться о других. Призвание каждого – это заботиться о других. Поэтому, если мы вспоминаем об этом призвании, к нам приходит процветание. Только мы забываем об этом процветании, оно уходит. То есть процветание – это как зарплата. А работа наша – это заботиться. Если мы заботимся, приходит процветание. Но работать – это не просто где-то кирпичи выжить. Нет, это заботиться о ком-то. Потому что можно так их положить, что потом там жить будет невозможно. Но когда мы ложим с заботы, к нам приходит процветание, как награда, как зарплата за то, что мы заботимся о ком-то. Но большинство считает, что призвание что? Получать заботу. Чтобы обо мне заботились, как это так? Почему обо мне никто не заботится? И эта ошибка приводит к неудовлетворенности своим положением. Мы не удовлетворены своим положением. Кажется, ну где же оно счастье? Поэтому нет ничего проще, чем удовлетворить свое желание заботиться о других. Нет ничего проще. Очень простое желание, его очень легко удовлетворить. Поэтому нет ничего проще, чем стать счастливым и процветающим. Нет ничего проще. Но нет ничего труднее, чем заставить других заботиться о себе. Нет ничего труднее. Поэтому нет ничего труднее, чем вырвать процветание у других. Очень трудно вырывать процветание у других. Поэтому время от времени революции устраиваются, перевороты. Не заботиться обо мне. Нужно переворот устроить, вырвать, отобрать. Но потом другие говорят, они тоже не заботятся, вырвем у них. Посмотрите, революция за революцией, там бархатные, оранжевые, какие угодно. И все друг у друга вырывают, как это? Обещали же обо всех не заботиться. Нет, но тут же все разорвали на куски, еще не хватило. Поэтому опять революция, опять все разорвали на куски, опять не хватило. А что разрывать-то? Одно и то же количество, в общем-то, богатств. Особенно-то ничего нет, что-то разрывать-то. Оно все рвется на куски. Поэтому, не получив заботу от других, человек считает себя обделенным. И к нему приходит мысль, что он имеет право взять что-то сам. Возьму что-то сам. Мне полагаются. Я возьму что-то сам. И так он идет на преступление. Сначала на легкое, потом на серьезное. Грабит, ворует, обманывает. Но общество до сих пор вот это вот желание человека, так сказать, честно взять то, что ему не додали, считает преступлением, несмотря ни на что. Хотя человек так оправдывает свое поведение. Поэтому человек, не желающий заботиться, уже находится в настроении преступника, к сожалению. И только время отделяет его от совершения настоящего преступления. Однажды он решается, я обязан, то есть это они мне должны, почему бы мне не взять? Они мне не додали, я обделен. И однажды он идет совершать преступление. Очень интересно. В чем идея? Когда мы заботимся о других, то освобождаем место в своей карме для новых поступлений в виде процветания. То есть забота – это что-то отдать, да? И необходимо освободить некоторое место, чтобы что-то поступило. Причем освобождать.

0: Мы освобождаемся от чего-то. Когда мы что-то отдаем, мы не просто что-то отдаем, а мы отдаем карму, да? Мы отдаем карму. Что такое карма? Карма – это болезнь и неприятность. И мы их тратим, и получается двойной выигрыш. Истратив на заботу, например, 100 рублей, мы избавляемся от необходимости их истратить на лекарства. Понимаете? То есть мы не будем болеть на эти 100 рублей. Очень просто. То есть мы не будем покупать на эти 100 рублей лекарства для себя. Если мы о ком-то позаботимся на 100 рублей, то мы для себя уже не будем на эти 100 рублей покупать лекарства. Это необходимость идет. Мы эту карму отдадим, понимаете? Так или иначе, их пришлось бы потратить. Вопрос на что? На лекарство или на заботу? На заботу лучше потратить, потому что освобождается место под что? Под приход процветания. Да понятно то, что сейчас рассказываю? Да? Сейчас уже можно будет спрашивать по ходу, если, потому что уже пошли вещи такие запутанные. Поэтому, если что, спрашивайте, да, я буду по ходу объяснять. То есть, чем больше человек истратил на заботу, тем от более серьезных проблем в будущем он избавился. Понимаете? Чем больше мы истратили на заботу, тем от более серьезных проблем в будущем мы избавились. Поэтому на Востоке так популярны пожертвования. Все жертвуют налево-направо. Все, везде. Всем при первой удобной возможности. Все. Это традиция. Смотрите, все жертвуют. Все. И от болезни избавляешься, и для новых поступлений место освобождается. Вопрос только, как правильно совершать пожертвование, да? Как правильно совершать. Поэтому самый безопасный способ, который полностью лишен кармы, это купить духовный трактат и подарить ему тому, кому нравится подобное духовное направление. Очень важный момент. В духовном трактате нет кармы. Если мы покупаем духовный трактат и дарим тому, кто нуждается именно в этом направлении, то все получают благо, все счастливы. Поэтому в основном духовные движения именно этим и занимаются, как метод духовного прогресса. Да? Поэтому вы можете встретить Библию, раздают Коран, все что угодно везде, на каждом углу. Это метод благотворительности. Потому что если просто деньги дашь, человек пойдет себе водку купит, еще неизвестно, что будет. Понимаете, можно спровоцировать даже преступление или убийство. Но когда абсолютно... не кармическая деятельность, очень интересно. Понимаете? Только нужно постараться не задеть религиозные чувства верующего человека. Потому что люди часто, так сказать, нервно реагируют на все это, нужно уметь действовать грамотно. Это самый безопасный способ, следующий по безопасности идет. Это когда вы даете людям пищу. Когда вы даете пищу. Потому что они не могут это так просто обменять на какой-то вредный для себя элемент. Поэтому это помогает им. Поэтому это два самых распространенных вида такой благотворительности. Самый распространенный вид. Но потом уже идет все остальное. Потом уже идет все остальное. Можно было перечислять, но это не нужна нам сейчас информация. Мы другие сейчас правила изучим. Сам принцип. Был вопрос?
1: Да, но я сразу получила ответ. Насчет денег. Именно да, насчет,
0: да, касаемо. Да, это важно. Это важно. Я историю расскажу. Один человек... про духовные чувства, чтобы не ошибиться, да? Один человек пришел в парикмахерскую, чтобы, как обычно, его постригли, там побрили. И он разговорился с парикмахером, они говорили о чем-то. И вдруг разговор зашел о Боге. И парикмахер сказал: «Что бы вы мне ни говорили, я не верю, что Бог есть». Все. «Почему?» – спросил клиент. Он говорит: «Ну это же так ясно, посмотрите, выйдите на улицу, и сразу все понятно. Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если он действительно существовал, почему бы он все это допустил? Столько страданий, столько боли». Поэтому трудно себе представить любящего Бога, который все это допускает. Да, так очень разумная вещь. Поэтому он сказал: «Знаете, Бога нет точно однозначно». И клиент задумался, но промолчал. И решил, что в спор лучше не вступать. И когда парикмахер закончил свое дело, он пошел домой. Но выйдя из парикмахерской, он вдруг увидел на улице заросшего и небритого человека. Как будто он не стригся целую вечность. И тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал этому парикмахеру: «Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров нет». Сказал: «Как так нету? А разве я не в счет? Я же парикмахер». Он говорит: «Нет, их не существует. Иначе на улице бы не было заросших и небритых людей. Везде заросшие и небритые люди. Как это так? Что это такое? Посмотрите, вон человек идет. Абсолютно заросший и небритый». И тогда парикмахер сказал: «Но дело-то не в парикмахере, просто он сам ко мне не приходит». Кто-то клиент сказал: «Вот в этом-то и дело, я о том же. Бог есть, просто люди к нему не идут. Поэтому в мире так много страданий. Они сами не хотят». Поэтому мы должны быть очень аккуратны с духовными чувствами людей. Нужно, так сказать, не нарушать культуру человека. Не нужно дарить ему, например, тот трактат, который его

0: раздражает, то есть надо быть аккуратным в этом плане. Причем тот, о ком заботится, должен понимать, что если он примет это как должное, то получит карму, которая передается ему через заботу. Получит эту самую карму, которая передается ему через эту заботу. Потому что мы говорили, что человек отдает? Свои проблемы отдает. Он дает свои проблемы. Поэтому тот, кто принимает заботу, он должен это понимать. Он не должен принимать это как должное. Поэтому что он должен почувствовать? Он должен почувствовать себя как минимум в долгу. Благодарность этого мало. Потому что если благодарность, это то, что я принял. Все правильно, молодцы, большое спасибо. Благодарность мало. Мы должны почувствовать, что мы в некотором долгу. Понимаете, нам сделали. За что? Что я такое себе представляю? Если я считаю, что я себе что-то представляю, я почувствую благодарность. Этого мало, да. Понимаете, мы должны почувствовать, за что? Понимаете, мне что-то дали. За что вообще? Это не как должное. А иначе мы получим карму, которая передается болезни. Будем болеть, реально болеть. Понимаете? Поэтому в долгу перед людьми, не обязательно перед ними, перед людьми, обо мне заботятся, не заботятся. И поэтому, как только мы разрешаем свои проблемы, что нужно сделать? Сразу же начать заботиться о других. Понимаете? Сразу же начать заботиться о других. А иначе это останется в нас. Иначе останется в нас, будет большая проблема. Поэтому, если человек считает, что ему все должны, он просто накапливает чужую карму в виде болезни и неприятностей. Понимаете? Все мне должны, поэтому просто накапливаю чужую карму в виде болезни, неприятности. Вот это всем понятно, то, что я сейчас рассказываю, да? Все понимают, очень хорошо. Это похоже на заем, который нужно вовремя отдать, да еще и с процентами. Нам что-то дали, мы заняли, понимаете? Иначе придут неприятности и заберут залог. Здравствуйте. Здравствуйте. Придут неприятности и заберут этот залог, в этом идея. Так и в том случае, когда заботятся о нас, это некоторый заем, и его надо сразу же отдать. Как только мы станем платежеспособными, нужно отдать, иначе будут проблемы. Будут приходить и стучать, отдайте. Отдайте эти деньги. Отдайте эти деньги. Поэтому мы запомним следующий вариант. Следующее определение. Сотрудничество – это забота. Сотрудничество – это забота. Да? Чтобы дальше. Можно эти вещи обводить в рамочку, которую я буду говорить. Запомните. Потому что мы будем идти по некоторым ступенькам. Будем идти по некоторым ступенькам. Сотрудничество – это забота. Что дальше мы должны понять? Вознаграждение за заботу может прийти не только как деньги. Вознаграждение за заботу приходит как пища, как здоровье, как близость к природе, как хорошее общение и как возможность позаботиться о других. Как возможность позаботиться о других. Если же мы ждем только деньги – как процветание. Если мы ждем только деньги, как эквивалент заботы, то будем разочарованы. Потому что в основном это похоже на выдачу зарплаты не деньгами, а товаром. Товаром. Мы получаем иногда товаром. Нет, не только деньгами, товаром. Почему же так мы недовольны тем, что к нам приходит? Почему есть это недовольство? Факт, оно присутствует. Потому что мы не хотим потратить то, что к нам приходит, за наше желание позаботиться, опять на заботу. Вот то, о чем мы говорили до этого, да? Мы не хотим это потратить опять на заботу. Опять на заботу. Тогда зачем вообще работать, думаю, человек получил, зачем опять отдавать? Надо сохранить, надо у себя оставить, да? Надо оставить и принять это как должное. Принять как должное, не передавать дальше. Тут начинается проблема предыдущая, да? То есть человек оставляет у себя болезни и проблемы. Начинает за это расплачиваться, очень просто. Но невозможно потратить деньги только на себя. Это вообще ни в теории, ни в практике невозможно. Невозможно никак. То, что мы купили, надо или покупать с желанием заботы о других, или все равно придется этим заботиться, все равно. Но уже с жадностью и недовольством. Уже с жадностью и недовольством. К нам приходят гости, а мы смотрим, чтобы они аккуратно сидели на новом диване. Вот аккуратно, чтобы сидели на новом диване. Знаете, это называется... накидка, да? Чтобы вот гости не запачкали. Поэтому обычно в хорошем доме снимают, да, эти накидки, ну, когда гость приходит. Если не снимают, очень подозрительно, да? Для кого вообще диван, собственно говоря? Для кого он вообще хранит? Чтобы не трогали там новые обои в коридоре, знаете, так человек иногда одевает на ботинки рукой за что-нибудь. Он говорит, обои новые. Ну, было такое, нет, в жизни? Бывает, да. Да, чтобы не щелкали пультом от телевизора. Что щелкает? Что щелкает? Дом щелкает. Не разбили новую посуду. Аккуратно. новую посуду. Вообще, да? Поэтому так человек превращается из хозяина, который дом строит, чтобы заботиться о гостях. Хозяин тот, кто заботится о гостях. Так он превращается из хозяина в кого? Опять в надсмотрщика, да? То, что мы обсудили в первом пункте. Опять превращается в надсмотрщика. Соответственно, процветание улетучивается. Потому что мы выучили в первом пункте, да? В настроении надсмотрщика процветание улетучивается. Процветание улетучивается. Это вот в начале лекции мы разбирали, да? И так сердце человека ожесточается. Становится железным. Ожесточается. Ему тяжело жить. Он становится рабом того, о чем мечтал, как об освобождении, что я должен его освободить, должно сделать его свободным. Да. Поэтому забота делает сердце человека мягче. Забота делает сердце человека мягче. А значит, и все неприятности воспринимаются мягче. Сердце – это восприятие. Если наше сердце становится мягким, мы неприятности мягче воспринимаем. Эксплуатация делает сердце жестким. Это значит, что и неприятности будут восприниматься очень тяжело, очень жестко будут восприниматься неприятности. Это похоже на то, что все едут по одной и той же дороге. Дорога одна и та же. Одни и те же ямы, одни и те же ухабы, но разница в рессорах. Рессоры у всех разные. Мужчины меня поймут. Да? И женщины некоторые. Рессоры. Ездили, да, на разных машинах. То мягко едешь, то жестко. Дорога одна и та же. Что? Некоторая есть... прослоечка, сердце. Сердце как рессора. Она смягчает или жесткая? Жесткая. Не смягчает. От КамАЗа. Ты в этом идее. Очень просто. Разница. Поэтому одни проезжают мягко, других трясет до самых костей. Сотрясающе. Вроде бы одна и та же ситуация. Там доллар поднялся, но одни выпрыгнули из окна, а другие даже не заметили. Ну да, ну подорожал маленько хлеб. Ну что делать? Одни сошли с ума, все изматерились вообще. Изматерились. Он другой, так сказать, только через год об этом заметил. Да, действительно, такое произошло. Ну да, что-то вроде стал больше платить, почему, не понимаю. В этом идея. Поэтому мягкое отношение к людям делает рессоры нашей жизни мягче. Очень просто. Поэтому, в общем-то, все идут в одних и тех же, так сказать, условиях. Одни и те же условия у всех. Все болеют, у всех некоторые неприятности, у всех умирают родные и близкие. У всех есть некоторые проблемы с деньгами. Погода, там еще что-то. Но одни мягче это переживают, другие жестче. Какая рессора? Конечно, грубое очень сравнение. Грубоватое, да? Но подходит почему-то. Вот. Подходит. Потом, может быть, другое найдем. Ну, сам принцип. Сам принцип понятен. История. В одно селение пришел и остался жить старый мудрый человек. И он любил детей. Сегодня я прочитал эту историю. Любил детей и проводил с ней много времени. Еще он любил делать им подарки. Но почему-то он дарил им только очень хрупкие вещи. Очень хрупкие вещи. И как ни старались дети быть аккуратными, эти игрушки постоянно ломались. Постоянно ломались, ломались, ломались. И дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, он опять им дарил новые игрушки, еще более хрупкие. А они опять плакали, да что ж такое. И наконец родители не выдержали, пошли к этому мудрецу и сказали: ты мудрый, желаешь нашим детям добра, мы знаем. Но зачем ты даришь им эти подарки, которые постоянно ломаются? Они стараются как могут, но они все равно ломаются. Дети плачут, но они так прекрасны, что играть в них невозможно, не играть невозможно. Ну зачем ты их даришь? Тогда старец улыбнулся и сказал: пройдет совсем немного лет, и кто-то подарит им свое сердце. Которое, может быть, это научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немножко аккуратнее. Хоть чуть-чуть аккуратнее. Какая интересная история. Поэтому запомните следующее. Процветание – это не только деньги. Процветание – это не только деньги. Да, обвели в квадратик дальше. Пойдем. Следующее. Итак, неудовлетворенные таким положением дел, мы начинаем продавать то, что к нам приходит, пытаясь извлечь из этого выгоду. И мы недовольны то, что нам заплатили товаром, а не деньгами. И теперь мы это пытаемся продать, обналичить. Ну что это такое, дали товаром, надо деньги получить. Как это? Здоровье, там, погоду, отношения, зачем это все нужно? Нужны реальные деньги. Так, не ценя пищу, мы лишаемся спокойствия. Пища дает спокойствие. Если у человека просто есть пища, он абсолютно спокоен. Все, еда есть, его больше ничего не волнует. Если есть еда, можно жить спокойно. Да? Главное, что есть еда, все можно пережить. Еда есть, то все нормально. Если нет еды, уже проблем. Факт. Нет еды, уже проблем. Не ценя здоровье, мы лишаемся концентрации. Здоровье дает концентрацию. Концентрацию. Человек может понимать все. Если он здоров, он может понимать. Если не здоров, все, концентрации нет. Сейчас зуб у кого-то заболит, вы не сможете на мне вообще концентрироваться. Ничего будет непонятно, лучше сразу идти домой лечиться. Нет смысла вообще тут сидеть. потому что нет концентрации, да? Не ценя близость к природе, мы теряем здоровье. Теряем здоровье. Очень легко понять это. Нет. Не ценя общения, мы лишаемся мудрости. Не ценя общения, лишаемся мудрости. Не ценя возможности заботиться, мы лишаемся человечности. Так пропадают естественные причины счастья человека. Так и не пропадают. Что-то пропустили? Да, мы лишаемся человечности. Если теряем возможность позаботиться, мы лишаемся человечности. В этом основная проблема человечества. Одна из основных проблем. Оно пытается избавиться от процветания, которым уже обладает. Каждый из нас уже чем-то обладает, уже что-то есть из того, что мы перечислили, да? Уже. Я уверен, что у кого-то что-то есть, однозначно. Но мы думаем, нету. Нет у нас процветания. Но у кого-то уже что-то есть. Мы пытаемся от этого избавиться, чтобы получить такое процветание, которое сами считаем для себя полезным. Оно у нас уже есть. Мы говорим, нет, не это, другое. Почему это? Почему этот вариант? Другое. На деле же лишаемся того, что есть, и не получаем ничего взамен, кроме проблем, разочарований. Иногда нам кажется, что мы совсем не отличаемся от аборигенов, которые меняют дорогие полезные специи, там, металлы на побрякушки и зеркала. Уже есть что-то очень богатое, но они меняют это. Поэтому у нас уже все есть для счастья. Эту идею нужно понять. У нас уже все есть для счастья. Но мы сами меняем это на глупые развлечения, на какие-то глупые идеи. У нас уже это есть, но мы не можем оценить, что есть. И мы начинаем это менять, обменивать. И в обмене проигрываем всегда. Проигрываем. Поэтому человек меняет счастье, которое у него есть, на сиюминутные наслаждения. Меняет факт. Меняет. Которое зачастую тяжело заканчивается. Тяжело заканчивается. Понимаете, вот эта жизнь в постоянном обмане, в постоянном недоверии, в лицемерии. Очень тяжела. Человек сам променял свой шанс быть счастливым через верность, через заботу, через стабильность, через действительно благодарность на что-то сиюминутное, прямо сейчас. Прямо сейчас, да. Но извлекать пользу из того, что есть, это так трудно. Так трудно. Представьте, что ваш сын, например, он поменял дорогие часы, которые ему подарили вы на день рождения, на пачку жвачки. Подарили дорогие часы. А он их на пачку жвачки обменял. И ему действительно казалось, что в пачке жвачки больше наслаждения, очень явное и понятное наслаждение. Жуй, взрывай эти пузыри, с носа потом можно снимать пузырь. А что, какой смысл в часах? Просто тикают, болтаются на руке, надо постоянно заводить, могут сломаться. Какой-то только жвачка настоящая, жуй, не хочу. Да. Причем часы еще и напоминают о недоделанных делах, об обязанностях, что домой пора идти. Да? Столько много проблем от этих часов вообще болтаются на руке. Какой смысл? Вот пачка жвачки, это серьезно. Столько радости. Поэтому недовольство тем, что мы имеем, прямая обида на судьбу. Прямая обида на судьбу. Недовольство тем, что мы имеем, прямая обида на судьбу, которая точно знает, что нам сейчас поможет стать счастливыми. Точно знает. Судьба точно знает, что нам поможет быть счастливыми. Она точно знает. Поэтому, постоянно обижая свою собственную судьбу, трудно рассчитывать на процветание и удачу. Трудно рассчитывать. Для нас уже все делается, но мы обмениваем все это на жвачку. Потому что слишком какие-то для нас такие сложные вещи напоминают постоянно обо всем, об обязанностях. Мы обмениваем все это на жвачку. Поэтому запомните следующее. Запишите. Неудовлетворение своим положением приводит к потере процветания. Неудовлетворение своим положением приводит к потере процветания. Теряется то, что есть. Оно было, факт. Теряем это. Когда время проходит, мы можем это оценить. Наверняка в жизни все проходили через этот урок. Когда мы гонимся, а зачем-то, но потом через несколько лет мы понимаем, это было же на самом деле. Это было, мы что-то искали еще, но оно было. Мы пытались найти что-то другое, но потеряли то, что есть. Такое интересное разочарование проходит. История. Однажды один путешественник встретил на улице очень известного учителя и попросился к нему в ученики. И учитель согласился и привел его в какой-то ветхий дом, где и началось обучение. И сначала он попросил его носить навоз на задний двор, чтобы удобрить землю за хижиной. И пока ни о каком учении даже речи не шло. Он просто носил навоз, и путник пожал плечами, сходил в поле, стараясь не нюхать, принес навоз, три мешка. Учитель был очень рад. тот же день они удобрили двор и посадили дерево. Так ничего с учением. Теперь учитель каждый день усаживал ученика слушать истину, говорил о истине. А между обучением он просил его что-то делать по дому. И каждый раз он делал что-то очень важное. То чинил крышу, чтобы она больше не текла, то повесил новую дверь, то там что-то отремонтировал. Постоянно делал что-то новое. И в один прекрасный день на молодом дереве зацвели цветы, они были удивительной красоты, поэтому путник не мог оторвать от них глаз. Но учитель строго-настрого запретил ему смотреть дальше, просто продолжать работать в доме. Он работал, делал дом все лучше и лучше. Но мысли были постоянно заняты этим удивительным растением. Цветы росли и росли. И он мечтал об этих плодах, которые должны появиться. И однажды действительно появились плоды, и в это время дом был уже идеально построен, все было идеально. И фактически жизнь ученика стала идеальной, так как он жил в этом идеальном доме и расцвел этот фрукт. И через некоторое время учитель объявил, что пора собирать урожай. И ученик бросился к дереву, но учитель его остановил, сказал: сначала я сам попробую, что за плоды, не червивые ли. И ученику было очень трудно, он смотрел, как учитель плод за плодом поедает все. Но учитель остановился и сказал удивительную вещь. Он сказал: вообще мне пора уходить, поэтому ты можешь сам доесть эти плоды и оставаться в своем собственном доме. И ученик не понял: извините, я не понял, в каком доме? Он говорит: а ты думаешь, это дом чей? Говорит: я думал о вашем. Говорит: при чем тут мой? Мы просто шли мимо, зашли в какую-то первую павшуюся новочугу. И все, я решил просто в этой лачуге направить обучение. Ты тут сам все сделал, это твой дом. Я пошел. И он собрался и ушел. В этом идея. Когда мы заботимся о других, нам кажется, что мы все отдаем. На самом деле мы вкладываем в свой собственный дом, в свое собственное развитие. Просто нам кажется, что это у нас отберут, не дадут, мы ничего не получим. Но мы находимся в очень опытных руках. И все, что мы отдаем, остается нашим. Поэтому все мудрецы говорили: мое — это то, что я отдал. По-настоящему мое — это то, что я отдал. Поэтому мы все время думаем, что нам кто-то мешает. Наша жизнь — это только наша жизнь. Понимаете? Мы сами ответственны за свои поступки. Мы сами ответственны за свое развитие. Мы сами ответственны за свое счастье, за свое процветание. Но думаем, мне кто-то мешает. Мне кто-то что-то отнимает. Я должен кому-то что-то отдавать. Все им кому-то. Но нет, мы строим свою собственную жизнь. Это наша собственная жизнь. Наша собственная. Так интересно. Следующее качество, которое необходимо человеку, чтобы быть успешным, это ответственность. И есть эта связка, да, ответственность и безответственность. Очень интересная связка. Ответственный человек — значит успешный. Ответственный — значит успешный. Безответственный — значит разрушающий. Разрушитель. Безответственный разрушитель. Наверняка вы с этим сталкивались. То есть, если что-то доверить безответственному человеку, все разрушится. Все разрушится. Что же скрывается за этими словами? Очень интересное явление. Ответственность — это способность увидеть. Ответственность — особая способность. Это способность увидеть, что бы ни происходило в моей жизни, что бы ни происходило в моей жизни, является последствием моей собственной деятельности в прошлом. Это ответственность. Ответственность. То есть, такой человек готов нести ответственность, взять ответственность за любой результат своей собственной деятельности. Не взвали его ни на кого другого. Он готов нести полную ответственность за все, что происходит в его жизни. Полную. Ни на свой рог, ни на сложившиеся обстоятельства, ни тем более на кого-то, кто находится рядом. Ни на кого не звали. Вот это ответственный человек. Вот это ответственный человек. Это главный признак ответственного человека. Он берет всю ответственность на себя. А не то, что он там вовремя что-то делает. Нет. Это пунктуальный человек. Ответственный — тот, кто всю ответственность берет на себя. Понимает, что он причина своих собственных результатов. Нет. Это не просто квалификация, это очень редкое качество. Его достаточно редко встретить. Оно обозначает, что человек очень хорошо понимает эти законы действия. Законы действия очень хорошо. Что это значит? Он способен найти ответ на сложившуюся ситуацию. Приходит какая-то ситуация, и он способен найти ответ. Для этого что он способен? Способен выдержать паузу. Он выдерживает паузу, и он принимает решение только после того, как его разум видит суть происходящего. Что значит увидеть суть происходящего? Увидеть, как я являюсь причиной того, что происходит в моей жизни. И пока человек этого не видит, он не старается действовать. Потому что эта деятельность будет поспешна, безответственна. Он не чувствует ответственности, поэтому возлагает, значит, другие плечи, и начинаются проблемы. Поэтому мудрость – это увидеть себя как причину тех сложностей, которые возникли. Да? Это сейчас всем понятно? Да, это простые вещи, в общем, достаточно. А глупость – это найти причину вовне. То есть мудрость – найти причину в себе, глупость – найти причину вовне. Поэтому безответственный человек всегда рубит с плеча, обвиняет налево, направо всех, совершает такую классическую глупость, на ошибку реагирует ошибкой. Это классическая глупость. На ошибку. Какая-то ошибка произошла, он что-то не так сделал. К нему пришли проблемы, и он опять ошибку совершает, винит кого-то другого, а не себя. Винит кого-то другого. Человек там споткнулся о какой-то забор, и винит этот забор, еще его пинает. Знаете, со злости. Пинается. Человек сам опоздал на автобус и пинает его в бампер отъезжающий. Сам злится на свою, можно сказать, на какую-то внешнюю ситуацию, не понимая, что он сам виноват в этом идее. Классическая глупость. Ошибка уже совершена, и нет ничего хуже, чем, увидев ее, но совершать еще целый ряд ошибок дополнительных, которые состоят из неправильных выводов. Поспешный вывод. Когда мы не видим, что мы причина этой ситуации, это поспешный вывод. Резкие слова, обидные заявления. Это похоже на то, когда ребенок спотыкается, так сказать, а мать ему еще дает подзатыльник. Поэтому обвинять других в своих проблемах все равно, что обвинять кассира в том, что мы прогуляли полмесяца и получили маленькую зарплату. И на кассира орем, что ты выдаешь? Непонятно, что такое? Но там есть табель. Табеля ввели, нет? Табель. Сколько часов проработал? Табель, все честно. Поэтому требовать чего-то больше, вот кассира просто смешно. Мы получили свой собственный результат. Табель у нас такой. Табель. Табель такой. Ошибки нет. Тем более в небесной канцелярии все очень точно. Карма очень точна, ошибки нет. Нам точно все выдали. Ошибка в нашем понимании ответственности. Мы не хотим брать на себя ответственность. Вот главная ошибка. Не хотим брать на себя ответственность, а хотим быть процветающими. Сначала надо взять на себя ответственность. Ответственность потом уже придет процветание. Ответственность еще определяется как бдительность и аккуратность. Бдительность, ответственность как бдительность и аккуратность. Потому что все вокруг такого человека должно оккультуриваться. Бдительный человек, очень аккуратный человек, все оккультуривается. Он не терпит беспорядка. Следи, чтобы в его присутствии все было отрегулировано. Чтобы все были защищены, чувствовали себя как дома. Очень бдительный человек. Он понимает, что каждое его действие приводит к каким-то последствиям. Поэтому он становится бдительным. Понимает, любое глупое действие приводит к большим трагедиям. Любое глупое действие приводит к большим трагедиям. Поэтому становится бдительным, старается себя вести максимально аккуратно. Максимально аккуратно. Бдительно аккуратно. Значит, он понял, что не так просто. Не так просто жизнь. Любое слово может ранить человека. Любое слово. Поэтому запомните следующий момент. Обижаясь на свою судьбу, мы обижаемся на самого себя. Обижаясь на свою судьбу, мы обижаемся на самого себя. И следующее качество, которое необходимо нам осознать сегодня, это то, что развитая личность понимает главное наше предназначение, как мы уже выяснили, заботиться о других, да? Сейчас мы это разберем чуть глубже. И это признак возвышенного сознания. Поэтому чем выше у человека сознание, тем шире его обзор. Знаете, чем выше мы поднимаемся, чем больше обзор нашей жизни. А значит, нам легче увидеть правильный выход из сложившейся ситуации. Да, мы это тоже, помните, раньше разбирали, что если мы поднимаемся над лабиринтом, видно выход. Если мы в самом лабиринте, выход не виден. И высота сознания зависит от круга его заботы. Высота сознания зависит от круга заботы. Чем о большем количестве людей человек может позаботиться, тем выше уровень его сознания. Чем о большем количестве людей он может позаботиться, тем выше уровень сознания. Но! Есть одно но. Увеличивая свой круг заботы, необходимо помнить, что увеличение заботы должно проходить не в ущерб тем, о ком мы заботились ранее. Понимаете? Если круг заботы увеличивается в ущерб тем, о ком мы заботились ранее, может быть ложное увеличение круга заботы. Понимаете? А то человек о новом заботится, а старое бросает. Понимаете? Человек думает, вот у меня семья, ну, в принципе, она уже на ногах, а вон какая семья бедная, может, я пойду туда, там буду заботиться о той семье. Ничего себе заботливый человек какой, да? Надо же позаботиться там больше. Больше требуется моя забота, моя помощь. Не нужно этого. Нет, нужно так увеличить свою заботу, чтобы, так сказать, предыдущий круг заботы был доволен тем, как увеличивается забота этого человека. Иначе это называется, мы говорили, ложное развитие, да? Человек вроде бы старается о большем думать, о большем говорить, но старое, так сказать, то, чем он занимался раньше, вдруг попадает в неприятную ситуацию от его развития. Очень просто. В этом качестве кроется коренное отличие между развитием и деградацией. То, что мы сейчас разобрали, это идея развития, идея деградации. Материя стремится брать. В этом признак материи. Дух стремится отдавать. Материя стремится брать, дух стремится отдавать. Очень просто. Материя и дух. Очень простая идея. Очень простая идея. Например, тело по своей природе склонно брать. Оно ест, оно пьет, оно дышит, оно одевается, оно требует все больше и больше, да? Очень просто видно. Постоянно есть требовательность. Эгоистично, требовательно есть запросы. Постоянно. Сейчас что-то хочет. У каждого сейчас чего-то хочет. Есть некоторый список сейчас у каждого. Мое тело сейчас хочет. Поэтому разумный человек должен уравновесить вот это желание материи, да, желанием духа, чтобы была гармония. Была гармония. Человек – это гармония, да, духа и материи. Необходимо уравновесить то, с чего мы начали. Равновесие. Материя – это эксплуатация, мы говорили, дух – это забота, да? Материя – эксплуатация, дух – забота. И необходимо равновесие. Равновесие. Равновесие. Поэтому, например, материально озабоченный лидер, если есть только материальное мышление, не способен к развитию, так ему кажется, что ресурсов на всех не хватит. На всех всего не хватит, поэтому нужно как можно быстрее накопить все самому, получить все самому. Если это невозможно, найти хороший момент, урвать и убежать. Мы видим, это происходит постоянно. На всех всего не хватит. Духовно развитая личность понимает, что в этом мире всего на всех хватит, причем с излишком. Всего на всех хватит, причем с излишком. Поэтому щедро делится всем со всеми. Делится. Может делиться. Понимая, что, в общем-то, это единственная возможность получить счастье от материи. В общем, так легко определить, в каком мы состоянии находимся. В материальном состоянии или в духовном. Если нам кажется, что всего на всех не хватит, у нас сознание материально. Если нам кажется, что всех всего, пожалуйста, сколько хотите, я готов это отдавать сколько угодно, и мне уж тут, и уж мне-то тем более, так сказать, всего достанется, сколько хотите, то значит, что сознание духовное. Так легко, очень простой тест, в каком состоянии сознания мы находимся. Кажется ли нам, что все ограничено, или кажется нам, что возможности бесконечны? Это секрет материи. Секрет материи, очень тонкий секрет, его нужно знать, чтобы говорить о процветании, чтобы пойти дальше. Материя приносит счастье не тогда, когда ее накапливаешь, а когда ее раздаешь. Вот это секрет материи. Материя приносит счастье не когда ее накапливаешь, а когда ее раздаешь. Это секрет материи. Секрет материи. Главный закон физики. Никогда я накапливаешь, когда раздаешь. Это похоже на фейерверк, например. Возьмем такой новогодний пример. Пока он лежит в чулане, нет никакого проку. Я вчера зашел в магазин, там Рамстер большой. Смотрю, большие коробки стоят. Думал, конфеты уже хотел открыть, там написано не отрывать фейерверк. Думаю, ого, большая такая коробка. Думаю, чуть-чуть не открыл. Фейерверк. Пока он лежит, толку никакого нет. Пока он лежит. Никакого проку. Зато лежит. Но если выйти на улицу и зажечь, все вокруг радуются. Радуется сам обладатель фейерверка. Очень просто. Или другой, более меркантильный пример. Продукты. Какой смысл их накапливать? Продукты в чем нуждаются? В приготовлении. Какой смысл их накапливать? Причем есть одному скучно, да? Поэтому большинство людей одни не очень любят есть. Скучно одному есть. Неинтересно. Одному скучно. Даже не готовят для себя, когда остаются одни. Лень для себя готовить. Предназначение продуктов — разделить свою трапезу с гостями, с кем-то. Продукт должен быть съеден с кем-то. Продукты насыщают тогда, когда ими делятся. Это секрет еды. Еда из материи состоит, и секрет материи. Поэтому этот секрет передается на любую материю. Поэтому это же секрет еды. Знаете? Когда ей делится, она становится насыщающей. Она дает процветание. Например, в аюрведических трактатах описывается, да, что еда становится лекарством, когда ей угощают. Если мы кого-то угостили, потом кушаем то, что осталось, это становится нашим лекарством. А когда еду прячут, она становится ядом. И потом человек рождается, например, в форме крысы. Реинкарнация происходит. И все постоянно будут ее стараться накормить ядом. И деться будет некуда. Все будут ядом постоянно кормить. Крыса постоянно бегает от яда. Все кормят ее ядом. Деться некуда. Так происходит реинкарнация. Поэтому запомните следующий момент. Нашим становится только то, чем мы поделились с другими. Да? Это мы сейчас обсудили. Нашим становится только то, чем мы поделились с другими.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Thank you.

такая планета Тала-Лока, там живет Майя Данова, некий такой персонаж, иллюзионист во Вселенной. Это великая личность, он искусный мастер создавания вот этих вот техногенных штучек. Он может перевоплощаться, то есть у них сенсорные способности очень развиты. Это планеты демонические, то есть у них технократическое общество, и принцип этого общества называется янтра. Янтра означает механизм, то есть все построено на механизации. И мы даже не можем себе представить, откуда к нам приходят технологии. Вот именно с низших планет приходят эти все импульсы, связанные с компьютерной техникой и так далее, и так далее. Потому что, как это ни печально, тем не менее, вот эти все вещи сознание живых существ порабощают. Я никого не обидел вот этими высказываниями, но это факт. Посмотрите, дети, когда играют в компьютер, они начинают сейчас больше и больше зависать в этих устройствах. Знаете, что происходит с человеком, который работает постоянно с механизмом? Вот так дети, они, допустим, вот общаются с кем-то по... Ну, им, вот они живут в одном доме, да, вот двор, допустим. Они могут выйти во двор погулять, как это мы делали. Но они сейчас сидят через компьютер общаются. А когда вы постоянно общаетесь через компьютер, ваше сердце становится механистическим. И в этом-то проблема, понимаете? И духовности уже очень мало остается. То есть это все капсулируется, ускокоживается и каменеет. И потом ни о ком милосердии не приходится говорить вообще, понимаете? То есть когда не хватает личностного контакта, обмена энергией, позитивного вот этого вот чувства между людьми. И вот это все делается через эти технологии. Вот эти вот планетарные системы, которые под нами, очень заинтересованы в том, чтобы у нас все так быстро развивалось. И я пользуюсь теми же приборами, но я пытаюсь их использовать вот в правильном русле. Но на самом деле, то, что мы видели, помните, там эти вот сенсорные там, у инопланетян какие-то там клавиатуры, все появилось уже. Оно пришло к нам. И так быстро. Мы же забыли, что такое CD-плеера. Недавно это было чудо техники, так ведь? И все быстро развивается. Те же мобильные телефоны и так далее. Это все технологии, которые приходят. И как будто бы благо несет, но на самом деле через твои сердца в процессе революции технической. Итак. Нет, не переживайте, ничего у них не получится. То есть, как бы, знаете, вот есть такой принцип: добро победило зло, долго над ним издевалось и в конце концов убило. То есть такое может тоже случиться. Но как бы, мы тоже, знаете, не лыком шиты, поэтому будем правильно подходить к этому вопросу. Победить не так-то просто. Я почему и говорю, что если, если как бы, какая-то часть людей серьезно практикует духовную культуру, имеет стержень, имеет принципы, никаких сил нет вообще на самом деле с этим справиться. Но если повальная деградация. Сейчас как раз такое время, когда народ начинает интересоваться. Особенно после вот распада Советского Союза, когда ну, немножко это все, ну, это большая ошибка, не нужно было этого делать вообще. Этот строй мог бы еще долго просуществовать, если бы они не сжимали вот это знание. Но в целом, когда это начинает сейчас все развиваться, люди приобретают такую ну, чистоту, интерес к этому. И все больше и больше я вижу вот таких пытливых, интересующихся людей. И меня это радует, моя жизнь изменилась, я вижу, как жизни других меняются. И чем больше и больше этого будет происходить, шансы нашей планетарной системы увеличиваются. Подумайте, не только мы вот такие хорошие там после ДГУ или еще какого-нибудь университета что узнали. Есть личности, которые заинтересованы в том, чтобы эта культура по-настоящему и развилась. Не имея никаких прибыли от этого, я просто сейчас в общем говорю, потому что полубоги, которые сверху, они также покровительствуют этому знанию. Поймите, то есть эта связь существует всегда. Не думайте, что вы здесь одиноки. Есть эти силы, всегда доминируют. То есть и когда вы будете по-настоящему искренне вести чистый образ жизни, только это будете делать, ничего другого. Чистый образ жизни означает, что вы не причиняете насилие никому, вы желаете всем счастья, вы в пищу принимаете ну, то, что вам предназначено, фрукты, орехи, злаки, молоко, понимаете? Потому что эти продукты предназначены в пищу, если их не съесть, они сгниют, но животные, которые бегают, если вы их не убьете, они дальше будут бегать, понимаете? Их не надо убивать и есть. Вот об этом мы хотим с вами поговорить, о цивилизации, о культуре, мышлении и о вашей чистоте внутренней. И когда это будет в вашей жизни, только этого одного достаточно будет для того, чтобы никто не смог здесь ничего сделать на этом уровне. А наоборот, с чистой силой будут доминировать.

Судьба состоит из двух вещей. Фактически она состоит только из одной вещи, из эмоций. Карма записана в нашем сердце в форме эмоций. Вся хорошая судьба записана в форме любви и воодушевления. Вся плохая судьба записана в форме проклятий других живых существ. Проклятие — это не значит, что поднятый палец в воздух и кто-то кричит «Проклинаю!». Нет, то есть, если какое-то живое существо пережило одну из тяжелых эмоций негативных, и в этот момент, поскольку вызвана эта эмоция была вами, психика его связалась с вами, неважно, это развитое живое существо, гуманоидное или животное, да, оно связало с вами свою психику в момент боли ужасной или в момент страхов. И значит, посыл психический пошел в вашу психику. Все, эта энергия там, вы получили плохую судьбу. Никакой мистификации кармы нет. Стоит вам помешать исполнению желаний другого существа перейти дорогу или причинить ему страдания, что, собственно, одно и то же. Нету большего страдания, чем помешать исполнению желаний. Стоит в своем эгоизме, стремясь исполнить свои желания, помешать исполнению желаний других живых существ или... причинить страдания им, нечаянно наступив на голову. Ну как же, я же был к цели стремился, цель оправдывает средства, да, у меня возвышенная цель. Я говорю, это не избавляет вас от судьбы плохой, да? Если вы считаете, что это возвышенная цель. Поэтому, когда мы мешаем другим живым существам исполнить свои желания или причиняем страдания, мы получаем что? Плохую судьбу. Потому что они скорбят, и скорбь отправляется в нашу психику, потому что они чувствуют стыд или ощущение своей ничтожности из-за нас, и эта энергия отправляется в нашу психику. Они чувствуют ужас, и эта энергия отправляется в нашу психику, потому что это же с вами связано, это вы сделали. Живое существо переживает ужас, но поскольку причиной ужаса стал кто-то из нас, именно в нашу психику идет этот посыл. Или чувство гнева, если кто-то сильно разгневан на вас, эта энергия тоже идет в вашу психику. Но если мы от обратного, смотрите, теперь вы можете понять, каков принцип очищения от плохой судьбы. На самом деле от нее очиститься практически невозможно, от нее никуда не деться. Вы можете понять, каким образом можно получить благоприятную судьбу, которая нас делает сильными для того, чтобы спокойно прожить неблагоприятную судьбу. От обратного. Если плохая судьба зарабатывается чем? Кем? Тем, что мы причиняем страдания или препятствуем исполнению желаний живых существ. Так? Чем, кстати, более горячее желание живого существа, да, чем более горячее, например, стремление к счастью, и тем больше разочарования, которое испытает живое существо, если вы помешаете ему в достижении этого. И тем больше психический удар вы получите в свою психику. Этот психический удар укоренится в психике. И поскольку психика очень устойчивый носитель, информации-носитель, он хранит информацию, психика ваша хранит информацию 311 триллионов лет, этот диск. 311 триллионов лет. Если вы туда что-то записали, очень трудно стереть. 311 триллионов лет информации туда можно записать. 311 триллионов лет скорби других живых существ, 311 триллионов гнева других живых существ, 311 триллиона страха живых существ других. Они все в нашей психике. И какова же расплата? Мы должны переживать эти эмоции, потому что они в нашей психике. Это есть плохая карма. Человек в основном, судьба приходит в психику человека, а уже через внешние проявления она реализует себя потому, что вы в своей психике приходите в контакт. Вы приходите в контакт с другими живыми существами. Поэтому получить благословение означает помочь в исполнении желаний другим живым существам. И второе – избавить их от страданий. Это все. Теперь вам понятно, почему принцип пожелания всем счастья является таким мощным? Я желаю всем счастья, мы говорим, я желаю всем счастья. Счастье – это значит, что вы помогаете избавиться от страданий другим живым существам и исполниться желанием, стремлением их. Вы даете...

есть одна замечательная история про секту. Так как мы с вами секта, то всегда полезно знать, как секты возникают. Как возникают секты, ереси, религии новые. Это секта, секта без носа. На самом деле, это был эпизод в истории Индии реальный. Я не знаю, насколько точно я изложу всю эту историю, но, тем не менее, что-то подобное случилось когда-то. Некоему человеку царь отрубил нос. За какое-то преступление. Потому что нужно, чтобы все видели, что преступник, нужно, чтобы это было как-то явно проявлено. То он отрубил ему нос, и, соответственно, человек стал ходить без носа. Беда в том, что все стали смеяться на него. Потому что, ну что это такое? Человек без носа. Ой, какой. Нос – это самая красивая часть нашего тела. Чем больше у нас нос, тем больше мы гордимся. Поэтому говорят люди, содрал нос так. Когда человек возгордился. Задирать нечего. Хотел бы задрать, да нечего, отрубили. Соответственно, люди, куда бы он ни пришел, люди обступали его, начинали смеяться над ним. Мы знаем, что на самом деле самые гордые национальности в этом мире, у них очень большие носы, да? На Кавказе там. Нос, есть в этом какой-то эзотерический глубокий смысл. Тут никакого нет, отрубили. Куда бы он ни пришел, люди собираются, смеются, пальцем показывают. Носа нет. Ну что такое? Человек не человек без носа. И он стал думать, как отомстить. У него копилось злоба внутри. Копилось. В конце концов, накопилось столько злобы, что он решил всем отомстить. И он придумал. Однажды он вышел на базарную площадь, его обступила толпа, опять все стали смеяться, хохотать. И в этот момент он стал плакать. Слезы были непритворные. Он воздел очи к небу, воздел руки, стал молиться. Стал говорить, что же ты меня так наказываешь? Сколько можно терпеть эти муки? О, Господи, спаси меня. Явись передо мной, предстань. Я молюсь тебе, пожалуйста. В какой-то момент вдруг он стал дрожать. Он стал кричать, я вижу. Желтые доти. Синие руки, глаза как лотос, и упал в обморок. Люди стали его обмахивать, брызгать на него водой, привели в чувство. Он говорит, вы видели? Они говорят, нет, мы не видели. Нет. Как же, он же у него в руке лотос, и опять упал в обморок. Люди его привели в чувство и стали говорить, что, он Бог. Он пришел ко мне, он услышал меня. Я увидел его. Люди стали говорить, неужели? Не может быть счастливчик. Как тебе повезло? Ты видел Бога. Да, я видел Бога. Я могу каждого научить видеть Бога. Вы поняли, почему я увидел Бога, и вы не видели? Бог предстал передо всеми, но видел только я. Почему? Потому что нос мешает увидеть. У меня нет носа, поэтому я его видел. У вас нос есть. Вы не видите из-за носа, нос загораживает. Сказал, если хотите увидеть Бога, трубите нос. Все будет хорошо. И один смельчак решился. Сказал, хорошо, я хочу увидеть Бога. Искренний человек был. Я хочу увидеть Бога. Он, соответственно, вышел. Этот сказал, у нас будет ритуал. Я основатель новой религии. Ачарья-основатель. И церемония для того, чтобы получить видение Бога, даршан Бога, заключается в том, что ты отрубаешь себе нос, а потом я тебе шепчу мантру особо. С помощью этой мантры ты сможешь видеть Бога всегда. Потому что я вижу его. Человек этот решился, и у всех на глазах он отрубил себе нос. Этот подошел к его правому уху и прошептал. Дурак ты, дурак. Если не хочешь, чтобы над тобой все смеялись, скажи, что ты видишь Бога. Это мантра, которую он услышал. Закричал. Я вижу, стоило мне отрезать нос. Вот он. И упал в обморок. Так возникла новая религия. Люди пошли за ними и отрезали себе носы. Но смысл еще раз в том, что обмануть этих людей можно было. Именно потому, что люди были слишком запрограммированы на то, чтобы увидеть Бога. Именно в этом заключается ложь. На самом деле, в основе желания познать Бога должно быть желание услышать о Боге.

0: Вашему вниманию лекция Руслана Башаева.
1: Давайте тогда все-таки основные моменты повторим, потому что они очень тесно связаны с воспитанием детей. Скажите, какое положение в семье отца или мужа? Независимый. Что вы подозреваете? Это мужчина.
2: Свободен в праве выбора.
1: А ну давайте. Свободен. А в чем?
2: В праве выбора.
1: В том, чтобы принимать решение, да, наверное?
3: Да.
1: То есть он должен принимать решение, да? Еще что для вас независимо, что вы поняли?
4: Ответственность.
1: То есть на нем лежит полная ответственность, да, за семью? Еще что? Что означает ответственность? Что он отвечает за нужды и потребности всей семьи, да? И какие нужды и потребности у жены?
5: Чтобы защищались.
1: Самое главное, слышали мужчины, что, о чем они говорят? Защита. Помните? Но мы о чем говорили, что вот эта защита, она отсюда уже, она имеет место, но буквально там вот на чуть-чуть.
6: Эмоциональная защита.
7: Эмоциональная, интеллектуальная и.
1: Самое главное, интеллектуальная защита, эмоциональная защита, да? Физическая защита на третьем месте стоит, да? То есть под физической защитой что мы подразумеваем? Ну, понятно, сила. Это то, что мужчины сразу думают. Защита, защищать значит накачать свои мышцы и иметь страшный вид. Но женщины на таких мужчин говорят, придурок. Придурок. Который возле зеркала целыми днями стоит. Что сделать возле зеркала? Женщины мимо таких проходят. А что под физической защитой еще подразумевается?
8: Материально.
1: Безматериально будет как лучше. Да? То есть дом, семья, продукты, одежда, украшения. Мужчина, украшения для женщины это очень важно. Хотя вы считаете, что это не нужно трата времени? Потому что она лежит всегда в сундучке. Но для нее это элемент внимания, что меня ценят, что я достойна иметь все, что я хочу. Поэтому она чувствует себя защищенной. То, что касается физической защиты. Эмоциональная защита – самый важный, самый тяжелый вопрос для мужчин. Какой?
9: Скажите. Выслушать.
1: Женщины, говорите, чтобы они слышали вас.
9: Выслушать.
1: Дома они вас не будут слушать.
9: И не перебивать. Не перебивать, не оправдывать.
1: Не напоминать. Не давать советы, когда я у тебя не прошу, да? Я у тебя что, совет просила? А что нужно было женщине?
9: Просто
1: выговориться, да? Вы просто свободны уши, правильно. Ей нужно просто было поговорить. Что женщина делает, когда она говорит с мужем?
8: Дает эмоции. Облегчение.
1: Сближается, да? Она сближается. Таким образом она сближается. Она эмоционально разгружается. Да? То есть, когда она говорит, она ищет близости. Она хочет сблизиться. Она хочет почувствовать, что она нужна, да? И какое понимание? То есть нужно, чтобы ее поняли, когда она говорит? Не нужно. Самое важное, что мужчина должен понять. Он не должен понять, что она говорит, он должен понять, что ей нужно сказать, что ей нужно говорить. То, что она хочет. Искать логику в словах и тому подобное, это ей не нужно. Итак, эмоциональная защита – это когда она… То есть ей нужно просто выговариваться. Почему? Потому что она свои эмоции сама не может переварить, не может с ними разобраться. Да, ей нужен интеллект мужчины. Поэтому она приходит к нему, нагрузила его. Даже если она ругается, критикует его, может быть, даже оскорбляет. Мужчина должен что делать?
9: Молчать. Соглашаться.
1: Виноват. Согласен.
8: Берусь.
1: Это самая сложная вещь в семейных отношениях для мужчины. Самая тяжелая работа. Почему? Потому что у мужчины разум, он во всем логику ищет. Да? И логика такая, раз на меня нападают, раз меня критикуют, раз, значит, я в чем-то виноват. И он начинает искать, в чем я виноват, и пытается разобраться в этом. Вот это вот как раз западня, самая большая ловушка для мужчины. Не нужно в этом разбираться. Если у вас не просили оправдаться или опровергнуть утверждение супруги, или еще что-то, как-то поправить ее, значит, ваша задача просто слушать. Вы сейчас не виноваты. Вы не виноваты. Мы оправдываемся только по одной причине, что мы хотим выглядеть лучше, чем о нас сейчас говорят. Да? Нам сложно от самого близкого человека, от самого любимого слушать какую-то гадость. Да? Даже если это и правда. Даже если это и правда. Мы бы хотели от самого близкого человека слушать только ласковые нежные слова. Но ласковые нежные слова будете слушать от любовницы. А от жены будете слушать всегда правду. Почему? Потому что любовница не заинтересована в вашем росте, в вашем личностном развитии. А жена, она всегда хочет, чтобы вы стали лучше. Она всегда заботится о вас. Поэтому говорится, что жена – это гуру. Жена – это учитель. Настоящий учитель – это жена. Потому что она видит все ваши недостатки и знает о них. Поэтому не надо их скрывать. От нее она все равно их знает. Как бы вы тщательно не маскировали. Но если вы их маскируете и думаете, что я их так замаскировал, и поэтому жена меня любит, это иллюзия. Наоборот, когда я их маскирую, жена видит, что я так тщательно их маскирую, и она так разочаровывается, думает, я так думала, что рядом со мной мужчина настоящий. Да? Думала, что он действительно открыт со мной, честен и готов работать, готов трудиться на этом. Сильный, не прячется. Да, за оправдание, не оправдывается. Это то, что любят женщины. Да? То есть не надо оправдываться. Все. С сегодняшнего дня скажите себе, я больше не оправдываюсь перед супругой. Это называется независимый. Независимый. Называется независимый. Зависимый – это тот, кто после… Что значит зависимый? То есть… Его реакция на события полностью зависит от поведения, допустим, жены там, или детей. Да, ну, например, я сижу, я как мужчина сижу и чем-то занимаюсь, пускай даже работаю, какое-то важное. И тут жена что-то приходит и начинает говорить, да? Отвлекает меня. И в этот момент я начинаю испытывать что?
8: Раздражение.
1: Раздражение. Особенно, если она говорит глупость, да, или не вовремя. Я выхожу из себя. Что это означает? Хочу, чтобы вы поняли. Это означает, что вот я сижу себе, да? Мое поведение, внутреннее мое состояние, и в принципе потом это то, что сказывается на моем внешнем также поведении, зависит от присутствия жены. Зависит от ее слов, зависит от ее поведения. Понимаете? Не я принимаю решение, как мне реагировать сейчас, когда она зашла. А я действую подсознательно, да, по привычке. Да? Гнев. Да, я на нее обрушиваю свой гнев, на нее нападаю или еще что-нибудь. Это означает, я завишу. Я завишу от поведения, от слов жены и так далее, да? Но независимый мужчина, он спокойно реагирует всегда на тех, кто от него зависит. Они слабые, правильно? Они слабые, они глупенькие женщины, да? Мужчины. Слабенькие, глупенькие, маленькие. К женщинам нужно относиться как к детям. Если ребенок забегает и что-то там лепечет, не связанное даже, или может быть, пускай даже логичное, вы все равно к этому относитесь так. Ну, Давайте дальше продолжим. Точно такое отношение. Да. И жена будет счастлива, все будут счастливы вокруг. Это самое главное. Ну и ответственность, да? Или интеллектуальная защита, это когда мы даем все-таки совет, даем решение, когда он меня спрашивает, когда он меня просит совет. Понимаете разницу? Одно дело, жена пришла, не спрашивает у вас, а и сразу говорит что-то. Обвиняя или не обвиняя и так далее. Мы молчим вообще. Закрыли и терпим. А другое дело, она подходит и спрашивает, как ты думаешь, что мне сейчас объявить? Вот это или вот это? Тут нужно дать совет. Обязательно. Если мы не даем совета, она думает, я ему не интересно, он невнимателен и так далее, и так далее. Она разочаровывается. Хорошо. Немножко размялись. Женщина по отношению к мужчине всегда зависит. Мы говорим об идеальной ситуации. Когда женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Но мы также говорили в тот раз, что на сегодняшний день 90% пар поменялись местами. Женщины независимые, мужчины зависимые. Да? Мы уже писали, как это было. Женщины работают, мужчины сочкуют. Женщины ругаются, мужчины прячутся или закрывают уши, или убегают. Поэтому, хотя ситуация сейчас неправильная, но мы все равно должны рассматривать знания с правильной точки зрения. А потом уже попытаться понять, что мне сделать, что мне исправить. Потому что если мы сейчас скажем, ну что, сейчас в обществе мужчины с женщинами поменялись местами, значит будем, да, будем смотреть, как здесь. Но это все равно, почему важно все-таки назад поменять местами, поставить все точки над правильным образом. Потому что если я поменялась с мужчинами местами, я не могу быть счастливым. Если мужчина занял позицию женщины, то есть он, какие критерии женского поведения?
2: Претензии.
1: Претензии. Да, мужчина предъявляет претензии. Это показатель, что он уже становится зависимым. Да?
3: Ленивость.
1: Это женская, конечно.
2: Сонливость.
1: Женщина не ленива.
3: Такая расслабленность.
1: Да. Но мужчина ленивый. Это показатель, что он
3: безответственный.
1: Не отвечает за себя. Какие все-таки более-менее?
3: Слабость.
1: Права. На чьей стороне находится право? Кто предъявляет права? Мужчина или женщина? Правильно, мужчина предъявляет права. По факту, что мы сейчас имеем. Но на самом деле женщина только имеет права. А мужчина что имеет?
3: Обязанность.
1: А женщина права имеет. А почему женщина права имеет? Кто может объяснить? Кто помнит? Почему именно женщина может предъявлять права и претензии мужчине?
3: Она таким образом его стимулирует к росту.
1: Стимулирует, а еще?
2: Вдохновляет.
1: А еще? Нет, еще раньше.
3: Да, потому что она зависима от него.
1: И ты что? Что означает? Да, она зависимая. Что
6: потому
1: означает?
6: Женщина номер два, мужчина номер один.
1: Да, но...
2: У нее нет, она зависима, у нее нет свободы, поэтому она не давно не должна ответственность нести.
1: Вспомните, что произошло, когда женщина согласилась выйти замуж за мужчину. Что мужчина ей обещал? За кого она согласилась выйти замуж?
3: Так ты счастлив.
1: Женщина смотрит, когда вы встречаетесь, мужчина дарит подарки, цветы, водит в кафе, в
3: казино.
1: Кино, да. Что он делает? Он пытается ее завоевать. Да? И он подсознательно, даже не обучаясь этому процессу, он подсознательно делает правильные вещи, подсознательно ведет себя как независимый. Когда она ругается или плачет, он ее слушает и успокаивает. Да? Потому что им нужно, что их... Кто тут хозяин? Я. Когда ей нужно что-то... Хочу мороженое, он сразу бежит и покупает. Да, чего в семье не происходит. Хочу мороженое. Ну, там, потерпи, в следующий раз, завтра. У нас сейчас другие планы. Где я его сейчас найду и тому подобное. Уже вечер. Но влюбленный, он готов ночью даже прибежать там и что угодно сделать. Куда тебя отвезти, куда тебя привезти. То есть сейчас футбол, ну какой парк и тому подобное. Да? То есть все, все против. Это уже когда-нибудь.

Достигнуто, помните, мы говорили, мужчина ставит цели, и когда он достигает, ему нужно новую цель ставить. Да? Ну, все, и поэтому по факту он достиг своей цели, все, она его уже, она уже принадлежит ему, то есть он достиг, она его собственность. Все. И теперь как бы он теряет, то есть он думал, что вот эти все вещи перед достижением цели нужно для того, чтобы достичь цели. А когда цель достигнута, что нужно делать? Новую ставить достигать. То есть уже неинтересно. Так вот. А женщина, наоборот, она думала, что все, я соглашаюсь, одеваю кольцо, и с этого момента начинается ее жизнь. Она начинает служить. А мужчина в этот момент уже расслабился. Говорит, все, что тебе не нравится? Я тебе замуж взял. Уже то, что я с тобой же. Прыгай до потолка, да? Дом, машина есть, там, собачонка, я тебе покупаю. Что тебе не нравится? А она смотрит и говорит, да мне внимание нужно, да. Но она, правда, этого уже не говорит. Она что-то там требует, от него требует. То есть она начинает предъявлять ему права на правах слабого, да, как ребенок, который, когда он маленький младенец, не защищен, он пришел к нам, да, Бог нам дал его, и он ничего не может сам сделать. Он доверяет нам полностью свою жизнь. Понимаете? И что он делает? Он предъявляет одни права и претензии, да? Хоть ночью, хоть утром, когда вы спите, хоть когда вы кино смотрите или чем-то другим занимаетесь. Все, он захотел, кричит. Он захотел, покакал, его нужно идти. Он захотел, пописал, он захотел кушать и так далее. И мы все бросаем. Это называется зависимым. Он полностью зависим. Вот женщина имеет такую же природу. Поэтому, естественно, для нее, как только ее нужды и потребности не удовлетворены, она начинает предъявлять права, она начинает сообщать об этом мужчине. Мои нужды и потребности не удовлетворены, а я рассчитывала на тебя. Но она так этого не говорит. Боясь, что мне сейчас скажут, что? Типа того, да? И она начинает просто капризничать, начинает там какие-то там... Как мужчины говорят, из мухи слона делают, да? Там, то носки не там положил, и пошел скандал, да, из-за просто из-за носков. Мусор не вынес вчера или еще что-нибудь. Понятно, это очень важный момент, самый, можно сказать, ключевой для правильных взаимоотношений, что мужчина, и именно основная работа в семье – это мужская работа. Основная работа – это мужская. Потому что он находится в роли наслаждающегося. И он получает уже как вознаграждение, да, уже женскую ласку, любовь, ну и тому подобное. Да, то, что вам, мужчине, нужно. Все самые сокровенные вещи. Это вам нужно, это не женщинам нужно. Они вам просто это предоставляют. Да? Награду за то, что ты меня защищаешь, я удовлетворена. Спасибо, я спокойна, я счастлива. И она готова этим счастьем делиться с нами. Хорошо. Понятно вот здесь или нет? Я не хочу больше занимать времени. Если вам интересно во всех нюансах и подробностях, как что выглядит, при первых двух лекциях было рассказано. Итак, каково положение детей в семье? Давайте еще раз. Мужчина независимый. Женщина зависима, сын, дочь. Значит, тут мы пишем до 5 лет. Сын и дочь зависимы. Даже можно сказать, сын остается зависим до 13 лет, но там мы потом рассмотрим, он, то есть у него постепенно появляется
постепенно мать и отец...

0: залаживает в него принцип независимости. Постепенно мы это распутали. Дочь всегда зависит от родителей, как девочка. Так же, как мать. Мужчина всегда независим. Женщина становится независимой для детей, когда они родились. Для дочки она всегда остается независимой, для сына после 13 лет она становится полностью зависимой. Да? Теперь давайте же все-таки, что это такое? Ну, во-первых, дети, что такое дети? Дети – это проявление любви родителей. Когда родители сходятся вместе, на основании чего? Ну да, мы говорим, что мы любим друг друга, да? И начинаем что делать? Это предыдущие лекции, кто слушал?
1: Строить отношения.
0: А в чем это построение взаимоотношений будет? Служение. Они служат друг другу. Служат друг другу. Любви еще нет. Любви нет. Это иллюзия. Если я женюсь и думаю, что я люблю. И женщина тоже. Любви нет. Есть привязанность на каких-то определенных центрах. Ну, например, там сейчас в большей степени, так как мы неправильно выбираем себе жены мужей, то на нижних чакрах, да? То есть сексуальная привязанность. То есть это самое первое, что удовлетворяет мужчину. Женщина это, на это сильно внимание не обращает. Для мужчины это очень важно. Но это не настоящая привязанность. Это временная привязанность. Потому что год-два и как бы остынет пыл. И все. Потом он откроет глаза и скажет, подожди, кто рядом со мной? Она же дура думает, да? Ну, что? В общем. Поэтому... Когда правильно отношения начинают развиваться, означают они построенные на взаимном служении друг другу. Мужчина защищает, заботится о женщине, женщина целомудренно служит мужу. Да? Что происходит в этот момент? Происходит взаимообмен. Вы начинаете видеть качества друг друга. И ваша привязанность уже становится более глубокой. Да? Вы обмениваетесь друг другом качествами, вы обмениваетесь друг другом эмоциями и так далее. И вы уже сильно-сильно привязываетесь на сердечном уровне. Да? И вот здесь уже появляется, вот, сначала появляется уважение друг к другу. Благодарность и уважение. И уже после этого, если опять служение продолжается, если вы довольны друг другом, появляется постепенно любовь. Любовь – это не дешевая вещь, поэтому. И как результат, когда есть правильное взаимоотношение, когда мы действительно уважаем, любим друг друга и продолжаем все-таки этот процесс, да, у нас появляется столько любви, столько счастья, что мы хотим этим счастьем, этой любовью поделиться. Она просто выливается уже через края. Мы просто светимся, мы друг друга на руках носим. И как результат этой любви, проявления этой сильной любви и привязанности является что? А давай-ка заведем ребенка, чтобы его в этой любви купать, которая от меня и тебя исходит. Потому что мне уже много этой любви, которую ты даешь. И жена тоже говорит, и мне уже много. Давай еще с кем-то этой любовью поделимся. Да? Появляется ребенок. Мы хотим его. Он появляется для чего? Чтобы в этой любви купаться. Дети, смотрите, они приходят, а они счастливы в этом мире и так. Они пришли. И теперь... Очень важный момент. Мы рассказываем еще раз правильную, идеальную ситуацию. Я уверен, что в 99,99% случаев этого не произошло. Случайно где-то там с бадуна на турбазе проснулись. Забери. Ну что, ну? ну что делать, ну ладно. Или там еще где-нибудь, я не знаю. Хорошо, если это произошло в браке. Если это было осознанно, то есть люди готовились к этому событию. Это идеально, ну это лучше. Идеально, если хорошие взаимоотношения, и люди хотят вдвоем ребенка, они начинают влаживать уже с момента зачатия ребенка, влаживают вот эту вот энергию, что энергию счастья, да, то есть они также настраиваются на то, что мы служим друг другу, у нас есть этот опыт служения, и мы хотим вот этот опыт передать ему, теперь мы хотим служить еще кому-то. И они, появляется ребенок для чего? Ребенок радует своих детей, своих родителей просто своим присутствием. А родители в это время делятся с ним своим счастьем, любовью. То есть они полные берут заботу о детях. В чем эта забота будет выражаться? Ну, во-первых, они максимум внимания проявляют детям. Хорошие родители максимально, насколько необходимо ребенку, столько они внимания не уделяют. То есть они понимают, что вот сейчас появился третий человек в семье. И, например, а мы вдвоем работаем. Что нужно сделать? Как можно быстрее или нянечку нанять ребенка, или в садик его спихнуть. Уже через месяц там вот эти есть садики для мужчин.
2: Ясно?
0: И что происходит тогда с ребенком? Во-первых, нужно понимать, что у ребенка очень сильная связь с матерью. То есть фактически он выходит из матери, она защищала его все время в течение беременности. 9 месяцев у него сильнейшая привязанность, как у мальчика, так и у девочки. До 5 лет дети на матери. Дети на матери. Потому что мать связана с ними тонкая энергия, она защищает его, его ауру. То есть пока дети они родились, они слабенькие, еще у них нет никакой защиты, ничего. И первая защита это мать. Ее аура, она защищает ребенка. Поэтому самая большая глупость это разорвать связь с матерью надолго. Даже если на несколько часов даже ребенок в младенческом возрасте не чувствует рядом присутствие матери, у него уже включаются защитные механизмы, у него уже чакры начинают крутиться по-другому. Тогда, то есть у него появляются очень серьезные проблемы. В будущем они появятся, мы потом, может, рассмотрим, какие. Мать всегда находится рядом. О работе забыть нужно вообще. Для матери. Какая работа? Сейчас самая важная работа для меня – это ребенок. Это ребенок. Отец продолжает работать, защищает, дает защиту, опять же, да? Но мать, она уделяет максимум времени детям. Теперь, что касается по поводу кормления. Она продолжает кормить его молоком. Как раз через молоко матери он получает все, что необходимо. Чем дольше мы кормим ребенка молоком, в ведах говорится так. Если до 2 лет ребенка поить молоком матери, то он не будет болеть, не будет, в общем, множество. Он будет эмоционально устойчив там, и так далее. Это очень много перечислять самых лучших качеств. Если до 5 лет такой мужчина, в первую очередь мужчина, говорится, он будет способен контролировать свои чувства. Это фактически означает, что он может покорить весь мир. Да? Уже не говоря о здоровье и тому подобное. Он даже может держать целибат, такой мужчина, если он до 5 лет как бы кормился грудью только молоком матери. Да. То есть сильнее мужчины в мире вы не найдете. Если вы знаете такого мужчину, то есть вот это будет очень великая личность. Очень сильный, очень долгий житель. Поэтому матери нужно настроиться на этот процесс. Это очень
3: большая аскеза, или для этого нужно очень много терпения, потому что иногда дети, они, конечно, без тормозов, да? Ну, например, наш сын, он мы каждые 10 минут сессию, да, ну, мы решили, допустим, до 2 лет будем его кормить, да, жена решила, все, до 2 лет. И 2 года она не спала, потому что он ночью, потому это у него, вот он сессия, ну, живет сессия, все. Бегает, гуляет, подбежал, надо, все. 2-3 раза соснул, побежал, 2-3 раза соснул, побежал. Ну, это было круглые сутки. И он фактически ничего больше не ел, да? То есть здоровье очень сильное будет. Он чувствует себя защищенным, очень спокойно становится, да? Поэтому детям нужно уделять внимание. Если ребенок капризничает или болеет, особенно в детском возрасте, что это означает, скажите?
4: Значит, нет чувства защищенности.
3: Это признак того, то есть, смотрите, нет внимания, да. Кто-то сказал, да, только что. Недостаток внимания. Он таким образом сообщает маме, мне нужно больше внимания. Но так как он не может это выразить словами, это подсознательно. Его организм, это защитная функция организма, раз, начинает болеть. И что с мамой происходит? Она на работе. Да, мама бизнесмен. Знаю, такой бизнесмен, мама. Так занята работой вообще. С утра до вечера. И вот родила уже буквально через 3 дня после больницы, она уже на работе в офисе, а там нянечка. И где-то полгода, или через год мы встретились, она говорит, говорю, как у вас, как, что, как? Она говорит, болеет непрерывно. 2 дня немножко это, я только на работу опять болеет. Целыми практически весь год болеет. Мы не знаем же, что делать. Уже антибиотики, уже что только. Я вот так услышал, говорю, ну это неправильно. Я ей объясняю, почему он болеет. Она Даша. Все, она бизнес-вумен, все, у нее там проект. Я понимаю, что это защитная функция ребенка. Он начинает болеть для чего? Когда он болеет, мать все бросает, бежит к нему и целыми днями с ним носится. На температуру, например. А, мамочка вот так. Все, он получает то, что ему не хватает. Понимаете? Поэтому самая большая проблема – невнимание к детям. Теперь, когда ребенок что-то творит, например, дома, непослушный. Почему он непослушный, скажите мне?
4: Внимание,
3: все во внимании. Смотрите, он пришел, вы сделали заказ, да, в процессе любовного всплеска, скажем так, да, он появился. То есть фактически мы заказали, мы тебя будем любить, да, мы тебя любим, да, фактически. То есть что это было? Это был любовный какой-то позыв. И он пришел. И тут он, мама, папа. Папа сидит за пультом или на работе целый день, да, приходит после 7 или после 8, уставший. Папа, то есть ребенок папе, он нервничает, психует или его каким-то образом, не уделяет ему внимания. Мама тоже целыми днями уставшая, да, ей тоже что-то хочется. И так ребенок думает, что бы может быть. То есть у него подсознательно, он что делает? Он ждет этого внимания, и тут он что-то, например, разбил, да, или что-то сделал не так. И мама бежит, о, есть внимание. То есть он улавливает момент, значит, что-то надо такое делать. И он ходит и проверяет, да, когда же это внимание. Это вроде ничего, а тут работает. И он целыми днями ходит и шкодничает, да, только для того, чтобы за ним бегать. Поэтому элемент внимания самый важный. До 5 лет ребенок проживает всю, то есть до 5 лет он живет как 100 лет, всю жизнь живет. Сейчас я объясню, что это значит. Все, что вы вложили в течение этих 5 лет в ребенка, после 5 лет он будет отдавать этому миру. Теперь, если вы в него влаживали любовь все эти 5 лет, с ним были всегда, все разрешали. То есть вы слышали, в Японии, в Китае, в Индии, то есть везде это мудрость, что ребенок до 5 лет царь, да? До 13 солдат, после 13 друг. То есть такие взаимоотношения должны развиваться между родителями и ребенком. Что означает царь? Это означает все можно. Очень важно понять, что у ребенка до 5 лет интеллект не развит, как у животного. Он находится, кто вчера был на лекции, в гуне невежества. Преимущественно влияет гуна невежества. То есть невежество означает, он не осознает реальность такую, какая она есть. Он живет в настоящем и не умеет связывать логически события, которые предшествовали какому-то, какой-то ситуации. Например, я подошел, вот ребенок подошел, он смотрит, что-то стоит. Он не связывает, что-то кто-то поставил, что-то кто-то включил, что-то кому-то принадлежит. Есть и все, он взял, что-то поигрался, кинул, например. Разбил. Он не связывает. Он слышит только боль. То есть мать или отец, или кто-то, да, несет боль. Да, он эмоциональный, он слышит эмоции плохие идут. И он не понимает, откуда они. Но единственное, что он понимает, что раз они идут, значит я плохой. Все, вот это у него такое ощущение, я плохой. Он не связывает, что вот это вот связано с тем, что меня сейчас ругают. Он просто думает, я плохой. Он не понимает, что он там песка наелся, его бьют по губам. Родители. Или он сел куда-то там в лужу, да, и его начинают опять там избивать. Там. Или орут как подорванные, там, не знаю, в универмаге, когда он просит игрушку. Он не понимает, почему я не могу эту игрушку взять. Мать его, да я тебя, там, ты шо, у нас нет денег. Он говорит, почему тут деньги? Я прихожу домой, есть игрушка, стоит игрушка. Я ее беру. Вот стоит игрушка, я ее беру. Почему я не могу взять? Он не понимает. Как, при чем тут деньги и при чем тут игрушка? Он не связывает эти вещи. Понимаете, родители, я к вам сейчас кричу. Перестаньте терроризировать своих детей до 5 лет. Хотя бы до 5 лет потерпите. Отдайте им максимум любви. Пусть про... Как? Хорошо. А что тогда делать, если он просит?
4: Перенаправить.
3: Да, берите просто. Вы понимаете. Ну нет у вас денег. С этим тоже можно жить. Все... Самое важное нужно понять, внимание, то есть он хочет игрушку, но так как он не соображает, его можно раз, там, о, смотри, а что это, а ну пошли быстрее посмотрим. Его нужно просто занимать, он должен чувствовать, что рядом с ним что-то происходит, что он в центре событий, и все. Что-то ему предложить другое, как-то его отвлечь, как-то закрутить. И даже если он что-то все равно взяли его, там подбросали и ушли, срочно убежали с ним. У нас террорист такой, ему уже 6,5, слава Богу. За 5 лет мы просто с ума сходили. Я не знаю, ну как, с ним не выйдем в город. Все, что видим, надо покупать. Боже мой. Мы уже так, собираемся в город, я уже настраиваю, чтобы не нервничать. Ну невозможно все купить, а он вот не уйду отсюда, пока вот не купишь. И ничего не сделаешь. Вот тут прям будет 2 часа кричать, 3 часа будет кричать, 4 часа будет кричать. Самый легкий способ, конечно, лупанул и успокоился, да? Но если мы решили, что это не способ воспитания, то да, то есть можно в принципе людей контролировать двумя вещами. Все люди поддаются контролю или влиянию благодаря двум вещам. Каким? Как у тебя? Страх. Страх. Это то, что делают с нами сейчас. Ну, в общем, понимаете, да, дети? Страхом контролируют нас в большей степени. И вторая
4: –
3: любовь. Можете контролировать любого человека или страхом, или любовью. Других способов нет. Если мы контролируем страхом, это очень быстрый эффект. Очень быстро можно, да? Да. Папа, папа, папа, попугай.
0: А что его пугать?
3: Страх, да? То есть испугал, все, страх. Потому что когда маленький ребенок, он зависим, и он слабый, то есть он в страхе находится, он эмоциональный, интеллекта нет, чтобы соображать. Поэтому очень легко его пугать. Самый быстрый способ достичь результата. Мама спешит на работу, ребенка в садик, а он не хочет одеваться или не хочет вставать. Уговариваем, смотрим, время впритык, все, нет больше возможности, все. И начинаем его пугать. Это не куплю, это не дам, это не сделаю. Если опять не работает, то просто уже расправа происходит. Нужно заранее подготавливаться, договариваться с ребенком, если действительно это важно. С вечера даже. Что, к чему я пришел? Что я понимаю, мне надо что-то делать, я не могу, я с ним выхожу. Я просто начал уже соображать по городу, ага. То есть, даже происходит так, ты едешь, и просто магазин, он помнит, что в этом магазине покупали груши, о, мне надо туда. А сынок, мы едем туда. Нет, и все, и пошла истерика. Уже так думаю, так, надо ездить дорогами, где нет тех магазинов. Я же так начал ездить, ну, решать вопрос. Все равно в какой-то магазин заходим, даже какие-то продукты купить, и все равно что-то он там как-то находит. Уже думаем, уже перестали. Ага, уже договариваемся. Так. Сидишь в машине, то есть жене, допустим, или я сижу с ним в машине, чтобы он не видел вообще этих магазинов внутри. Или она сидит в машине, или вообще не берем его с дочкой, взрослой с дочкой, мы составляем его дома. Ну, потому что невозможно. А если я беру, то я настраиваюсь, что я ему должен что-то купить. Я уже согласен с этим. И, ну, если не, как не берем. По-другому, ну, никак. Можно, конечно, в страхе взять, отлупить посреди магазина, и все, притянуть. Ну что тогда? Почему важно, чтобы ребенок жил вот именно как царь, да? Ему все доступно, ему все можно. Так как он, мы сказали, первые 5 лет как 100 лет, как вся его жизнь, то, что он получил, потом он с этим багажом и идет. Если вам в детстве ничего не разрешали, теперь представьте себе, какая будет у вас реакция на этот мир, когда вы вырастете? Какая? Ну, злая – это одна сторона. Еще какая?
5: Как? Неуверенность.
3: Неуверенность. То есть это означает, что в этом мире я ничего не могу достичь. То есть я очень ограничен. То есть вы говорите, слушай, может, бизнесом займемся, может, что-то там это. Да не.
0: Не для меня.
3: То есть для него, да, это все не для него. То есть для него это стадо, да, вот там все в школу. Все, и я туда. Все в институт. Ой, в институт, страшно, но все идут, и я туда. Все на завод, все, пришли, все, устройте меня.
5: Все на пенсии.
3: А?
5: Все на пивбарсы.
3: Все на пивбарсы, да, все. Все, жизнь прошла. А, допустим, проявить инициативу, например, взять что-то так. Слушай, мне надо вот это. Так ты ему скажи, а ты хочешь вот это иметь? Да, не, ты что, нет, то как это? Нет, это невозможно, да? То есть он был ограничен в детстве, да, ему ничего не разрешали, да. По каждому поводу его останавливали, это нельзя, это не то, один негатив. Нет. И он потом вырастает, он боится взять ответственность за что-либо, он боится дотронуться до чего-либо, он боится что-то предпринять, потому что он, там везде нет, у него привычка, это просто подсознательно у себя привычка, нет, и он на все говорит, нет, понимаете? Еще не страшно, но уже страхи начались, да? Не переживайте, дальше будет еще хуже. В то воскресенье вас предупреждал. Вы сами попросили.
6: Если можно было детей родить обратно, а потом
5: родить обратно.
6: Такая мысль пришла.
5: Нужно еще одного родить.
3: А можно, ну хотя бы сейчас правильным родителем стать, потому что в любой момент времени мы можем начать прогресс и начать строить правильные взаимоотношения. Мы сейчас к этому всему придем. Так, до 5 лет он царь, все можно.
0: Что, даже если он в салат рукой лезет?
3: Да.
0: Что, даже если он, там, я не знаю, что, какие, давайте.
7: Стекло разбить.
0: Стекло разбить, можно ему?
7: Лексус.
0: Можно или нельзя, скажи? Нет, давайте свой аргумент. Пожалуйста. Давайте. Лексус и стекло разбить.
8: Или вообще беспредела это все.
0: Вот давайте, вот, ну, беспредел. Я вам сейчас докажу, что все.
7: Из соседского мальчика.
8: Хочу костер посреди квартиры.
0: Ну, хорошо.
8: Вот хочу.
0: Все, смотрите, что означает? Что означает? Хочу костер.
9: Дать внимание должен уделить.
0: Здорово. А давай мы вот что-то сделаем другое. То есть, смотрите, есть вариант сказать, нет, это нельзя, и пойти заниматься своим делом. Есть вариант другой. То есть взять и что-то с ним сделать. Он бьет в Лексусе стекло. Что это значит? Он все равно не понимает, что это Лексус, что ты за него потратил. Сидеть 20 лет собирал на этот Лексус, там мучился, а тут стекло разбито.
6: Хорошо,
0: он не понимает этого.
6: Сейчас.
0: Он этого не понимает, во-первых. Поэтому его ругать, ну, за это нельзя. Во-вторых, кто виноват, что он его разбил?
9: Ну, ты.
0: Где ты был в этот момент, что он разбил стекло?
9: Там брок,
0: а? Почему ты не был внимателен к нему? Что, каким-то образом он взял и чем он, во-первых, его разбил? Рукой? Нет.
8: Значит,
0: ему нужно было взять или палку, или камень, где-то. А где ты в этот момент был?
9: Ну, там. Да.
0: Ты смотрел на что-то? Дети не скажут такого, они не понимают. Хочу в Лексусе разбить стекло.
8: Они вот
0: да,
8: синенькие,
0: да.
8: В жигули
0: бросают. А не будет он там Фигас. Думать, не будет он... У него свои жигули есть, он разанят этими жигулями. Вопрос только в том, что ну, как бы к себе внимание побольше привлечь. Ну что ж мне никто не... Нет, и он начинает просто все, везде, только можно бить. Все, что бьется, будут бить. Чтобы громко было, чтобы на меня посмотрели. Вот и все, вот
9: а
0: на меня.
9: А бывает такое, когда ребенок требует 24 часа в сутки внимания?
0: 24 часа в сутки, конечно.
9: Даже 36.
0: Вот то, что время он спит, а все остальное внимание. А как еще? Поэтому подумайте, когда вы заводите ребенка. Вы должны настроиться. Это не то, что значит, все, детей не заводим. Нет, мы должны настроиться на то, что я...
9: Готов.
0: 2 года, как минимум, пока он там что-то собрать не начнет, в своей жизни пожертвую своей жизнью, 2 года своей жизни, своим я, своим личным комфортом, удовольствиями, своими какими-то там желаниями и так далее, должен буду пожертвовать. Следующий момент. Если я этого не сделаю, то есть это ответственность на мне, как на отце или на матери. Отец и мать берут за вот то, что они рожают ребенка, полную ответственность. Вот именно таким образом. Если все-таки я не уделю ему внимания в достаточной степени, то я виноват во всем этом. Понимаете? То я буду страдать. Я должен буду отвечать за все беспокойства или какие-то проблемы, которые он будет создавать. Я буду в этом. Тогда это честно. Это честно. А так получается... Не знаю, за подворотней где-то там ребенка нашли, там хотели сделать аборт, не знаю, не получил, ладно, давай родим уже этого, вот, может, деньги получим или еще что-нибудь. Родили и начинают, вот, где ты взялся на нашу голову, где ты там, и терроризируем с самого детства, да? Кто виноват? Он пришел, он вообще, он тут ничего не понимает, что вы там его бьете, что вы там его ругаете. Ему... Ну вот, ребенку мама стоит, такое рассказывает, а ребенок там, боже, все, ему умереть хочет. Зачем? Вот что он поймет, что мать делает, просто свои негативные эмоции просто на него спустила. И все, она счастлива, ребенок в депрессии. Понимаете?
9: Самое главное понять, что ему не надо ничего объяснять. Потому что у меня есть мамочка, которая
0: не надо
9: ребенку 3 года говорит, но я же ему уже 3 раза объясняла, спокойно.
0: 20 раз. Я тебе 20 раз уже сказал.
9: Не надо ему объяснять ничего.
0: Да, это первое. до 5 лет он царь. То есть не значит, что он говорит, я хочу разбить машину. Можешь идти разбить. Ну да, конечно. У него таких желаний, кстати, не появится. Это означает, что я... То есть если что-то произошло, это произошло по моей вине. Если разбитая машина, и это он сделал, я виноват в этом. То есть, ну, я за это расплачиваюсь, я за это отвечаю, а не ребенок. Понимаете, о чем я? Да?
10: Да? Да.
0: Все понимают? Ты больше туда смотришь. Следующий момент. Вы, если какие-то у вас вопросы появляются, вы говорите, тогда мне будет легче... все стороны раскрыть.
10: Ну, например, вот, такая... Такую же истерику закатываешь, что просто он вообще не слушает, она уже дает.
9: Не слышит.
10: Такое ощущение, что вот, здесь сейчас на нее не наорешь, она просто не успокоится. Такое ощущение, что она, ну, как бы чувствует, до какого периода можно орать. Она реально просто, ты проговоришь, она вообще вот все шевеляет.
0: Сколько лет?
10: Да вот это 5-6, вот такие 6.
0: Смотрите, ну... Вы можете сказать точно, что всегда, когда ей нужно было ваше внимание, вы ей уделили внимание?
10: Нет.
0: Нет.
9: Получи.
10: Хорошо, ну да.
0: Она теперь говорит, теперь я вам отвечу. Это означает, что я просто должен набраться терпения, то есть понимать, что ее крики, ее претензии, да, они справедливы. Это означает, что ее нужды и потребности не удовлетворены. Нужно понять, что она хочет. И иногда, ну, это сложно сделать, если она, ну, уже кричит. Mm-hmm. Да, поэтому потерпеть, может быть, вот. Но для девочки лучший способ, это девочка?
10: Да.
0: Для девочки самый лучший способ, это просто взять ее, прижать, обнять, там, вот, ласкать, пускай она там вырывается, все равно. Ей как бы вот это вот ласку, любовь. То есть для нее это самое важное, самое лучшее. Мы же все равно этого не делаем. Она кричит, и мы же на расстоянии себе пытаемся. А для девочки важно, ну, как бы дать ей защиту. Маленькие дети, особенно девочка, они как раз вот именно вот чувствуют вот эту вот опасность, страх. У них основная причина, по которой кричат дети, это страх. Страх, они не защищены. Если что-то с ними происходит, они вот до 5 лет могут видеть тонкие миры, ну, тонкие сущности, которые на них нападают, там, и тогда доставляют беспокойство. Вот они кричат, а мама думает, животик болит, или думает, что там он еще хочет, и ругает, что ты орешь, ну не может он тебе объяснить, что тут сейчас...
9: Бабаёшка.
0: Да, бабаёшка, там перед ней, ты что там с рогами стоял. Ну как она вам объяснит? Ну она испугалась просто, посмотрела и испугалась. Я говорю, а вы ее там. Так,
6: тоже,
0: да, тоже начинаете орать. Я уже все орут. И у нее депрессия все сильнее сидит. То есть все равно. То есть нужно понять, хорошо, пускай она кричит, пускай вы не можете ее успокоить. Ни в коем случае не обвинять ее в этом. Потому что для девочки это самое страшное. Ты виновата означает, ты плохая. Или сын даже, ты виноват, ты плохой. То есть, и он тогда, он это просто несет потом в мир. Я плохой. Или я плохая. Я недостоин. И вот эту боль, которую мы заложили с детства, запомните, до 5 лет, что вы дали, это он выдаст потом в мир. Вы ему боль, что он потом в мир выдает? Он доставляет боль другим. Вы ему любовь, он любовь несет в мир. Страх и так далее.
10: Там всех страшно.
9: Ну, вот если дети общаются с другими в садике, например, или вот во дворе, они дерутся, бывают жестокость. Вот
0: дети с детьми договорятся.
9: Ох, как они дерутся, как взрослые подумают.
0: Поэтому смотрите, если это дети до 5 лет, мать всегда рядом.
9: Или ну, один? В садике. Я бываю в садиках, я смотрю.
0: Мать всегда рядом. Если ребенок в садике и матери нет, означает, что мать, воспитывайся, сыночек, сам. Я тебя отдала на что? На выживание. Выживай, сыночек. Выживай, защищайся сам. И у ребенка депрессия. Ребенок, ему нужно защищаться. И до 5 лет он чувствует, что этот мир не может принести ему счастье.
9: Ну, а потом,
0: потому что
9: а
0: этот
9: потом
0: мир,
9: в коллектив все равно, в социум входит.
11: Нет, в садике считается,
12: бывает всегда.
11: В садике считается что-то как бы более безболезненно, чем это в школе происходит.
0: Считается. Это одно. А как правильно? Мы говорим, как правильно. То есть есть общество семьи. Ребенок смотрит, как отец, мать, там если сестричка или брат, и вот как они взаимодействуют между собой. И самое лучшее обучение для ребенка, вот мы думаем, забросил его, это уже забрасывать нужно этих солдатов. Забросил их там на необитаемом, выживайте. То есть когда уже после 13 лет, все, когда интеллект уже работает, да, когда нужно уже проявить мужские качества, нужно ответственность взять, это после 13 лет ответственность. А когда он еще маленький, вообще не соображает, что это к миру, он боится всего, да, его бросили. Что происходит? Ужас, страх, депрессия, он все, он тут берет, тут забирает, он понимает, ага, боль всегда, значит нужно или, чтобы добиться в этом мире чего-то, нужно или стать самым сильным и убивать себя, да, или испугался, его подавили, он такой, всего боится, и всех боится ходит, да? Теперь как он обучается? Как его обучать в социуме? Как в социуме обучать? Он смотрит, мама с папой как общаются? Ты дура, папа пьяный, все, понятно. Понятно. И садик тут уже ни при чем. Садик, улица, двор, он тоже выходит. Только так выясняются отношения. Да? Если папа с мамой общаются правильно, уважают, служат друг другу, да, мать постоянно делает построение, ну, если мы сейчас говорим о сыне, всегда отец, у нас отец главный, мама слушается отца, спрашивает всегда, она проявляет слабость, он смотрит, ага, он себя отождествляет с отцом, я буду тоже таким. Все, ему легко, он входит в социум, никаких проблем, он знает, как строить с кем отношения. А даже если он уже после возраста этого, до 5 лет, когда ему надо дать полную защиту, и пойдет подерется, ничего страшного, он начинает воспитывать в себе качество мужчины, независимость. Да? То есть он начинает как бы становиться, да?
11: Но я извиняюсь, я еще просто у меня дети, вот как вы говорили, они воспитывались со мной не в садике. Я не имела работы так вот, как вы рассказываете. Но у нас очень большие проблемы возникли, когда они пошли в школу. Потому что они несли хорошее, а получали в ответ. Очень хорошо получали, да.
0: А сколько сейчас дети ваши?
11: 19-21.
0: Что с ними?
11: Нателла отказалась учиться, отучилась 2,5 года, она поняла, что это не надо в институте. Сейчас она управляющая одним из киевских ресторанов. Но она решила, что учиться не будет, она начала работать, но только появилась. Хорошо. Вторая еще на пути, 19, но она тоже как бы 3 раза поступала на бюджет. 3 раза ей не нравилось специальность. Сейчас у нее социальная психология. Все-таки она осталась на этом факультете. Но она еще в пути.
0: Вы говорили о девочках, оказывается, да? Ну, скрыли это, князь. Девочки. Говорили так, как будто говорили о мальчиках. Я говорил о мальчиках, да? Все подумали, что о мальчиках будут. Но на самом деле с девочками по-другому. Я говорил о мальчиках, а вы говорите о девочках.
10: Ну, это лучше, Саша или мама?
0: Бабушка, родственник, тот, кто любит, у кого есть любовь к этой личности, кто может дать любовь. То есть нянечка не может дать любовь, даже какая бы она ни была хорошая.
10: Лучше сказать бабушка.
11: Нет, лучше с мамой.
0: Лучше с мамой. Но бабушка это как? Ну, на французском бабушка как? Гранд мазе, да? Большая мама. И даже еще больше. Старше. Поэтому с бабушкой тоже нормально. А с девочками другая ситуация, чем с мальчиками. До 5 лет всем одинаково. То есть девочка всегда остается зависима, ее всегда нужно, она всегда должна быть под защитой. Всегда. Даже когда вы в школу отправляете, раньше еще юридическую культуру, даже еще 100 лет
3: Ну, назад у нас были женские школы и школы для мальчиков. Они были отдельно. Проблем не было. Их воспитывали как девочек. И когда у всех были правильные, в семьях правильно все разбирались, никаких проблем в этом не было. Но сейчас девочек нужно защищать и после 5, и после 10, и в школе. Поэтому вы должны были активно, или отец должен был активно приходить и... И кто там ее обижает? Кто обижает? И он должен был выяснять отношения постоянно. Они должны были видеть меня, защищать.
9: А когда девочки девочек обижают?
3: То же самое.
9: Отец приходит и выясняет отношения.
3: Должен выяснять отношения с отцом этой девочки. Понятно, что они с девочкой. С отцом девочки.
11: Просто
3: ребенок
11: должен
3: видеть,
11: что
3: я
11: его защищаю.
3: Девочка должна понять.
10: А вы говорили, там, если ребенок видит в семье, там, что все хорошо, все. А вот такое я просто мнение слышал, что ну, родители, если у них есть конфликты в семье, ну, бывает, ссорится, да, то есть не нужно детей прятать, ну, то есть уводить их в какую-то другую комнату, то есть они даже видят, что могут между мамой и папой быть ссора. Вот какой ваш мнение?
3: Это чуть-чуть не поэтому их не нужно уводить. Ну, потому что уведете вы их или не уведете, они все равно знают, что вы ссоритесь. То есть они, даже если она будет за 10 километров, она чувствует сразу эту боль. Потому что дети, особенно маленькие, не связаны с мамой, с папой. То есть эмоционально, умственной энергией. То есть, а она не имеет границ, то есть она имеет связь. Вот маме сейчас плохо, допустим, ребенок сейчас где-то находится. Даже далеко. И мама сейчас здесь, например, сейчас начнет испытывать беспокойство. Маленький ребенок до 5 лет, он начнет сразу же беспокоиться там, капризничать. И никто его не сможет успокоить, пока мать не успокоится здесь. Вот такая связь. Очень часто ребенок до 5 лет, он отражает просто эмоции, переживания матери. Просто отражает. Вот мать идет и переживает о чем-то, а ребенок начинает капризничать. И мать... Ну, его не может успокоить, потому что она переживает. Он просто отражает, он эту боль чувствует, и ему плохо становится. Он начинает капризничать, что-то начинает делать. Это связано напрямую. Мама, посмотри, что с тобой сейчас плохо? Все, успокойся. Поэтому должен быть папа всегда, который маму успокоит, мама спокойна, и ребенок успокоится.
10: Не, ну, ссор же бывает.
3: А?
10: Ссор не бывает
3: же. Ссор не бывает, но ссора, ссори рознь, и мы... Вы на той лекции не были. Обязательно послушайте. Многие говорят, как нужно вести себя. Ну, я не знаю. Но у нас, если ссоры сейчас бывают, то только по поводу детей. Потому что, ну, как бы, женщина больше эмоционально проявляет, да? То есть папа, он может себя проконтролировать и где-то он понимает, что так неправильно. Вот мы, если выясняем отношения, только из-за них. Да? Так. Хотя раньше, ну, это было каждые 10 минут претензии друг к другу на протяжении многих-многих лет. Просто уже устали, да? Ну, просто почему? Потому что мы не понимали, как, почему, откуда это все. Да, откуда эти претензии? Ходишь и думаешь, ну, я же хочу как лучше. Поэтому послушайте лекции и поймете, почему претензии друг у друга есть друг к другу. Итак, до 5 лет царь. То есть ему все можно, если что-то нельзя, то, по крайней мере, вы его просто отвлекаете, забираете, перенаправляете и так далее. Понимаете, что я хочу? Да? Теперь, что касается, после 5 лет у ребенка начинается проявляться разум. Разум – это способность анализировать, способность принимать решения. То есть способность понимать, что правильно, что неправильно. Вот после 5 лет это происходит. Мы ему в 3 года говорим, это неправильно, он все равно делает. 20 раз, 100 раз скажите ему. Один мой знакомый говорит, все, ну ребенку там 3 года, чуть 2, там, не знаю. А, 2 даже, да, меньше 2 лет, он там только ходит, еще даже не разрывает. Сколько, 1,5, чуть 2?
11: Я еще не знаю. Ну,
3: Два года. Это немножко секси. Он что-то там делает, куда-то лезет. Куда, блядь? Туда иди. Я говорю, что ты? Я тебя сейчас дам. Я говорю, что ты на него улыбнулся? Он маленький, 2 года ребенок. Он еще не понимает. Все он понимает. Я говорю, да не понял. Вот смотри. Я сказал, не лезь. Он раз такой. Я говорю, видишь, он...
0: Он говорит, видишь, понимаю. Я говорю, что он понимает? Вот смотри, я тебе сейчас объясню, что он понимает. Он себе идет. Да, но у него привычка. Дома что, тоже так идешь? Слышит? Что-то значит не так. Он не понимает, что, зачем, почему, откуда. Просто он слышит. Папа в плохом настроении. Все, он думает, ему уже страшно. Все. А он думает, что он понимает. И поэтому что-то там не делает. Он раз там. Я говорю, да, положи. Что-то страшно, что-то больно, где-то боль, боль. Все. Ну, не соображается.
9: Он просто отвлекается этим криком. Да,
0: да, он отвлекается, и он боится, у него страх появляется. Все. Просто эмоции воп, нахлынули, и он. И он
12: как
0: не
12: собака,
0: знает,
12: знаешь, ее бьют, и потом только
0: собака,
12: думает,
0: вот собака,
12: что она звуки поняла, понимает, она просто эмоции.
0: Ну, точно с собакой сравните. Собака понимает ваши приказы? Она понимает ваше настроение. Но в реальности она понимает, что вы говорите. Вот это ребенок. Он точно как собака. И вот если вы воспитываете ребенка как собака. Стоять! Сидеть, лежать, встать! Это большая глупость. После 5 лет у ребенка уже включается механизм, и он начинает понимать, связывать вещи какие-то. И это возраст, когда вы начинаете ему уже объяснять. Сыночек, вот смотри, вот если ты вот так вот поступишь, то вот такое будет. Вот, так. Вот это лучше так. Очень часто родители с детьми общаются таким образом. Сколько раз я тебе сказал? Это что вы? Вы ему доносите какую-то информацию? Или что? Вот мать стоит и говорит, я сколько раз тебе говорила? Сколько? Скажи мне, сколько раз? Он стоит и думает. То есть вы ему задаете вопрос. А вы думаете, что вы его учите? Да? Вы думаете, что вы его обучаете? Он должен на что-то ответить. Он стоит и не поймет, что от него хотят. Если вы хотите что-то ему донести, скажите ему, что вы от него хотите. Вы ему говорите. Вы заходите, например, что-то натворил. Говорите, что ты сделал? Я сколько раз говорил? Что ты натворил? Ему нужно отвечать, он не понимает. Нужно, значит, что? Сыночек, я прошу тебя, вот это трогать нельзя, вот это так, а вот это так. Ну, например, да? Или вот это будет плохо, или... Если это девочка, то девочке самое лучшее доносить через чувства. Например, девочку воспитывает мама. Очень важно. В большей степени, 90%. Ну, 90% всего воспитания – это мама. Папа практически не участвует в воспитании. Что она делает? Как она делает? То есть, так как мы говорили, девочек ближе к чувствам, она очень чувствительна, она очень эмоциональна. У мальчика ближе к интеллекту. И поэтому он логичен, чувствует, да? Как мама с девочкой строит отношения? Она через чувства и передает просто эмоции. Она сделала что-то, доченька. Мне так больно. А ты меня так расстроил. И все, и сядьте. И покажите свое расстройство. Для девочки это самое ужасное. Потому что она понимает, что такое расстроилась у нас. Мама.
9: Давай.
0: Вот кто там вчера. Где? Вот буквально я недавно. Ситуация была, допустим. Да, девочка там. Не учит уроки там, да. Ну, вот Ира даже подходила, спрашивала. У вас получилось?
13: Ну, так.
0: Так, да? То есть, что-то она не делает.

Итак, качество гуны невежества: отсутствие знания, тупость, пассивность, сонливость. Нет никаких регулирующих принципов, ограничений. Ну нет, что хочу, то и делаю. Это все признаки качества этой энергии, гуны невежества. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна. Она как бы нас опутывает. Видели таких людей, да? Слышали такую музыку? Ели такую пищу? Просто с нее... Поели, спать захотелось. Я думаю, для многих это, к сожалению, пока норма. Я надеюсь вам помочь в этом. Поели, хочется спать. А если поел, и драться хочется. Вдруг агрессия появляется. Возбуждение какое-то. Взбудоражился просто. Переругался со всеми и ушел. Чего вдруг? Покушал, называется. Итак, отсутствие знания, ленность, тупость, пассивность, иллюзия, сонливость и так далее. Результатом влияния этой гуны является безумие, лень и потеря знания. Полная потеря знания. В чем это выражается? Очень интересный принцип говорится в Писании. Человек в невежестве видит все наоборот, с точностью наоборот. Религию принимает за безбожие, безбожие за религию. Добро принимает за зло, зло за добро. Видели на детях это? На подростках? На них сильно влияет невежество. И они помощь реальную, вот им помогаешь, говоришь, ну не делай это, что делаешь-то? Ты враг. Родители на какое-то время врагами становятся. А друзья кореша, бандиты, уроды, понимаете? Они становятся их друзьями. Понятно, да? Значит, на ваших детей, на ваших родителей, на вас самих влияет гуна невежества. Человек, находящийся в невежестве, может определить, что он в невежестве. Вот это пометьте. Потому что человек видит с точностью наоборот. То есть беда. Поэтому и говорится, что гуны они стягивают. Если они уж вас стянули туда, то там вам и место. Они вас там держат. Через что? Через обиду, невежество. Вы просто сами не понимаете, где вы находитесь. Да? Человеку говоришь, ты же алкоголик, явно. Он говорит, нет, я просто хочу пить. Захочу и не буду. Понятно, да? А сколько гордыни у людей, которые по-настоящему в невежестве, видели, да? Самые умные, просто нереально, аж тошнит от них. Но ты что сделал, посмотри. Нормально все, все супер. Но с ними даже спорить тяжело, понимаете? Настолько у людей бывает невежество, он сейчас себя сломал, перекорежил, все кругом виноваты, кроме него. Это невежество. Поэтому можем мы помочь человеку в невежестве, скажите мне? Катастрофически трудно. Потому что он все наоборот видит. Да, вы будете стараться ему помочь, а он будет вас видеть кем? Врагом. Следовательно, теперь скажите, человек в невежестве будет кого-то понимать, тот, кто находится под влиянием страсти? Почему нет? Работает тот же принцип зауженного сознания. Невежество – это максимально зауженное сознание. Он видит только себе подобных. Поэтому перед ним ученый все равно кретин. Все дураки. Путин дурак. У него все дураки всегда. Потому что он в невежестве. Он не различает. Он мыслит своими категориями узкими. Вот этот, как там... Наша Раша-то, помните, он у телевизора сидит, вот человек в невежестве, и все у него там козлы там по телевидению. Вот он сам такой, и все у него такие же. Очень хорошо люди играют эту роль. Отлично, они где-то начитались физических знаний.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: У нас вопросы, да? У меня сейчас период сильного стресса после расставания с девушкой. Мы встречались 2 года. Сначала было ощущение, что что-то создано друг для друга. Возникло сильное притяжение. Мы общались и очень сдружились. Позже дошло до секса, но ничего не вышло у девушки, как будто бы все закрыто. Мы продолжали общение, но к сексу больше не возвращались. Постоянно со стороны девушки я стал замечать легкий холодок. Через какое-то время, без особых на то причин, мы расстались на 1/2 года. В то время не общались, затем отношения наладились, но через 4 месяца все повторилось. Сейчас не общаемся, девушка очень на меня зла и не желает знать меня. А я не нахожу себе места. Я хотел бы все забыть и отпустить ее. Но все шло пока тщетно. За это время я изменил режим дня, стал вегетарианцем, слушаю лекции, молюсь. Строг сказал, что у нас редкий случай совпадения в жизни. И раньше мы были вместе. Опять астролог поступает в виде Бога, который все знает. Как он может сказать, что были вместе в прошлой жизни? Если он этого не видит реально, он не может этого сказать. Надо это очень четко понять, что мы не должны доверять вот просто астрологам, как что-то такое однозначное какое-то мнение. Астрология – это вспомогательная наука. Она помогает разобраться в ситуации, но астролог не должен выступать в виде Бога. Мы были точно в прошлой жизни. Может быть, были. Ты по карте посмотрел, есть на то какие-то цифры, предположения. Ситуация вполне обычная. Потому что, смотрите, то есть цель человеческой жизни – выбрать высшую цель жизни. Цель человеческой жизни – выбрать когда-нибудь эту цель в своем сердце. Когда человек выбирает высшую цель, он начинает с источником счастья строить свои отношения с Господом, со святым человеком строить свои отношения. Тогда все в его жизни отлаживается. У него все становится нормально. То есть девушка ушла, нет такого, что все, жить без нее не могу. Почему? Потому что когда с девушкой молодой человек встречается, чем больше счастья человек испытывает, тем больше шансов, что он выберет это счастье высшей целью своей жизни. А без высшей цели жизни, жизни нет. Но почему человек жить не может? Потому что цель уничтожена. Почему не может забыть? Потому что тоже. Раз цель выбрана, значит, он о ней думает. Вот это и есть стресс. Что такое стресс? Ну, это можно сравнить с тем, что, вот, допустим, мы поезд включили, он поехал, а теперь надо срочно останавливать. А он уже не может срочно остановиться, ему надо там целый километр тормозить. Вот, то есть высшая цель жизни, она запускает жизнь. Она запускает жизнь в определенном русле. И человек уже идет в этом русле. Хотя главная проблема заключается в том, что мы даже не думаем, что мы выбрали цель. Вот женщина приняла ребенка своим сыном как вот самое лучшее, что у ней в жизни есть. Она не думает, что она выбрала высшую цель жизни. И она не понимает, что если ребенок испортит с ней отношения, она потеряет себя на какое-то время, что ее жизнь будет очень тяжелой после этого. Вот в этом заключается проблема, что мы не понимаем этого, что это все серьезно, серьезно. Если мы испытываем какое-то счастье от отношений, надо понимать, что ну, это может для нашей жизни стать каким-то серьезным препятствием в дальнейшем. Причем интересно, чем лучше отношения строятся сразу и глубже, тем больше потом стресс. Понимаете, поэтому надо осторожно, то есть надо понять, что в этом мире все временное. Девушка со мной находится рядом, то ли будет она дальше находиться, то ли нет. Неизвестно. Нет гарантий. Если вы хотите больше гарантий, тогда надо заниматься духовной практикой и из духовного круга брать себе близкого человека. Люди, которые занимаются духовной практикой, они остаются друг с другом из чувства долга. У них такое чувство появляется. Потому что люди, у которых нет вот каких-то принципов в жизни, а большинство людей в обществе живет без принципов, нет принципов. Принципы не означают, я работаю на этой работе, и ты тоже на этой работе. Это не принцип. Принцип жизни означает не бросать. Вот это принцип. Или я русский, и ты русская тоже. Это не принцип. Принцип означает, что у нас одна вера, допустим. Это уже принцип жизни. Это уже принцип. То есть принцип жизни — это когда есть кто-то, кто тебе скажет, что так делать не надо. Есть гарантия какая-то. Это не значит, что обязательно 100% тогда люди вместе. То есть нет. Даже в этом случае даже верующие люди расходятся. Но уже в этом случае, по крайней мере, все выяснено до конца. То есть они не могут сами разбежаться. То есть есть старшие, которые встречают, общаются, идет общение постоянное. И они в конце концов понимают, что невозможно вместе жить. И тогда уже легче это все переносится как-то. Понимаете, но вот этот вопрос молодого человека был сейчас, вопрос даже не в том, что было, вопрос, что делать. И когда возникает стресс, поезд едет, его сразу не остановишь. Первое, что нужно понять, из стресса не выйдешь за 5 минут. Что делать? Вот обычно меняют шило на мыло. То есть одна девушка была, другую ищу, и значит я выйду из стресса. Нет. Вот одна девушка была, другую нашел, она в сердце не вошла, думаешь о той, о первой. С этой жить не сможешь. Хоть ты с ней встречаешься, однозначно эти отношения будут разрушены. Все. Этот промежуточный вариант тоже не подходит. Нужно делать что-то другое. И тогда возникает вопрос, а зачем это все надо мне в жизни? Зачем это все так происходит? А ответ есть. В Священном Писании говорится, что жизнь человека не предназначена для того, чтобы найти себе девушку, или найти себе работу, или найти себе красивое место для жизни. Жизнь предназначена для того, чтобы осознать свою духовную природу. Она предназначена для экзаменов. Для экзаменов, не для наслаждения, а для сдачи экзаменов. Мы сдаем экзамены и глубже становимся, глубже понимаем, что такое жизнь. Молодой человек не понимал, что мы как бы с девушкой встречаемся, что это не так просто. Это привязывает друг к другу, это потом будет меняться психика, меняться восприятие мира, меняться нацеленность, все поменяется. И если она уходит, то дальше твоя судьба на время не может функционировать нормально. Ты попадаешь в стресс. Теперь вопрос, а если высшая цель жизни выбрана, человек занимается духовной практикой серьезно, он уже чувствует, что является главным счастьем. Главным счастьем является чувство очень глубокой чистоты к людям. Вот это чувство красоты человеческой, красоты души. Красоту души можно понять по тому, кто у кого красивый. То есть надо выбрать святого человека себе, поклоняться ему, почувствовать красоту его души. И вот эта красота души сразу дает понимание, что душа вечная, что мы вечные, что отношения любовные с высшим существом, с Богом вечные, что вот люди на самом деле очень глубокие по своей природе, но занимаются глупостями всю жизнь. И так далее. То есть много чего станет понятно, и когда человек вот это счастье, вот этот самый глубокий вкус счастья почувствовал, ну, ушла девушка. Она ушла и больно, но не так сильно. Стресса нет. Сердце успокаивается. Он говорит, я не могу забыть. Почему не может забыть? Потому что нет замены. Цель выбрана высшая. Девушка ушла. Добивайся. Если это высшая цель, добивайся всю жизнь. Нет проблем. Так психика у нас устроена. Мы не можем выбрать цель, а потом раз и отказаться от нее. Высшая цель жизни выбирается один раз. А потом нужны основания серьезные, чтобы ее заменить. Какие основания? Счастье должно быть больше от того, что ты выбираешь в следующий раз. Вот такие основания. Вот это и надо искать. Где больше счастья, чем от этой девушки? Вот это надо искать дальше в жизни. Если молодой человек не найдет, где больше счастья, стресс будет продолжаться. Он перейдет в депрессию потом. Поэтому это называется экзамен жизни. Судьба так устраивает, чтобы мы эти экзамены сдавали, чтобы жизнь углублялась, не просто продолжалась, а чтобы цель жизни была выполнена. Поэтому и существуют эти стрессы. И они являются жемчужиной жизни по факту. Молодой человек думает, что вот сейчас у него самая плохая жизнь. Плохо, хуже всего он живет сейчас. Почему? Потому что экзамен-то сдавать не хочется. Вот экзамен, когда самая плохая жизнь. А в Священном Писании говорится, что когда человек экзамен сдает своей судьбы, это самая хорошая жизнь. В это время он больше предается Богу, больше молится, больше нацеливается на возвышенное, на что-то. Вот у меня сейчас тоже 3 месяца по судьбе экзамены тоже пришли. Вот, 3 месяца будет экзамен. И это хорошо. Это значит, что надо молиться, надо предаваться Богу. Нужно молиться Ему, чтобы Он защитил, помог. Это хорошо, в этом нет проблем. Проблема только в том, что мы не хотим сдавать экзамены. Вот в чем проблема. Проблема в том, что молодой человек сейчас капризничает. Он хочет жить счастливо, а надо сдавать экзамены. Вот в этом проблема. Потому что если человек взял и напрягся, вот я хочу сдавать экзамен, и начал в молитве жить, сразу легче станет. Сразу легче станет. Почему тяжело? Потому что я хочу счастлив быть, а не положено сейчас. Вот поэтому тяжело. Я хочу быть счастливым, а не положено. Я хочу спать, мешают. Хочу есть, не дают. Понимаете? Вот тогда человек страдает. Он что-то хочет другого, не того, чего положено. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Хотя хороший такой вопрос, правильный. Скажите, пожалуйста, у дочери ей 7 лет, 3-й раз перелом. По какой-то причине с ней это случается. И как родители могут повлиять на эту ситуацию? Родители уже повлияли на ситуацию, они родили человека, у которого есть судьба, понимаете, своя. Уже повлияли на ситуацию, все. А дальше уже можно повлиять на ситуацию, если молиться. Понимаете, если очистить судьбу с помощью только молитвы и духовной жизни, вот мы освящаем пищу, когда готовим, мы молимся, ходим в храм, допустим, на духовные мероприятия, поклоняемся святому человеку, все это очищает судьбу, детей тоже очищает судьбу. Судьба становится легче. Вместо перелома будет ушиб уже, а потом вообще не будет даже никакого перелома. Понимаете, но вот взять и сделать так, чтобы не было переломов у ребенка, к этому склонности не было, такого нельзя сделать. Первое, что я хочу сказать, что обычно в этих случаях на всю жизнь костная система уже страдает. Обычно вот то, что я, мой опыт показывает. Там канал психически забивается определенный, на всю жизнь костная система страдает. Плюс рассеянность внимания, это уже другой канал психический. Почему перелом? Потому что человек не замечает ситуацию. Некоторые головой бьются постоянно. Почему? Потому что габариты неправильно работают. Человек не может вписаться в головой габариты. Понимаете, почему? Потому что концентрация внимания не работает правильно. Это уже другая болезнь. Такому человеку нельзя, если он головой бьется, ему нельзя машину водить. Потому что он уже тогда не головой будет биться, а всем телом. Вот. Ну, то есть это судьба. Можно ли это убрать? Нет, нельзя. Можно уменьшить, сделать совсем слабым. Но если человек побеждает свою судьбу, то значит, он уже святой. Понимаете, когда можно совсем победить судьбу? Когда ты стал святым совсем уже. Вот в этом плане надо мыслить, что я побеждаю судьбу, значит, я уже все чистый, возвышенный человек. Так, конечно, себе не надо думать, но можно предполагать, что раз я побеждаю судьбу, значит, уже по-другому живу, другая жизнь уже. Но побеждается судьба только с помощью молитвы. Некоторые люди думают, что вот мне там бабушка какая-то, я пришел к ней, она такая. Все, не будет проблем. Это самообман. денежки еще большие заплатили. Самообман просто все. Этому не надо доверять. Бабушки не помогают, наставники помогают. Есть наставник, есть молитва, судьба потихоньку проходит. Опять же, почему мы к бабушкам идем? Потому что мы хотим, чтобы все легко было в жизни. Хотим быстро все исправить. Раз, и все, нет проблем. Как сделать так, чтобы переломов не было? Пошептали на ребенка. Все, переломов нет. Конечно, это срабатывает как-то, потому что если человек во что-то верит, то вера защищает. В какой-то степени срабатывает. Если бабушка будет очень сильно так эффектно делать все, веры будет больше эффекта, да, защита будет. Но не все равно нет гарантии, что когда-нибудь опять ребенок попадет в эту ситуацию. Поэтому первое, что нужно понять, что я не могу за ребенка жизнь прожить. Вот ребенок родился, у меня ребенок, я его поставила высшей целью жизни. Теперь что это значит? Это значит, что я должна сделать так, чтобы не было никаких проблем у него в жизни. А вы видели хоть раз, чтобы у человека не было проблем в жизни? Такое видели хоть раз? У всех были проблемы. Серафиму Саровскому куда святой, более святой человек, спину перебили. Я просто не привожу вам примеры других традиций, потому что многие не знают. Там тоже такие же ситуации, что даже святые люди терпят испытания в жизни, не то, что простые. Тогда на что рассчитывать? Но мать, она хочет, чтобы у ребенка не было проблем. Значит, она считает себя Богом. Она думает, что если она родила ребенка, значит, она может избавить его от всех проблем. Но вот в этом как раз заключается проблема. Ребенок родился, у него есть своя судьба. Он может погибнуть в детском возрасте, может искалечиться, быть инвалидом. Все что угодно может с ребенком. Вы думаете, нет, с моим Олегом Геннадьевичем не будет. Ну хорошо, вы верьте в это, молитесь, но если что-то произойдет, то знайте, что так всегда бывает в этом мире. В мире нет, никто не застрахован ни от чего.

прошу. Знаете, мы сейчас, у нас тоже по стрессу была тема Вильнюса в Литве. И в перерывах я отвечал на вопросы. Ко мне одна женщина подошла, говорит, что у нее такая ситуация, что она мужа похоронила. И очень тяжело ей сейчас. Она думает о нем постоянно, очень тяжело. Я говорю, ну хорошо, давайте мы не думать будем о нем и плакать, а сейчас возьмем с вами, будем желать счастья, о нем думать в это время. Она начала желать счастья вместе с собой, со мной. И как-то, знаете, ей было неловко этим заниматься, потому что она привыкла, вот больно плачем, внимательно слушайте меня, больно плачем, не больно смеемся. А надо было что делать? Надо желать всем счастья, думать о нем, несмотря на то, что больно. И она буквально 5 минут об этом поделала, и на том плане увидел, что ему стало лучше, этому человеку. Потому что почему больно? Он нуждается в помощи, когда тело человека оставляет. Я говорю, вам легче сейчас стало? Она говорит, мне легче стало. Я говорю, ему тоже. Но вы 5 минут всего что-то делали для него. 5 минут всего. Представляете, если вы будете делать 2 часа в день? Как сильно изменится чувство по отношению к этому человеку. То же самое, та же самая ситуация, когда человек сделал больно. Понимаете, Бог нам всегда показывает объем работы. Вот в сердце показывается объем работы. В сердце не показывается что-то такое, что является для нас вот решеткой, в которой мы должны сидеть и просто считать, что жизнь уничтожена. Всегда то, что приходит по жизни, это объем работы. Допустим, злокачественная опухоль пришла по жизни, это объем работы. Объем очень большой. Может быть, ты не справишься с этой работой в этой жизни, погибнешь от этой опухоли. Но все равно надо понять, что следующая жизнь — продолжение этой. И мы не знаем, в конце концов, сколько мы проживем. Мы не знаем, сколько проживем, поэтому надо все равно работать. То есть нужна молитва, нужно пожелание всем счастья, нужно лечение, опухоль нужно лечить. Мой опыт показывает, что сначала, прежде чем лечиться как-то по-другому, лучше ее прооперировать. Лучше вырезать сначала, хотя если что можно вырезать, а потом уже как-то другими методами убирать остатки. Ну, то есть нужна работа, понимаете, работа. Вот смотри, допустим, я захожу в комнату, в квартиру захожу. Грязь неимоверная. У меня 2 варианта внутри, вот сердце, как люди живут. Ведь эти страдания все в квартире нашего сердца находятся. Что мы делаем? Первый вариант – закропываем дверь, я туда не пойду. Второй вариант – поджигать квартиру. Но понимаете, грязь в квартире показывается человеку только для одного. Для того, чтобы он понял объем работы. Объем работы. Что такое работа? Желать счастья, молиться. Это работа сердца. Ей надо каждый день, между прочим. Каждый день. Судьба каждый день ставит экзамен. Если человек не занимается этим, постепенно они копятся, копятся, копятся, и вообще потом очень тяжело становится. Вот у вас сейчас на первом ряду, девушка, у вас очень большой объем работы. Но вы уже чуть-чуть убрали, уже не лучше. Нет, на первом ряду. Всегда всем кажется, что про него. Вот девушка на первом ряду. У нее большой объем работы. Небольшой? А? Вообще, вот сейчас тяжелая жизнь идет. Но вы убрали уже чуть-чуть, уже легче стало. Но все равно большой объем работы. Мне тоже вот сейчас выяснилось, что большой объем работы. Ничего страшного, нормально. Для этого жизнь предназначена, чтобы душа обязана трудиться. Ни руки, ни ноги обязаны трудиться, ни прямая кишка обязана трудиться, а душа у человека, душа обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь надо трудиться. В этом смысле жизнь заключается. Счастье от жизни от этого происходит. Ну смотрите, как мы живем. Всю жизнь мы строим таким образом. Мы работаем для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. На что зарабатывать? На то, чтобы опять работать.

0: чтобы кушать, работать и опять зарабатывать. То есть мы как животные живем, по сути, потому что для чего мы работаем, кушаем, квартиру себе делаем, женимся, для чего? Чтобы делать что-то другое, что предназначено для человеческой жизни. А что для человеческой жизни предназначено? Мы с чем-то отличаемся от собачек, которые бегают, тоже как-то кушают, сексом занимаются, норки себе роют. Чем-то отличаемся же от этого формы жизни. Мы отличаемся тем, что нам надо душу свою открывать, для себя постигать душу, что этот мир соткан из глубокого счастья, душевного счастья. И люди, которые глубоко вот такой практикой занимаются, душевной. Кстати сказать, душевная практика не означает ругаться с другими верами. Это не душевная практика. Душевная практика — это молиться святому и душу открывать в своем сердце. Вот это душевная практика. Когда люди вот этим занимаются, не душу в себе открывают, то тогда жизнь не зря проходит. Легче им жить становится. Они чувствуют счастье в такой жизни. Чувствуют необходимость дальше так жить. В этом смысл заключается жизнь, а не в чем-то другом. И когда человек способен вот так действовать, смотрите, мы телевизор смотрим, получаем, наслаждаем себя, книжки читаем, наслаждаем себя, в интернете копаемся, наслаждаем себя, компьютерные игры, наслаждаем себя, пиво пьем, наслаждаем себя. Душа работает в это время? Нет? Нет. Но когда человек молится, молитву совершает, душа работает в это время? Душа работает. Когда душа начинает трудиться, она счастлива становится. Потому что ее природа не потреблять, а трудиться, отдавать части, отдавать, служить ее природе, души. И вот человек спрашивает меня, как простить ошибки. Но почему он меня спрашивает об этом? Ну потому что он никогда не трудился над отношениями. Потому что надо просто молиться, думать об этом человеке, желать счастья, отдавать. Ничего не ждать. Не ждать, когда у меня прощение возникнет. Объем работы. Почему боль возникла между людьми? Что значит не могу прощить? Значит, боль есть. Боль означает, есть объем работы. Ну и работай. Желай счастья человеку, молись. Тебе показал Бог вот объем работы. Вот с этим человеком надо работать. Не хочу с этим человеком работать. Твои проблемы. Объем работы не уменьшится. Начальник говорит, подметай вот здесь вот. Мусор. Ты говоришь, нет, я хочу там подметать. Мне здесь не нравится. Ну хорошо, значит, здесь будет лежать мусор. Подметешь в следующий раз. И он говорит, ну я как-то вот не могу, Олег Геннадьевич, не могу сделать так, чтобы мусор прошел там. Вот где вот мусора много, я, Олег Геннадьевич, не могу как-то так сделать, чтобы... Он прошел. Вот так в Литве ко мне женщина обратилась. Я говорю, давайте вместе будем делать. Если вы не можете, давайте я вам покажу, как мусор собирать. Давайте, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Молимся. Легче? Легче. Все, собирайте дальше мусор. Все. И в этом жизнь человеческая заключается. В том, чтобы сделал плохо, получил наказание, отрабатывай. Молись, служи. Служи кому? Тем, кто любит тебя, и тем, кто тебя ненавидит. Те, кто тебя ненавидит, они помогают тебе отрабатывать твою карму. Они тебе испытания делают, и они даже больше друзья по факту, чем те, кто любит. Потому что те, кто любит, ты с ними проводишь хорошие дни. Но часть человеческой жизни предназначена для того, чтобы хорошие дни проводить. Она предназначена для того, чтобы экзамены сдать. Экзамен сдал, все дни будут хорошие. Когда нет уже кармы, все дни хорошими становятся. Просто одно счастье и все. Не хочется, Олег Геннадьевич, так жить. Я это понимаю, мне тоже не хочется. Но надо себя заставлять. Потому что другой жизни нет. Все остальное это не жизнь, просто сон. Просто спим и все. Как у тебя дела? Хорошо. И у меня хорошо. Ну что это значит? Это значит, что не произошло ничего плохого. Хорошо. Это значит, мы спим просто, да? Нас еще не потревожили, наш сон еще не потревожил. Хорошо, у меня дела. Наш сон еще не потревожит, никто не потревожит. Вот поэтому хорошо. Но скоро потревожит. Обязательно. Обязательно надо рассчитывать именно на это, потому что эта жизнь не предназначена для того, чтобы просто спать. Мы радугу себе рисуем, да? Думаем, вот сейчас в ней буду жить. Но жизнь предназначена для сдачи экзамена. Вы, это ответ такой. Как простить человеку его ошибки, которые он совершил по глупости? Ответ такой. Надо очищать комнату сердца. И она, они потом простятся сами. Очистишь, раз, все. Светлые чувства к этому человеку. Все хорошо у нас. Забыли все. Да? У меня есть молодой человек. Ему тяжело найти работу. Он не чувствует почву под ногами. Как мне себя вести, чтобы помочь ему обрести уверенность в себе? Первое, что вы должны понять, что если у вас есть молодой человек, но он не чувствует почву под ногами, значит, у вас молодого человека пока нет. Потому что молодой человек появляется только в том случае, когда он уже чувствует почву под ногами. Девушка не может выйти замуж за свободно падающий объект. Она сама, потому что свободно падающий объект, ей нужно, чтобы кто-то был устойчив. Она не может выйти замуж за того, кто не чувствует почву под ногами. Потому что обычно, когда мужчина с женщиной идут, почву под ногами не чувствует женщина. Поэтому она берется под ручку. Хоть она, когда без мужа идет, она нормально ходит. Без всякой ручки, у нее все классно получается. Но когда с мужчиной, надо обязательно взяться под ручку, потому что можно упасть. Точно так же, когда в море заходит, я наблюдал, женщина сама в море заходит без проблем. Но когда с мужчиной, ей тяжело заходить. Она наступает на камешки, говорит, я не могу дальше идти, что делать? Он ей помогает, говорит, ну давай еще шаг один, и скоро будет легче. Она говорит, мне холодно. Он говорит, час будет теплее, уже привыкнешь. Она, и это в счастье человеческое. Ему надо кому-то говорить, что скоро привыкнешь. Ей надо кому-то говорить, что мне холодно. И они нашли друг друга, они счастливы. Но представьте, они идут в море, заходят вместе, за ручку идут. Она его ведет. И она говорит ему, мне холодно. Он говорит, а мне еще холоднее. И тоже трясется такой. Нашла она себе мужа или нет? Парня себе нашла она? Нет пока. Он еще не созрел. Тогда сразу возникает вопрос, как мне ему помочь? Есть способ. Для этого нужно натягивать паруса. Вот как паруса натягиваются? Ветром, да? Ветер дует, натягивается паруса. Есть два способа дуть. Первый способ – это чуть-чуть подальше от него держаться, чтобы он чувствовал, что ему надо добиваться девушки. Добиваться означает становиться ответственным. Второй способ натягивать паруса – это вдохновлять. Говорит, у тебя скоро получится меня добиться. Все нормально, не волнуйся. Скоро ты станешь мужчиной, я знаю. Но пока вот у нас не будет близких отношений с тобой. Потому что представьте, строить близкие отношения с размазнёй. Для женщины это невозможное страдание просто. Она не знает, что делать. Она говорит, я не знаю, куда пойти, в кино или в театр. Он смотрит на нее и говорит, я тоже не знаю. И вообще я никуда не хочу идти. Ну и что это за жизнь? Как она будет с ним жить? Не сможет. Поэтому не надо думать, что у тебя уже есть молодой человек. Надо сделать так, чтобы он был. Для этого надо его вдохновлять двумя способами. Держаться подальше. Я не знаю, куда пойти. В кино или в театр. И я не знаю. Ну ладно, хорошо, завтра встретимся. И пошла одна в театр. Потом звонишь, говорит, я в театре была. Почему ты не со мной? Ну ты же не знал, куда тебе идти. И пускай думают, что дальше делать. Тебя как зовут? А? Расскажите, пожалуйста, как преодолеть стресс, связанный с постом? Не поститься просто, и все, как преодолеть стресс. Сейчас держу молочный пост. О, это опасно, опасный пост. Так уже хотелось бы узнать, как держать, соблюдать его правильно. Какая происходит трансформация. Вот это вот опасно. Выбирать все посты, не посоветовавшись ни с кем. Молочный пост самый сложный. Почему? Потому что молоко – это чисто благостный продукт, понимаете? А у человека в организме усваивается то только, какой природы он сам. Вот, допустим, если человек невежественный человек по природе, у него только мясо усваивается. Он не может молочные продукты вообще есть. Поэтому сейчас много научных статей по поводу того, что молочные продукты не усваиваются. Хотя раньше народ уплетал молочные продукты с большим удовольствием. Деревняк только молоком питались. Но сейчас вдруг оказывается, что нездоровая пища. Почему? Потому что благостный очень продукт – это энергия любви, это концентрация энергии любви, молоко. Надо же заслужить такой пищей питаться. Вы скажете, ну там же есть какой-то там белок, там казеин, который не переваривается у взрослого человека. У меня переваривается супер. Я вот попил молоко на ночь горячее с медом, сплю хорошо, все переварилось. Нет признаков, есть признаки, что не переваривалось. Налет на языке и понос. Газы в животе. Нет ни газов, ни налета на языке, ни понос. Все переварилось. Почему? Потому что молоко под цветом луны переваривается хорошо. Это лунный продукт. На ночь надо пить. Не днем, а ночью. Но когда человек в благости живет, он очень спокойный, как луна, спокойный. И молоко может перевариться весь день такого человека. Святые люди в Индии часто питаются одним молоком. Но если ты берешь молочный пост, надо знать, что это не для обычного человека. Это очень возвышенный пост. Нужно очень в умиротворенном состоянии быть в это время. Нужно молитву совершать постоянно. Тогда молоко будет хорошо перевариться. Можно его разбавлять с водой, с кипяченой, горячей чуть-чуть. Теплым его пить с медом, чуть-чуть меда добавлять, чтобы переваривать. Скажешь, ну молоко же просто плохо усваивается у взрослых людей. Вы знаете, я больше доверяю не современным ученым, которые вот много чего пишут. Кстати, есть исследования наоборот, что молоко очень хорошо усваивается. Допустим, есть такой ученый, который он определил, что молоко – это мощный продукт, он стресс снимает. Там есть гормон мелатонин, он снимает стресс. Вот, молоко классно усваивается. Есть другие научные работы, прямо противоположные, понимаете? Прямо противоположные. Поэтому не факт, что вот мы написали научную статью, что молоко плохо усваивается, теперь его не надо пить, все. Нет. Я доверяю больше Авиценне и Бонсине, которого 800 лет практиковали медицину по его рецептам. Я этому больше человеку доверяю. Он пишет, что молоко, почитайте его трактат о врачебной науке, о молоке там есть. Молоко лучше всего пить пожилым людям. Потому что когда человек с возрастом стареет, у него накапливаются токсины в организме, а молоко их выводит. Говорит, молоко надо пить в подогретом виде с медом. Оно усваивается лучше с медом. Чем старше возраст, тем больше надо этим заниматься, пить молоко. Видите, прям противоположная информация, чем современной науке. Но не надо пост на молоке соблюдать, если ты не созрел для этого духовно. Мы как-то в святом месте в одной целой командой ребят решили соблюдать молочный пост, жить на молоке. Мы в это время молились 6 часов, и ну, очень много духовной практики было параллельно. И мы договорились, у нас было 5 человек, что если кому-то будет плохо, мы выходим из поста. Молочный пост предназначен для того, чтобы благости больше было в сердце, спокойствия. Заметили молочницы, женщины-молочницы, они такие все румяненькие, пушистенькие, спокойненькие, жизнерадостненькие. Так? Молочком угощают. Мясом вас будут угощать в мясном магазине? Наоборот, не довешивают постоянно. У нас один из наших ребят на третий день у него сердечный приступ. Мы закончили пост на молоко. На молоке пост закончили. Нет. Один раз я постился на молоке неделю. Тяжело. Но потом постепенно привыкаешь, спокойнее становишься, нормально переваривается. Продукты перевариваются в зависимости от нашего настроения. Настроение переваривает продукты. Если человек находится в постоянном вот этом вот напряжении таком, знаете, как сейчас фильмы показывают. Практически все фильмы такие сейчас. Так человек живет, вот весь такой. На кого похоже? На волка. На волка похоже. Он так живет, волк. И, соответственно, когда человек так живет, ему надо есть мясо. Вот мясная пища предназначена для такой жизни, в которой человек постоянно в напряжении сражается со всеми, спорит. Вот тогда мясо хочется. Когда человек живет счастливо, благостно, всем желает счастья, ему хочется молока уже, другой пищи совсем. Пища та переваривается у человека, какой у человека характер. В зависимости от характера переваривается пища. Даже на человеке это видно. Вот сейчас, допустим, посмотреть на девушек, сразу видно, какая девушка любит сильно сладкое. Если лицо сладкое, значит сладкое любит. Лицо соленое, значит соленое любит. Вот вы сладкое любите, да? Да. Ну сразу, да. А вы кислое любите рядом, да? Да. Нет, не любите? Хочу про кислое немножко. Надо, не надо кислое есть, да. Надо наоборот, если вот про кислое, надо больше сладкого. Женщина говорит, сладкое нельзя. Но сладкая пища, она улучшает женский гормон. Делает женщину счастливой. Но надо с утра сладкое есть. Не вечером, а с утра. Потому что вечером не надо быть счастливым, надо успокаиваться вечером. Наелась сладкого, потом спать не можешь уже. Счастья слишком много. Это же не анархизм. Как отличить интуитивное знание в трудной ситуации впереди от несозревшего астрологического времени? 3 года хожу, вот набралась. 3 года хожу, но не имею сил принять решение переехать в другой город. Из-за этого страдает мой сын и муж, что ли? А, муж, да. Сын хочет жить отдельно в Москве и так далее, и так далее. Долгое время нахожусь в стрессе из-за своей нерешительности. Ну, на самом деле, для женщины нет проблем, что она нерешительна. Мы с женой до сих пор еще не купили свое жилье. Все деньги отдаем на всякие благотворительные цели. И у нас иногда бывает, нужно переехать. Жена говорит, нет, я здесь буду. Никуда не переезжаю. Я говорю, ну хорошо, давай так поживем. Я там поживу, куда надо переехать, а ты пока здесь неделю поживешь. Договорились. Вот. На следующий день я беру вещи, собираю и переезжаю в другое место. И она тоже собирается параллельно. Я говорю, ты же здесь хотела пожить. Она говорит, я лучше там пока недельку поживу. Не понравится, и потом назад вернусь. Я говорю, ну поживи там недельку, хорошо. Потом назад, конечно, вернешься. Недельку живет там, говорит. Я теперь, Олег Геннадьевич, никуда больше не поеду отсюда. Никуда не поеду. Я здесь теперь всегда живу. Я говорю, конечно, теперь всегда здесь. Ну, как бы, это же не проблема женщины. Я не могу переехать в Дубну. Ну, это не твоя проблема. Муж берет все вещи, собирает и говорит, ты хочешь без вещей жить, здесь оставайся. И все, ты не можешь переехать в Дубну, не требуется переезжать в Дубну тебе. Это муж переезжает в Дубну. А ты остаешься там, где была. Женщина же наседка по природе. Попробуйте курицу с места сдвинуть, яйцо насиживает. А такое там устроится, не дай Бог. Это природа какая у женщины, наседка. Из дома не хочется выходить, переезжать тем более. Ha ha ha ha. Так я тебе говорю. Но это нормально. У женщины такая природа. Мужчина, наоборот, куда-то несет все время. Это нормально. Получается гармония в результате. Ну, стресс-то в чем заключается? Что муж не может переехать. Не знает, как с женой себя вести просто. Взял да переехал, и все. Что беспокоиться? Муж ушел из семьи 3 года назад. За это время у него было много женщин. Но он на них не женился. Я жила одна с ребенком. А теперь я встретила мужчину, который ко мне очень хорошо относится. А все мужчины сначала очень хорошо относятся. По-моему, теперь... Но с мужем теперь в развод. Развод не дает. Муж теперь развод не дает и хочет сохранить семью. Что делать? А всегда, когда, смотрите, когда тянешь на себя, оно назад лезет. А когда как бы уже не тянешь, лезет к тебе. Так природа работает всегда. Ты тянешь на себя, от тебя тянется. Ребенка попробуйте тянуть на себя, он сопротивляется. А когда уходишь, он бежит за тобой. Это вот так действует природа просто. Это нормально, что ты решила разводиться, муж говорит, будем сохранять семью. Что это значит? Это значит, что ты всю жизнь жила неправильно. Всю жизнь жила неправильно. Алло. Вот смотрите, нет, алло здесь нельзя уже. Здесь уже лекция будет. Бумажечку надо мне, да. Знаете, почему так много людей, мало людей в зале? Потому что Руслан Нарушевич приехал. Создалась конкуренция. Это хорошая конкуренция, я считаю. Я удивился, что, оказывается, Руслан Нарушевич перетягивает у меня народ. Он вообще не перетягивает. Здорово. Итак, в чем проблема у девушки, вот этой женщины, которая написала письмо? Это проблема общая наша. Это не ее проблема, а наша общая проблема. Проблема заключается в том, что мы не понимаем две вещи. Первая вещь, что ты выходишь замуж за такого человека, на каком уровне сознания ты находишься. Женщины часто думают, я более возвышена, чем он. Ну, если ты более возвышена, ты выходишь замуж за более возвышенного. В умные достаются в умным, а я досталась тебе, да? Почему же кажется, что я более возвышенный, чем мой муж? Вот женщине почему кажется так? Я вот более возвышенна. Он менее возвышенный, он склонен изменять, а я вот верная. Ну, потому что так положено. Женщины в природе верные, мужчины склонны изменять. Женщины склонны строить глазки, не склонны изменять. Строить глазки склонны, всегда строят глазки. Возможность есть, сразу строят глазки. Мужчины, возможность есть, сразу изменяют. В этом разница заключается. Но интересно знать, с кем мужчины изменяют. С тараканами, что ли? Они с женщинами изменяют, так? Почему? Потому что и женщина строит глаз. Да кто тогда хуже? Одинаковый. Но интересно, вот что если женщина не изменяет, она просто строит глазки, значит она лучше. Женщины склонны считать себя лучше всегда. Почему? Они более красивые, более деликатные, более эстетичные, лучше одеваются. Они лучше замечают ситуацию. Они как бы лучше ориентируются в ситуации. Они более чувствительны. И как бы и вообще, когда женщина смотрит на себя в зеркало, она думает, Господи, ну какому дураку досталась такая красавица? Женщина, она очень как бы вот склонна себя считать лучше всегда. Поэтому женщина считается лучшей половиной человечества. так и есть. Женщина лучше половины человечества. Потому что если женщина себя не считала лучше, она бы не была красивой. Те женщины, которые не считают себя лучше, они красивые. Женщина, которая себя считает лучше, она красивая. Лучше означает лучше. Нет? Лучше. Но вот какой-то дурак достался и изменяет постоянно. Веды говорят, потому что тебе положено такого дурака, поэтому и достался такой. Вот ты такая вот есть на самом деле. И вот ты такая тоже. Только ты себе этого не знаешь, потому что ты женщина. Женщины не знают себе, как определить, какая я. Посмотри на своего мужика. Но в женщине проявляется вот это все. Женщина — это какое начало? Неактивное. В ней все в зачатке. Через кого проявляют? Через мужа. Хочешь понять, какая ты, посмотри на своего мужика. И поймешь, какая ты. Все. Вы скажете, нет, я лучше. Хорошо, если вы лучше, такое бывает. Мужик тоже станет лучше. Вот если ты лучше стала, мужик тоже лучше становится. Потому что женщина — вдохновляющее начало. Она лучше становится, мужик лучше становится. Еще лучше становится, еще лучше мужик. Еще лучше мужик. Все. В чем проблема? Проблема заключается в том, что женщина не работала над собой. Мужик лучше не становился. Но семья-то не разрушилась, видите, он, это их уровень жизни. То есть уровень, на уровне гуляния они живут. Нравственный уровень семьи очень низкий. Кто создает нравственный уровень семьи? Женщина. Она делает алтарь дома, она пищу освещает, она молится каждый день. Муж что делает? Подтягивается потихоньку. Смотрит, что она так делает, ему это нравится. Начинает изучать, как молиться. Постепенно, у мужчины все медленно происходит. Постепенно это делается все. Потом он уже, его не догонишь уже. Он разгоняется, когда его уже не догонишь. Но повернуть в другую сторону уже нельзя. Вот он поехал в эту сторону, все, дальше туда же будет ехать. Все, женщина может повернуть, она может что-то другое найти, и все интересно. А его уже все, он уже вот в этом направлении двигается. Все. Мужчина или двигается быстро вниз, или его подтягивает жена, и потом он двигается быстро вверх. Но он не стоит на месте. Куда-то ему надо двигаться все время, в одну сторону. Все. Почему мой муж гуляет? Потому что у тебя такой уровень сознания. Ты настолько развитый человек, что муж гуляет. Тебя как зовут-то?
1: София.
0: София. Вот ты принесла мне любовь. Чуть-чуть любви принесла мне София. Маленькую бараночку. Очень символично. Иногда приносят ноль, а иногда один. Я одного не достоин, только нуля достоин. Этому нулю не принесли. Значит, очень важно понять вот это в этом письме, оно такое ключевое. Мне важно понять, что как мы настраиваемся. Вот пришел в жизнь человек, гуляет. Как мы настраиваемся? Не хочу с таким жить, хочу не гулящего. Тройку на экзамене поставили, не хочу тройку, хочу четверку. Выучи на четверку, получишь четверку. Система ясна, нет? Теперь, почему развод-то не дает? А потому что семья всегда была. Она просто гулящая такая семья была. Она всегда была семья. И вот ты думаешь, сейчас выйдешь замуж за этого, будет другая семья? Нет, будет то же самое. У тебя такой уровень сознания. Какой смысл, значит, разрушать? Надо ставить условия мужу, надо его воспитывать, надо повышать уровень духовной культуры в семье, надо сделать так, чтобы мужчина совесть просыпалась, когда он домой заходит. Как сделать так, чтобы мужчина совесть просыпалась, когда он домой заходит? Надо, чтобы в доме жила совесть. А кто поселяет в доме совесть? Жена, женщина. Она создает такую атмосферу, что мужчина заходит. Можно даже такую атмосферу создать, что он перед алтарем без штанов не пройдет. Алтарь, если есть в доме, там поклоняется, он без штанов идет, будет закрываться. Потому что стыдно. Потому что алтарь означает присутствие Бога, все. Уже без штанов не походишь. Надо трусы одевать. Ну, то есть женщина, она олицетворяет совесть в доме, понимаете? Она ведет себя так, чтобы была совесть. Мужчина наоборот. Но если женщина создает атмосферу в доме правильно, мужчине нечего делать, он не может по-другому жить. Никто в храме не сможет ходить бессовестно. Никто, ни мужчина, ни женщина. Даже кошки будут ходить по-другому. Вы увидите это. Кошка может куда угодно залезть, но не на алтарь. Если там поклоняются на алтаре, кошка ни за что туда не залезет. Она боится. Она знает, что это место, где есть совесть. Поэтому надо учиться дома создавать духовную атмосферу. Год готовить с молитвой. Чем больше молитвы, тем меньше бессовестной жизни. Сразу изменять не хочется мужчине. Его склонность изменять тает от этого. Вы возразите и скажете, но этот вообще обнаглеет. Он вообще постоянно, он до меня еще изменял много. Значит, вот у вас в прошлой жизни такая история. Значит, вы в прошлой жизни вот так много изменяли. Теперь такого мужика получили, все. Вот такое объяснение. Всегда все имеет закономерность. Никогда случайности не бывает. То, что происходит, это закономерность. Что делать? Не дает развода. Гад. Что делать? Думайте сами. Сейчас без развода можно развестись. Дает, не дает, не имеет значения. Или остаться, попробовать еще раз. Еще раз. Уйти, чтобы вернуться. Еще раз. Пусть двери распахнутся. Еще раз. Мои дорогие, у нас уже, наверное, не смогу больше на вопросы отвечать. У нас уже пора. Сейчас сколько времени? 7 часов, да? 20 минут. Все, у нас сейчас тема лекции будет уже освещаться. Перед тем, как читать лекцию, я хотел бы вам одну вещь сказать, очень важную. Где-то 2 года назад одна очень интеллектуальная женщина пришла ко мне на лекции. У нее был очень такой глубокий взгляд. Она подошла ко мне и сказала, почему бы нам не исследовать ваши лекции, потому что ваши лекции на самом деле, они очень эффективно влияют на людей. И на специалист по общественному здоровью. Это как наука, которая изучает, как меняется жизнь людей после чего-то. Мы взяли, провели анкетирование, написали несколько научных статей. И дальше проводим работу с этим материалом. И потом я узнал, что она, оказывается, сама читает лекции, но она читает лекции в небольших группах. Вот. И мы с ней потом дальше очень много провели времени в общении. И оказалось, что она очень возвышенный духовный человек. У нее, в отличие от меня, очень чистый голову. Она, у нее дедушка очень возвышенная личность и так далее. Это Фатима Абджад, доктор медицинских наук, психолог, психотерапевт, международный эксперт Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и так далее. Много всяких званий.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Потому что мы привыкли, знаете, мы привыкли. Старая привычка, хотя и разочаровывает нас, вот старое мировоззрение, хотя и постоянно доставляет нам какие-то неудобства, а иначе чего вы сюда пришли, если у вас все нормально? Значит, что-то есть, что хочется поменять? Если у вас было все нормально, вы бы просто сидели в самадхи, и вам было бы хорошо. Если вы ходите по лекции, то, похоже, что-то хотите менять. Да? И хотя старое мировоззрение доставляет нам беспокойство, тем не менее оно не сдается. Когда говоришь, ну давай поменяем. Он говорит, ну не знаю. Как-то больно, я привык уже. А вдруг кто будет хуже? Да? Ну то есть оно тяжело, оно постепенно. И три шага, о которых мы говорили, три шага. Таковы, что сначала нужно вывести это на сознательный уровень. Вчера вы спросили, да, я вот так не думаю, я не хожу по улице и не думаю, вот сейчас я поступаю как, я не знаю, эго в гуне страсти. Я не думаю так. В этом-то и проблема, что пока это все на подсознательном уровне, у нас нет шансов что-то менять. Первое, с чего начинается, с того, что человек начинает сознательно разбираться, что двигает мной, что движет мной. Почему я так поступаю? Почему я так смотрю на людей? Знание. Вот этот важный момент. И сначала надо понять, а кем я хочу быть, что я хочу менять. Без этого, ну, знаете, если я плыву никуда, непонятно куда, без плана, то я приплыву тоже непонятно куда. Второй шаг — это общаться с теми, у кого уже это мировоззрение есть. И это дает такую силу, конечно, невероятную. Я пришел как-то к своему духовному наставнику, стал жаловаться на жизнь. Я говорю, вот, не растет кокос, там крокодил подорожал, вот, и доллар тоже как-то, хотя сейчас он, ну, дешевеет. И он послушал меня, махнул рукой вот так, говорит, а нормально, пройдет. Я говорю, да, да. И я успокоился. Думаю, ну ладно. Хорошо. Почему так? Другой вид сознания. Другое мировоззрение, убеждения другие. И он посмотрел на мою проблему своими глазами, говорит, так это не проблема. Я тоже его глазами посмотрел. Ну да, точно, не проблема. Пройдет. Да. Важный момент. Общаться означает, когда мы перенимаем мировоззрение.

0: Вашему вниманию лекция Тушкина Василия Рюриковича, ученого, филолога-востоковеда из Владивостока. С середины 80-х годов Василий Тушкин серьезно занимается переводами, изучением и популяризацией древней ведической философии и культуры.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Меня зовут Василий Тушкин, и я сегодня начинаю читать свой курс лекций, который называется «Самое сокровенное знание». И он предназначен для людей, которые интересуются духовностью вообще, и в частности ведической традицией, которая является, как известно, общей и для Древней Руси, и для Древней Индии. Действительно, очень много параллелей, очень много интересных вещей в культуре, философии. Но на Руси очень многое из этой древневедической культуры было утрачено, объявлено язычеством, уничтожено, а в Индии это уцелело. Итак, в последние годы у нас в стране вспыхнул интерес к древней истории наших предков, славян, их верованиям и культуре. Появилось много публикаций, пестрящих такими словосочетаниями, как «русские веды», «славяно-арии» и так далее. Многие пытаются провести языковые и культурные параллели с Индией и выяснить, кто на кого повлиял. Действительно, схожих моментов очень много, и я приведу наиболее яркие из них. Из всей обширной семьи индоевропейских языков наиболее близки друг другу это русский язык и санскрит, язык Древней Индии. А также наблюдается удивительное сходство дохристианских культов славян с религией древних ариев, индуизмом. И те, и другие называют книги знания ведами. Веды – это просто знание. Отсюда происходят такие слова, как «ведать», «знать» и «невежество», соответственно, «отсутствие знания». Это слово очень прочно вошло в наш обиход, как составная часть таких слов, как «правоведение», «товароведение» и так далее. И также мы знаем, что «веди» – это третья буква русского алфавита. «Аз», «буки», «веди». Любопытно, что даже национальная валюта двух стран похоже называется. У нас рубли, у них рупии. Итак, я еще хочу сказать о источниках, которыми я пользовался при подготовке к этой лекции. С индийской стороны это были такие книги, как «Махабхарата», древний индийский эпос, «Ригведа», один из древнейших первоисточников, «Пураны», это такие хроники древности. Также доктор Тилак, его монография, которая называется «Северная прародина в Ведах». С русской стороны я использовал такие источники, как книга Велеса в переводе Александра Асова, книга «Сакральная Руси» Юрия Миролюбова, «Русские сквозь тысячелетия», или так называемая «Арктическая теория», автором этой книги является Наталья Романовна Гусева, «Загадки русского севера», книга Владимира Демина, и «Славяно-арийские веды» – это издание Инглийской церкви. Больше всего я буду ссылаться на Велесову книгу, поэтому о ней я скажу чуть-чуть более подробно. Эта книга была обнаружена во времена Первой мировой войны в Орловской губернии одним из офицеров Белой армии, который во время этой гражданской войны эмигрировал и осел где-то в Бельгии. Потом эту книгу он передал одному из филологов, исследователей. Вот, и она дошла, так сказать, уже до наших дней в переведенном виде. Она из себя представляет такую книгу на буковых дощечках, которую вырезали, предположительно, новгородские жрецы, волхвы в IX веке новой эры. По поводу этой книги существует много разных кривотолков. Некоторые утверждают, что эта книга является подделкой, но Когда мы говорим о слове подделка, то тогда очень важно сказать, подделка под что, потому что должен быть какой-то оригинал. Если нет оригинала, то не под что подделывать. Можно подделать книгу, но невозможно подделать идеи. И, к счастью, эти же идеи встречаются и в других источниках, в других книгах. Поэтому независимо от того, насколько этот источник является авторитетным или подделанным, идеи, в общем-то, есть и в других местах, поэтому это не столь существенно. Итак, эта Велесова книга посвящена богу Велесу, которого считали покровителем скота. И в этой книге описывается история славян и других народов Евразии в период с 20-го тысячелетия до новой эры до 9 века новой эры. Велесова книга – это одна из немногих славянских священных писаний. Очень многие были уничтожены или утрачены. Есть еще такие книги, как «Звездная книга Каляды», «Песни птицы Гамаюн», «Голубинная книга». Не так много их осталось, к сожалению. Итак, мы начнем анализ, сравнительный анализ двух культур с одной такой наиболее любопытной детали, которая больше всего, пожалуй, привлекает внимание на начальном этапе. Это информация в обеих традициях о некой земле на крайнем севере, которую европейские традиции именуют Гипербореей. Гипер обозначает крайний, Борея обозначает север, северный, крайний север Гипербореи. В своих центуриях известный предсказатель Мишель Нострадамус называет русских народом гиперборейским, то есть народом, пришедшим с крайнего севера. В древнем русском источнике книга Велеса тоже говорится об исходе наших предков с крайнего севера в период примерно 20 тысяч лет до новой эры в связи с резким похолоданием, вызванным каким-то катаклизмом. По многим описаниям выясняется, что климат на севере раньше был иным, другая была биосфера Земли, о чем также свидетельствуют находки окаменелых тропических растений в северных широтах. Интересно также то, что в Антарктиде на Южном полюсе при исследовании дна возле Антарктиды обнаружены русла бурных рек, и даже на самом континенте находят обледенелые деревья. Это говорит о том, что либо полюса раньше были в другом месте, либо эти полюса были обитаемы из-за того, что сама биосфера Земли была другой, более приемлемой для жизни. Михаил Ломоносов в своем геологическом труде, который назывался «О слоях земных», недоумевал, откуда на крайнем севере России взялись столь многие слоновые кости чрезвычайной величины в тех местах, к обитанию им неудобных, буквально так он написал. Один из античных ученых, Плиний Старший, писал о гиперборейцах как о реальном древнем народе, который жил у полярного круга и который генетически был связан с эллинами через культ Аполлона. Причем Аполлона, бога солнца, по эллинской традиции называли таким эпитетом, как Аполлон гиперборейский. Итак, его сестру, кстати, Артемиду тоже называли Артемида гиперборейская. И в своей книге «Естественная история» этот историк Плиний дословно говорит так про Гиперборею. «Страна эта находится вся на солнце с благодатным климатом. Там неизвестны раздоры и всякие болезни». Это место в русском фольклоре именовалось подсолнечным царством, то есть царство, которое находится под солнцем. И современное слово «Арктика» или еще «Арктида», как ее называют, происходит от санскритского корня «арка». «Арка» – это солнце. Мы знаем, что «арка» – это как бы такая вот линия, которая описывает движение или траекторию движения солнца от восхода до заката. Так вот, одно из древних названий солнца на древнем языке санскрите – это арка. И вот Арктида или Арктика – это как раз то, что происходит от этого корня арка, то есть находящийся под солнцем. Недавние исследования в Шотландии показали, что еще 4000 лет назад климат на данной широте, Шотландия, мы знаем, что север Англии, был сравним со средиземноморским. И там водилось много теплолюбивых животных. Российские океанографы и палеонтологи также установили, что где-то от 30 до 15 тысячелетия до новой эры климат Арктики был достаточно мягким. Академик Трешников пришел к выводу о том, что подводные горные образования, так называемые хребты Ломоносова и Менделеева, еще 10-20 тысяч лет назад возвышались над поверхностью Ледовитого океана, а там находилась зона умеренного климата. То есть есть вполне обоснованные научные свидетельства того, что эта зона могла быть обитаемой, приемлемой для жизни. Имеется также карта известного средневекового картографа Герарда Меркатора, датированная 1569 годом, на которой Гиперборея изображена в виде огромного арктического материка из четырех островов с высокой горой посередине. То есть вот там, где сейчас находится Северный Ледовитый океан, там находилось четыре этих острова. Конечно, это совсем не значит, что в 1569 году еще эти острова там были, они исчезли значительно раньше. Вот. Но на этой карте они еще отражены. И вот эта вот гора посередине, это Вселенская гора, которая описана в эллинских мифах как Олимп. А в индийском эпосе она описана как гора Меру. Авторитетность этой карты Герарда Меркатора не вызывает никаких сомнений, поскольку там уже изображен пролив между Азией и Америкой, который был открыт Семеном Дежневым лишь в 1648 году, то есть позже, чем вот эта вот карта была составлена. И этот пролив стал называться именем Витуса Беринга только в 1728 году. То есть очевидно, что эта карта составлялась по каким-то неизвестным древним источникам. По мнению некоторых российских ученых, в водах Северного Ледовитого океана действительно существует подводная гора, которая практически достигает ледяного панциря, то есть она находится под этим ледяным покрытием Ледовитого океана. Ученые предполагают, что она, как и эти вышеупомянутые хребты Менделеева и Ломоносова, погрузилась в морскую пучину сравнительно недавно. Гиперборея также отмечена на карте французского математика, астронома и географа Финея в 1531 году. Кроме того, она изображена на одной из испанских карт конца XVI века, хранящихся в Мадридской национальной библиотеке. Фотографии этих карт приводятся в книге Демина «Загадки русского севера». Если кому-то интересно посмотреть, эту книгу можно найти. Итак, эта исчезнувшая древняя земля упоминается в былинах и сказаниях северных народов. А путешествие в посолнечное царство или в эту Гиперборею повествуют древние сказания из сборника фольклориста Рыбникова. Вот я приведу цитату оттуда дословно. «Прилетел он в царство под солнышком, слезает с орла самолетного и начал по царству прохаживать, по подсолнечному прогуливать». То есть это цитата из вот этого сборника древнерусского фольклора. Причем интересно то, что у этого так называемого орла самолетного есть винт и неподвижные крылья. Там написано буквально так: «Летит птица и не машет крылом». То есть это, конечно, немножко поворачивает наши мозги, потому что мы привыкли думать, что технический прогресс, допустим, такие средства передвижения, как самолеты, это сравнительно все недавнее. Но вот представление об истории сейчас довольно-таки сильно меняется, потому что в древних этих индийских ведах есть такой раздел, который называется Вайманика Шастра или Виманика Шастра. Виман обозначает летательные аппараты, а Шастра обозначает трактат. И вот эта Виманика Шастра описывает различные средства передвижения в пространстве, от механических, как вот сейчас мы летаем на самолетах, до таких более тонких, например, движения по солнечному свету, движения при помощи энергии магнитных полей, движения при помощи мантр, таких особых звуковых формул своего рода. И вот мы встречаем подобное описание и в этом древнерусском фольклоре, что в это подсолнечное царство, то есть в эту Гиперборею, которая находилась на крайнем севере, оказывается, летали и туда, и отсюда. Еще интересно то, что индийский ученый доктор Гангадхар Тилак в своей работе «Арктическая родина в Ведах» приводит цитаты из древнейшего источника из Ригведы, которые гласят о том, что созвездие семи великих мудрецов, это то, что мы привыкли называть большой медведицей, находится прямо у нас над головой. То есть, если человек находится в Индии, то, согласно астрономии, большая медведица будет видна всего лишь над горизонтом. И единственное место, где она находится прямо над головой, это местность за полярным кругом на Северном полюсе. То есть, что это обозначает? Значит ли это, что персонажи Ригведы или те, кто ее записывали, эти древние индийские мудрецы, находились там, на крайнем севере? Довольно трудно себе представить индийских мудрецов, сидящими среди сугробов и белых медведей на крайнем севере. Вот. Но если поднять эти затонувшие острова и изменить биосферу Земли, тогда описание Ригведы обретает какой-то смысл, если допустить, что действительно была там какая-то Земля и был приемлемый климат. Вот тогда все это уже, так сказать, укладывается в рамки здравого смысла. Другая теория гласит о том, что время от времени меняются полюса Земли, это утверждают геологи. Вот, и есть такое мнение, что предыдущий полюс был где-то в районе Памира. То есть Памир называют вершина мира. То есть там был Северный полюс, предположительно, а Южный полюс находился в районе островов Пасхи. Вот, то есть, может быть, был полюс в другом месте, как раз Северный полюс находился в районе Памира, то есть недалеко от Индии. Вот, но более вероятный вариант – это то, что все-таки вот эта вот ведическая культура, в частности и Ригведа, это текст Ригведы, были известны в более широкой сфере. То есть Веды были достоянием не только Индии, как сейчас, а они были достоянием значительно больших народов, и они были распространены на значительно большей географической территории. И вот это все, так сказать, больше похоже на правду. По мнению некоторых филологов, на самом деле, вот это санскритское название горы Меру, или вот этот греческий Олимп, который возвышался на Северном полюсе, происходит от этого слова Меру, происходит русское слово «мир». Меру или мир. У слова мир в русском языке сейчас три основных смысла. Мир в смысле вселенная, мир в смысле люди, когда мы говорим всем миром собрались, и мир в смысле гармония. То есть вот эта вот гора Меру была своего рода такой вот осью. Согласно индийской космологии, гора Меру на метафизическом плане пронизывает полюса Земли и является незримой осью, вокруг которой вращается мир людей. Хотя физически эта гора сейчас не проявлена. Довольно интересно, что недавно в космологии среди некоторых ученых появилась такая концепция, что Вселенная на самом деле является не открытой системой, как большинство людей думает, а Вселенная – это замкнутая система, как мы будем говорить об этом чуть позже во время темы Веды о космосе, что космос – это замкнутая сфера, и эта сфера пронизана некой такой осью, вокруг которой все вращается. Так вот, на метафизическом уровне это есть вот эта вот невидимая ось, вокруг которой вращается все мироздание, и также она имела свое внешнее проявление в виде вот этой вот горы Меру, которая из-за какого-то катаклизма погрузилась на дно Северного Ледовитого океана, и сейчас все это скрыто ледяной шапкой. Итак, перекрестный анализ разных культур говорит о существовании в недалеком прошлом

в мире, что как есть те, кто младше нас, те, кто зависимы от нас, точно так же есть те, кто старше нас, те, от кого зависимы мы. Вот. И всякая культура изначально является ритуальной культурой. И ритуал – это как раз связь между теми, кто внизу, и теми, кто вверху. Так вот, славяне – это те, кто прославляли как будто вот вселенскую иерархию тех, от кого люди непосредственно зависимы. Одним из своих предков славяне считали бога солнца, которого они называли Яроа или Ярила. И потому одно из названий этого народа – Яро славы, то есть те, кто прославляли этого Яра, бога солнца. Другой часто встречающийся термин в связи с древними славянами – это термин «арий». И слово «арий» это санскритское слово, обозначает вот что. Оно обозначает, первое, благородный, и второе обозначает знающий высшие ценности жизни. Опять же, вокруг этого слова очень много различных спекуляций, что арии – это чуть ли вообще не цыгане какие-то, которые с севера вторглись в Индию, и что вот якобы в Индии жили какие-то древние, вернее, какие-то необразованные народы, дравиды черные, вот, глупые, а пришли с севера белые арии, пропели веды и оставили эту культуру там, и потом куда-то, значит, ушли и исчезли. Вот это так называемая теория арийского вторжения, которая на самом деле не выдерживает никакой критики, очень много там слабых разных мест. Вот. И есть очень много свидетельств того, что даже до всех этих дат так называемого арийского вторжения арийская культура уже существовала в Индии. Более того, получается, что индусы, если они были действительно учениками, а эти славяно-арии были учителями, в этом случае ученики оказались талантливее своих учителей, потому что учителя все растеряли, сейчас еле-еле вспоминают, а ученики это все сохранили. Конечно, все это обстояло не совсем так, вот, и ведическая культура не просто откуда-то там с севера пришла, вот, а ведическая культура уже была на территории Индии, о чем свидетельствуют очень многие исторические и археологические свидетельства. Вот, задолго до времени вот этой вот миграции славян-арий севера. Эта миграция славян-арий севера действительно была, но это не было связано с привнесением ведической традиции в Индию, потому что в Индии ведическая традиция была еще до этого. На самом деле ведическая цивилизация была как бы такой протоцивилизацией. Она была изначальной цивилизацией Земли. Вот. И поэтому и славяне были ее носителями, и индусы были ее носителями. Вот. И поэтому здесь нельзя сказать, кто раньше, кто на кого повлиял. Это была на самом деле культура и знание, которое распространялось было на всей земле. Итак, слово «арий», оно не указывает на какую-то национальность, ария указывает на уровень цивилизованности, на качество сознания. То есть ария – это благородный, и ария – это знающий высшие ценности жизни. Этот термин «арий» встречается, например, в таком древневедическом индийском писании, как «Бхагавад-гита», где такая фраза на санскрите переводится как «Анария джушта асваргьям», то есть обращение к главному герою Бхагавад-гиты Арджуне, где Верховный Господь, рассказывающий Бхагавад-гиту, говорит к нему: «Ты ведешь себя не как арий, и поэтому ты не достигнешь высших планет». То есть однозначно, что арий в данном случае – это не какой-то там человек, представитель какой-то национальности, а арий – это представитель определенного сознания. Итак, обычно этим термином «ария» называли высшие сословия ведического общества в Древней Индии. Каким образом этот термин перекочевал к славянам, не совсем ясно, но некоторые исследователи усматривают связь этого слова с именем божественного прародителя славян, этого Яра или Ярила, которого они прославляли. То есть Яр или Ар или Ария – это очень похожие корни. В книге Велеса говорится о том, что именно этот Яр после резкого похолодания на севере вывел уцелевшие племена славян с крайнего севера в район современного Урала, откуда они потом пошли на юг и дошли до штата Пенджаб в современной Индии. Этот штат Пенджаб, он в книге Велеса называется термином «Пенджа». Оттуда их позже вывел на территорию Восточной Европы индийский полководец, которого в книге Велес называют именем Яруна. А в древнеиндийском эпосе Махабхарата этот сюжет тоже упоминается, и Яруна там назван своим изначальным индийским

0: именем Арджуна. Арджуна и Аруна очень похожи. А, кстати говоря, имя Арджуна буквально означает серебряный, светлый, и перекликается с латинским аргентум, серебро, аргентум Арджуна. Возможно, что еще одно толкование слова арий, как белый человек, тоже восходит к этому корню ар или яр, то есть белый человек, как светлый серебро. Итак, на этом мы немножко прекратим исторические, так сказать, параллели, потому что эта тема очень большая сама по себе. Цель сегодняшней лекции у нас обзорная. Для тех, кто интересуется этой темой более подробно, я рекомендую обратиться к книгам Владимира Демина «Загадки русского севера», Натальи Романовны Гусева «Русские сквозь тысячелетия» и книга Велеса с переводами и пояснениями Александра Асова. Вот. А теперь мы поговорим о философских и культурных сходствах. Как известно, все древние культуры были основаны на понимании того, что человек зависим от внешних сил, которые имеют свои персонификации или божества. Современная наука склонна обезличивать все, деперсонифицировать. То есть мы сейчас живем в мире энергии, которые как бы бесхозны. То есть вот вода, земля, огонь, воздух, все это якобы никому не принадлежит. Хотя мы видим, что если мы возьмем, допустим, какую-то небольшую модель, как город, то у всех этих энергий есть свои распорядители. То есть воду нам подают, скажем, какой-то водоканал, или электроэнергию тоже нам подают, коммуникации, связь, тоже какие-то компании все это обслуживают. То есть практически все энергии, которые мы имеем, они имеют своих распорядителей. Вот. И если немножко расширить эту логику до масштабов Вселенной, от масштабов города, от масштабов страны до масштабов Вселенной, то выяснится, что все эти энергии, все эти стихии, они тоже находятся в ведении определенных существ, которые значительно превосходят нас. Поэтому нам их трудно осознавать. Так же, как, допустим, человек видит муравья, но муравей не обязательно видит человека, потому что человек для него слишком велик. Вот, и, например, мы живем, и в нашем теле какие-то бактерии и так далее, но эти бактерии нас не осознают. Мы их можем осознавать, а они нас не осознают. Точно так же мы живем в этом космосе и не очень-то хорошо понимаем, где мы находимся. Так вот, настоящая культура – это культура, которая учит человека пониманию, где он находится. И настоящая культура – это культура, которая показывает, что все энергии, в строгом смысле слова, имеют своих хозяев. И точно так же, как, допустим, за свет, за воду и за остальные услуги надо платить. Вот, точно так же за свет, за воду во Вселенной нужно платить. И вот эта вот культура благодарности называется ритуальная культура, когда люди прошлого понимали, что все эти стихии находятся в заведовании определенных их высших существ, которых называют полубогами, допустим, или на санскрите их называют термином девата. Это могущественные существа. И вот когда мы, как люди, вступаем с ними в какой-то контакт, это называется ритуалом. Вот. И теперь мы узнаем о том, в разных странах, в частности в Индии и на Руси, вернее, не как, а кому поклонялись, с какими божествами были связаны какие стихии. И вот у всех народов есть какое-то понятие о том, что эти божества, хотя и находятся в высших регионах космоса, благодаря своему могуществу и необычным способностям, они могут слышать наши просьбы и могут реагировать на них. И вот я приведу несколько таких имен, которые являются общими для Древней Руси и для Древней Индии. Имена божеств, к которым обращались, которым поклонялись ради какого-то благосостояния, гармонии жизни здесь на Земле. Итак, в Древней Руси было такое понятие, как три глав или три главные божества. Их называли Вышний, это тот, кто выше всех, Сварог, тот, кто сварганил мир, сотворил, и Сива. Так вот, эти три главы или три главных божества в Индии назывались три мурти. Три также это три, а мурти это форма. И вот то, что у нас называлось Вышний, в Индии называется Вишну. То, что у нас называлось Сварог, у них называлось Брахма. Брахма, творец, и то, что у нас называлось Сива, у них называется Шива. И у них три функции. Брахма – это творение, Брахма или Сварог – это творение. Вишну или Вышний, тот, кто выше всех – это поддержание. И Шива или Сива – это разрушение. Итак, это три основных божества, потому что все процессы в этом мире проходят три фазы – творение, поддержание и разрушение. И вот эти вот три божества – Брахма – творение, Вишну – поддержание и Шива – разрушение – они как раз заведуют этими основными энергиями – творение, поддержание и разрушение. Следующие общие имена для двух традиций – Древней Руси и Древней Индии – это такие имена, как Индра. Индра – на Руси и в Индии считалось, что он заведовал дождем. Другое божество – это Агни. Агни на Руси его называли также либо Агни, либо Агнибог. И, естественно, он отвечал за стихию огня. Следующее божество – это Мара. Мара – это божество смерти. И интересно, что русское слово «умер» буквально означает «умары». Умары, то есть умер, обозначает находится Умары. Он умер и находится Умары в царстве смерти. Итак, вот это имя Мара является общим для бога смерти. И также еще другое имя, обозначающее бога смерти, это Яма. Вот, и на Руси, и в Индии его использовали. Отсюда это слово Яма, как могила, куда кладут тело. Хотя в строгом смысле слова раньше предпочитали на Руси кремацию. Эта традиция в Индии по-прежнему остается по двум причинам. Потому что первое, это не стоит загрязнять землю трупным ядом. А вторая, это такая более метафизическая тонкая причина. Она связана с тем, что пока остается здесь тело, у души или у сознания, которое из этого тела выходит, сохраняется привязанность к этому телу. Так вот, поскольку согласно ведам и вообще любой духовной культуре, смысл жизни состоит в развитии сознания, в духовном развитии, чтобы оно было привязано не к телу, а к Богу, для этого тело кремируется, сжигается, для того, чтобы разорвать все последние привязанности души к этому телу и позволить душе прогрессировать дальше. Итак, это небольшое отступление. Следующим божеством общим для двух культур было божество Варуна. И там называли его Варуна, и он является покровителем водной стихии. Следующее общее имя для двух культур – это на Руси Кришень, а в Индии Кришна его называют. И он связан с такими функциями, как мудрость и любовь. Другое имя, общеизвестное в обоих традициях, это имя Рада на Руси. В Индии называют ее Радха. То есть это богиня любви, которая радует. И еще одно общее имя, это Сурья. Сурья – это божество солнца. Отсюда в русском языке происходят такие слова, как сурица. Сурица – это квас, раньше называли, потому что это напиток из хлебных корок, который ставили на солнце, настаивали на солнце. И также мы знаем, что краска такого солнечного оранжевого цвета называется сурик. Это тоже происходит от этого корня сурья. Итак, я привел только те имена, в которых наблюдается полное или частичное соответствие функции. Хотя есть некоторые и другие имена, расхожие. Однако даже потому, что я привел, уже мы видим все-таки такое удивительное сходство. Хотя после такого списка божеств возникает вопрос о том, что была ли эта культура языческая, раз так много божеств. Вот, в книге Велеса есть довольно-таки хорошее опровержение того, что все-таки вот это вот многобожие не является язычеством в строгом смысле слова. Объявить все это язычество многобожием – это очень поверхностный вывод. Несмотря на такое обилие божеств, есть совершенно четкая иерархия, которая выстраивается в пирамиду власти, на вершине которой находится высший источник всего – Вышний или Вишну, тот, кто выше всех. А остальные просто представляют его власть на более низком уровне, как министры или заместители. Президент, будучи в единственном числе, представлен через разветвленную систему. Вот. И поэтому в книге Велеса об этом сказано так. Есть заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем разделяя сваргу. Сварга – это высший мир. Но разве Вышень, Сварог и иные суть множества? Ведь Бог и един, и множествен. И пусть никто не разделяет этого множества и не говорит, что мы имеем многих богов. Это вам цитата прямо из книги Велеса. То есть это говорит о том, что монотеистическая традиция или единобожие совсем не подразумевает, что у Бога нет заместителей. Вот на самом деле любой процесс, который происходит в этом мире, он имеет свой прообраз в духовной реальности. Здесь мы видим, что практически в любой системе какой-то есть начальник, у них какие-то заместители, потому что человеку, большому начальнику, удобнее общаться с большим количеством через каких-то своих разных представителей. Вот. То есть эта идея иметь министров, заместителей, она на самом-то деле исходит из высшего источника. Поэтому то, что существуют какие-то различные божества, отвечающие за разные стихии и так далее, это совсем не ступает ни в какое противоречие с монотеистической системой, с тем, что Бог один. То есть необходимо видеть это все диалектически, это понимание того, что Бог един и множествен. Язычество на Руси тоже было, но оно было позже, когда вот этого Вышнего или Вишну, то есть того, кто выше всех, забыли. И тогда представления об иерархии нарушились. И вот это язычество, оно в конце концов практически было разрушено. Также наши предки верили в то, что реальность, космос разделен на три уровня. Это тоже очень похоже на индийскую систему разделения: высший мир, средний мир и низший мир. Итак, на Руси эти три уровня называли так. Высший уровень – это уровень прави или правь. Второй средний уровень – это явь. И низший уровень – это навь. Навь или не явь, неявленный. Итак, мир прави – это мир, где все правильно, или идеальный высший мир. Это мир, где живут идеальные существа с высшим сознанием. Явь – это наш явленный, очевидный мир, мир людей. И мир нави, или неяви, неявленный – это негативный, неявленный, или низший, или посмертный мир. В индийских ведах тоже говорится о существовании трех миров. Высший мир – это мир, где доминирует энергия благости. Средний мир охвачен страстью, а низший мир погружен в невежество. Такое сходное понимание мира дает и сходную мотивацию в жизни. То есть необходимо стремиться в мир прави или благости. А для того, чтобы попасть в мир прави, нужно все делать правильно, то есть по закону Бога. От корня «правь» происходят такие слова, как «правда». «Правда» – то, что дает «правь». «Да» – это «давать», а «правь» – это «высшее». Итак, «правда» – это то, что дает «правь». «Управление», «исправление», «правительство», «прав», «неправ». То есть корнями всех этих слов является вот этот вот «прав», «прав» или «правь», то есть «высшее начало». То есть смысл в том, что в основе настоящего управления должно лежать понятие о праве или о высшей реальности. И настоящее управление должно духовно возвышать тех, кто следует за правителем, ведущим своих подопечных стезей праве. Следующее сходство в духовной сфере – это признание присутствия Бога в сердце. В индийской традиции есть такое понятие о том, что рядом с индивидуальной душой есть еще высшая душа или сверхсознание, высший разум, который находится в сердце. Более подробно я об этом расскажу в последующих лекциях. Вот. И в таком древнем источнике, как Бхагавад-гита, описано это, как это проявляется сверхсознание в нашем теле. В славянской мысли это понимание о том, что рядом с душой находится еще высшая душа или сверхсознание, представлено через понятие совесть. Мы часто пользуемся этим словом, но не всегда хорошо понимаем, что оно значит. Если слово «совесть» разбить на две части, то «со» – это обозначает «с чем-то совместно», как предлог, а «весть» – это обозначает «послание», «весть» или «веда». Итак, жизнь в соответствии с «вестью» или «с ведой». а это называется совестью. Итак, это весть или веда, это то, что исходит из Бога, который находится в нашем сердце. То есть внутренне каждый человек прекрасно понимает, как правильно действовать, как правильно себя вести. И когда он ведет себя в соответствии с этой вестью, с этим внутренним импульсом из сердца, это с этим голосом совести, все в порядке. Когда он нарушает вот эту вот весть или вот это вот знание, идущее из сердца, то тогда он начинает мучиться, или мы говорим, человека мучает голос совести. То есть, что там такое в сердце может нас мучить. Но когда мы узнаем о том, что сердце рядом с индивидуальной душой, с индивидуальным сознанием, есть еще высшее сознание, из которого вот эта вот весть или веда исходит, тогда мы понимаем, что такое жить по совести, то есть жить с этой вестью, с этой ведой, с этим знанием, которое идет непосредственно от Бога в сердце. Вот тоже такая любопытная параллель двух культур. Также, если говорить о душе, то общеизвестно, что в индийской традиции существует понятие о бессмертии души. Вечная природа души провозглашается в индийских ведах. И эта вечная душа может существовать в разных формах. Она может существовать в низших формах жизни, она может существовать в высших формах жизни. О реинкарнации более подробно я буду говорить в последующих лекциях. Сейчас просто коротко об этом скажу. Интересно то, что эти же идеи, которые обычно люди считают типично индийскими, они также присутствуют и в русских этих древних книгах знания. В частности, в древнем этом источнике Велесовой книги также говорится о том, что души праведников после смерти идут на сваргу, то есть в высший мир, где Перуница, это жена Перуна, это другое имя для бога солнца, отпаивала их живой водой. Интересно то, что это живая вода называется амритом на санскрите. И этим же термином пользовались и в Древней Руси. Итак, это амрита или нектар бессмертия. Была такой субстанцией, при помощи которой эти души оставались в небесном царстве Перуна, или вот это вот Яра или Ярила, праотца этих ариев. А те, кто пренебрегали своим долгом, они могли попасть в более низкие формы жизни. То есть в самой этой книге Велеса приводится фраза того же Перуна, когда он обращался к войскам, которые не хотели сражаться, и говорил им, что если вы не исполните свой долг, то станете смрадными поросятами. То есть очевидно, что это низшие формы жизни. Итак, вот это вот понятие о вечном существовании души и о возможности души пойти выше или ниже также присутствует в обеих традициях. В традиционном индийском обществе, встречаясь, люди приветствовали друг друга, вспоминая Бога. Например, верующие люди в Индии, встречая друг друга, до сих пор говорят фразы типа «Ом намо нараяная», то есть «Слава Всевышнему». И в связи с этим весьма любопытно вспоминание Юрия Миролюбова, который родился в конце XIX века в одной из деревень Ростовской области на юге России. Бабушка Миролюбова была очень строгой последовательницей древнеславянской культуры, и от нее он узнал многое о традициях предков. Кроме того, сам он очень долго изучал древнеславянский фольклор и занимался сравнительным анализом культур Руси и Индии. И плодом этих исследований стала двухтомная монография «Сакральная Руси». Сам Миролюбов эмигрировал во время еще гражданской войны или после революции. Сразу он жил в Индии какое-то время, и потом он осел в Сан-Франциско и умер в 1953 году. И уже посмертно его жена собрала все его записки, как раз в этот двухтомник «Сакральная Руси», и сейчас он доступен у нас на русском языке. Так вот, по словам Юрия Миролюбова, еще в начале 20 века в деревне, где он жил на юге Ростовской области, люди приветствовали друг друга такими словами, когда они встречались: «Слава Вышнему, слава Кришнему, слава Яро, слава Каляде». Очень трудно себе представить сейчас, что русские люди вот так друг друга приветствовали, но это исторические документы. В обеих традициях также говорится о божественном происхождении пищи. На Руси эта связь была видна в такой цепочке понятий, как хлеб, сноп, сварог. Что такое хлеб? Понятно. Сноп тоже. Сварог – это, вспоминаем, тот, кто сварганил мир, или этот вот Брахма по-индийски, творец. Итак, сварог – это тот, кто дает семя, из которого растут травы и злаки. Потом эти обмолоченные злаки связывают снопы, а из зерна пекут хлеб. И вот первый каравай из нового урожая предлагали этому снопу, то есть сноп — это был такой символический образ этого сварога, бога-творца. И когда эту пищу ему предлагали, она считалась освященной, и потом эту пищу, как причастие, как освященную, по кусочку раздавали всем. Отсюда было такое трепетное отношение к хлебу, как к божественному дару, что хлеб нельзя выкидывать, нельзя бросать на землю, потому что люди прекрасно понимали, что пища сама по себе божественна. Удивительно то, что при современных всех технологиях синтезировать, например, зерно, семя, чего угодно, пшеницы или рис, в принципе, невозможно. Хотя с точки зрения химии, допустим, проанализировать структуру этого семени не так-то сложно. Казалось бы, можно воспроизвести. Но если вы дадите все деньги мира, всем ученым мира, а они не смогут произвести на свет даже ни одного зернышка, понимаете? Вот, потому что это семя или зерно, кроме того, что имеет какую-то химическую структуру, оно еще имеет кое-что, некоторые элементы непостижимости. То есть это вот как бы генокод зерна, его написать и вложить туда мы не можем. Поэтому в Ведах говорится, что пища, или то, из чего рождается пища, зерно или семя, имеет божественное происхождение. Если бы пищу можно было синтезировать современными технологиями, то вопрос голода был бы давным-давно уже решен. Но все прекрасно понимают, что пищу вот на ее таком вот уровне начальном в виде зерна синтезировать в принципе невозможно. Итак, хлеб, сноп, сварог – это такая вот троица, было три таких понятия в древнерусской культуре, которые показывали, что человек в своем хлебе насущном, в своем питании зависит от Бога. А в индийском источнике, таком как Бхагавадгита, в третьей главе, стихах 14-15, также говорится, что все живые существа питаются злаками, растущими из земли, питаемые дождями. Дожди рождаются из совершения ритуалов, а ритуалы изложены в Ведах. Веды же являются дыханием Всевышнего. Таким образом, человек зависит от Бога даже в вопросах питания. Кстати, как в Индии, так и на Руси перед едой пищу полагалось освящать. Это своего рода выражение благодарности Богу за поддержку. И эти подношения или жертвы были строго вегетарианскими, бескровными. Вот что сказано в главе Троянова века Велесовой книги, цитата буквально. «Боги русские не берут жертв людских, ни животных, только плоды, овощи, цветы и зерна, молоко, питную сурью, это квас, и мед, и никогда живую птицу, рыбу. Это варяги и эллины дают богам жертву иную и страшную, человеческую». То есть на Руси было ограничение на потребление мяса, как и в Индии. В той же Бхагавадгите Верховный говорит о исключительно верховных вегетарианских подношениях. Он говорит: «Предложи мне листок, цветок, плод или воду с любовью и преданностью, и я приму это». И в Индии, и на Руси было принято поклонение солнцу трижды в день: на восходе солнца, в полдень и на закате. В Индии брахманы или священники до сих пор делают это, читая особую мантру, которая называется Гаятри. В русском языке от имени Бога, Солнца, Сурья, сейчас осталось только название вот этой вот краски Сурьи, вот, и этот квас Сурица назывался. Все мы также помним из русских сказок так называемое «Тридевятое царство», но мало кто понимает, что эта фраза означает. И вот индийские веды дают нам интересное пояснение этому термину «Тридевятое царство». По индийской астрологии, кроме вот этих 12 знаков зодиака, которые мы знаем, они разделены, вернее, эти знаки, на более узкие сектора – И этих секторов 27. Эти 27 созвездий делятся на 3 группы по 9 в каждой. Итак, 3 по 9, это у нас будет 3жды 9, 3 девятое. И вот первая группа из 9 созвездий, их называют божественные созвездия, вторая называется человеческие и третья демонические. В зависимости от того, в каком из этих созвездий была Луна в момент рождения человека, то этим определяется общая ориентация человека в жизни. Стремится ли он к возвышенным целям, он более приземлен, или он склонен к разрушению, к каким-то невежественным действиям. Но вот сам образ 3-9, то есть 3 умножить на 9, 3-9 царства, служит либо метафорой, указывающей на далекие земли, либо прямо говорит о межзвездных путешествиях, которые на самом деле описаны в индийских ведах, как реальная возможность для человека тех времен. То есть в древнем вот этом эпосе Махабхарате говорится о том, как Арджуна, один из главных героев Махабхараты, перед началом Великой Битвы летал к своему отцу на Индралоку. То есть это вообще другая планета, потому что его отец Индра был там наверху в высших сферах. Вот. И когда мы читаем о том, что какие-то герои наших древних сказаний отправились в 3-9 царство, это может быть, с одной стороны, метафора, 3-9 как метафора чего-то очень удаленного, также может указывать на непосредственно какие-то межзвездные путешествия, потому что раньше о Земле у людей были более широкие представления, чем сейчас. Кстати, в обеих традициях Млечный Путь, если уж мы заговорили о космосе, считается путем на высшую планету этого мира, где находится творец этого космоса, Брахма или Сварог. Это не бог в высшем смысле слова, но это вот его ипостась творческая в этом материальном мире. А полярная звезда считалась и в Индии, и на Руси троном Всевышнего. Это своего рода посольство духовного мира в нашей Вселенной. Действительно, положение полярной звезды необычно. Это единственное неподвижное светило, и потому навигаторы ориентируются именно по нему. Буквально в книге Велеса сказано так по поводу полярной звезды. «Трон Всевышнего недоступен даже для мысли. Он вне нашего мира. Вход к нему в точке соприкосновения вершины мировой горы Меру и небосвода. Сия гора ось видна лишь духовными очами, но сама точка соприкосновения видна всем. Это полярная звезда». Также интересно то, что в обеих традициях почиталось слово или такое словосочетание, как «ом» или «аум». Ну, в индийской традиции это понятно, потому что все ведические мантры, они начинаются с этого слога «ом». То есть «ом» – это такое вот звуковое воплощение Бога. «А» считается – это мужское начало Бога. «У» – это женское начало, потому что в Боге есть и мужское, и женское. И «М» – это их соединение. И соединение Бога и его энергии, этого женского и мужского, божественного, порождает уже все многообразие вещей. Поэтому «аом» или «аум», вот эти вот три буквы, они являются таким звуковым воплощением верховного, как бы формула, что все, что есть в этом мире, это мужская половина абсолюта, или мужское начало божественное, женское начало божественное, «а», «у» и «м» – это их порождение. То есть, все, что мы имеем в этом мире, это соединение Бога и его энергии. И практически все ведические мантры начинаются с этого слога «ом». Так вот, удивительно, что этот слог «ом», он также встречается и в славяно-арийских ведах. Вот, в частности, цитата из книги Велеса. «Прозри, Русич, ом». Ом великий и Божий, Он единый с нами, и Ему творите требы и провозглашайте славу с богами воедино. Также еще, по мнению Юрия Миролюбова, то, что вот на Руси, когда человек заблудился в лесу, он кричит «Ау», это «Ау» раньше было «Аум», АУМ или М. Потом позже это М редуцировалось, ушло и осталось только АУ. То есть, когда человек заблудился, ему приходится взывать к Богу. И вот по этому слогу АУМ или то, что осталось АУ, он обращался к Верховному. Далее, следующая интересная параллель, это известные нам по русским сказкам «Змей Горынычи». Они тоже находят свое объяснение в индийских ведах. Там описаны так называемые многоглавые огнедышащие змеи, которые живут на низших планетах космоса. И наличие этих персонажей в древних славянских сказках указывает на то, что наши предки имели доступ к более далеким сферам, чем мы сейчас. Вот, эти змеи Горыныч, это примерно то же самое, что вот на Востоке, допустим, в Китае называют этими драконами. Следующая параллель может немножко шокировать. Это символ свастики. В сознании современного западного человека этот символ неизбежно связан с фашизмом. Однако, еще менее 100 лет назад свастика находилась на денежных купюрах России. К сожалению, я не могу по радио показать эту фотографию, но вот если вы найдете такую книгу, как книга света называется, издание английской церкви, их 4, по-моему, части, такие черные книги, такие красивые. Вот, там приводится фотография, значит, купюра 1000 рублей 1917 года, и там в центре изображена свастика. То есть совершенно очевидно, что этот знак считался благоприятным, потому что что попало на государственной валюте, изображать, естественно, не будут. Кроме того, там также есть фотография рукавной эмблемой бойцов Красной Армии Юго-Восточного фронта 18-го года. И там, значит, на этой рукавной эмблеме там изображена свастика, и в нее вписана аббревиатура РСФСР. Также этот символ свастики часто встречается в древних славянских орнаментах, украшавших жилище и одежду. То есть в орнаментах Эрмитажа на самом деле очень много вот этих вот свастичных узоров. И вообще свастика — это очень популярный символ, который у многих народов встречается. В Индии знаки свастики ставят на дверях храмы, украшают им храмовую посуду, утварь украшают знаками свастики. Потому что слово свастика буквально обозначает благоприятный. Су — это обозначает чистый, асти — это есть, а ка — это символ. Су астика или свастика — это символ благополучия, гармонии, символ чистого бытия. Вот. Дело в том, что свастика — это вообще объективный смысл, символ, вернее. И архетип свастики воспроизводится на всех уровнях мироздания. Подтверждение тому – это наблюдение за миграцией клеток и клеточных пластов, в ходе которых зафиксированы структуры микромира, имеющие форму свастики. И ту же структуру имеет наша галактика, Млечный Путь. Вот, то есть мы видим, что это определенный объективный символ, который присутствует в природе, в мире, вот, поэтому в нем ничего плохого нет. Гитлер надеялся, что свастика принесет удачу и ему. Но поскольку в своих деяниях он двигался явно не в сторону прави, вот, то это привело только к его саморазрушению. То есть его эта свастика не смогла. Но чего он добился, так это то, что символ этот, конечно, очень надолго, так сказать, опорочен связью с этой личностью. Вот. Но, тем не менее, мы должны быть движимы не предубеждениями, а знанием. Так вот, знание таково, что само слово «суастика» или «свастика» обозначает благоприятный символ. И вот такие вот исторические свидетельства того, что этот символ находился на государственных денежных знаках и даже на этих нарукавных эмблемах бойцов Красной Армии, говорит о том, что 100 лет еще не прошло, как этот символ был признан на государственном уровне как благоприятный. Поэтому требуется, конечно, время для того, чтобы отмыть репутацию этого символа. Следующая параллель – это тоже довольно интересная вещь. Она связана с чакрами. У большинства людей чакры ассоциируются с йогой, с таким древнеиндийским трактатом, как «Йога Патанджали Сутра». Но в действительности эти семь чакр также были известны и на Руси. Эти чакры имеют свои грубые воплощения в форме желез эндокринной системы. И чакры являются своего рода такими тонкими пуговицами, на которые тонкое тело или наша психика пристегнута к физическому телу. Вот. И, естественно, на Руси эти чакры назывались более привычными для нас словами. Если на санскрите нижняя чакра, которая находится в промежности, называется термином Муладхара, то на Руси она называлась зарод. Следующая чакра, Свадистхана, называлась живот. Третья, это Манипура, у нас она называлась Яро, или солнечное сплетение. Яро – это солнце, вспоминаем. Потом следующая, четвертая чакра, которая на санскрите называется Анахата, на Руси называли сердце. Вообще слово сердце указывает на центральное положение сердца или середина. Вот. То есть середина в связи с чем? В связи с тем, что чакр 7, 3 нижних, которые связаны с физиологическими функциями, 3 верхних, а сердце это четвертое, связующее или находящееся в середине. То есть середина человека. Если ноги, скажем, убрать, вот, а взять тело с того момента, где начинается чакра, с промежности до головы, то вот в середине, к сердце находится ровно в середине. Итак, анахата, четвертая чакра, она называлась у нас сердце. Следующая, пятая чакра, которая называется на санскрите термином вишудха, она называлась горло, понятное слово. Потом шла чакра, которая называется агья или аджна. На русском ее называли чело, то есть это лоб, она находится в районе третьего глаза, межброви. И интересно в связи с этим слово чело, век. Человек – это не просто существо о двух руках, о двух ногах, с головой, в которой непонятно что. Вот. А человек – это тот, у кого открыто чело, тот, у которого по меньшей мере открыта вот эта вот шестая чакра, потому что эта шестая чакра, она связана с пониманием уже тонких истин, с пониманием общих законов, как мироздание все увязано воедино. Вот. Раньше на Руси считалось, что есть так называемое «жить», то есть это те, у кого открыты только первые три чакры, то есть это люди, которые озабочены только физиологическими своими функциями, которые связаны с нижними тремя чакрами. Вот. Потом следующее уже было в иерархии, это люди, то есть жить – это самые, так сказать, низкие люди, которые даже еще не люди, не люди. То есть у них еще не открыто даже сердце, только первые три чакры. Потом люди – это те, кто уже могут сострадать другим, помогать им, те, у кого открыто сердце. И потом человеки. То есть человек – это нечто более высокое, чем просто жить или люди. То есть не так-то дешево называться человеком, почему и говорится, что человек звучит гордо. И нужен целый век, век, чтобы это чело открылось. Вот это слово «чело», век. Итак, это шестой центр, чело назывался. И высший, седьмой центр, который на санскрите называется Сахасрара, тысячелистный лотос, его называли у нас на Руси родник. То есть, как вот у детей они рождаются, этот вот родничок еще год у них примерно не зарастает. Итак, это следующая параллель. Похожим в обеих традициях также было исчисление времени. Во-первых, год начинался, как и полагается, весной, в марте, в апреле, что соответствует прохождению солнца через первый знак зодиака, через Овен, и знаменует пробуждение природы после зимы. Действительно, очень странно, что люди отмечают Новый год посреди зимы. Ничего такого особенного посреди зимы не происходит. Потому что время – это объективная категория, она должна соответствовать определенным объективным процессам, которые происходят в мире. Так вот, существует определенное движение светил Луны, Солнца по этим знакам зодиака. И поскольку первый знак Овен, то вхождение Солнца в Овен, оно, собственно говоря, и знаменует начало нового годового цикла. Вот сейчас мы отмечаем этот Новый год посреди зимы. Это исключительно дань христианской традиции, это связано как бы с Рождеством Христовым и так далее. Вот. Но, несмотря на эти вещи, все-таки должна быть какая-то объективная привязка к некоторым процессам, которые происходят в природе. И даже современные названия некоторых месяцев в буквальном переводе отражают прежний порядок. То есть, вот, например, месяц, который у нас называется сентябрь, и который общепринято считается девятым, на самом деле является седьмым месяцем. Почему? Например, английское слово «септембр», сентябрь, происходит от санскритского корня сапта. Сапта – это семь. Итак, сапта – это семь, септембр – это сентябрь, седьмой месяц, совсем не девятый. Следующий месяц – октябрь, или по-английски октобер, это от корня окта. Окта обозначает восемь. 8. Тот же октопус – это осьминог, тот, у кого 8 ног. Окта – это 8. Итак, октябрь – это 8 месяц. Ноябрь, или английское «november», происходит от санскритского корня «нава» – 9. Итак, ноябрь – это 9 месяц. Декабрь, английское «december», от санскритского корня «das» – 10. Действительно, когда мы говорим декабрь, то это связано с словом декада. Декада – это 10. Итак, декабрь – это 10 месяц, а не 12. И, соответственно, получается, что январь – это 11, февраль – это 12, и где-то вот с весны, марта-апреля, начинается Новый год. Вот это естественное исчисление. Во-вторых, и в Индии, и на Руси существовало 6 времен года по 2 месяца, а не 4 времени года по 3. И в этом есть своя логика. Ведь хотя март и май считаются весной, они весьма отличаются друг от друга. И более детальная разбивка года на 6 сезонов по 2 месяца, точнее, отражает действительность. Также, что касается времени, то течение времени в обеих традициях считалось цикличным, а не линейным, как сейчас. Самым долгим циклом в Индии считался так называемый день Брахмы или Творца, который длится очень много, много миллионов лет. На Руси этот день Брахмы называли днем Сварога. Опять же, мы вспоминаем, что Сварог и Брахма – это синонимы. Конечно, такой длительный цикл во много миллионов лет очень трудно проследить, но если учесть, что принципы макрокосмоса и микрокосмоса общие, то тогда мы можем наблюдать цикличное течение времени в более мелких масштабах. Например, сутки мы видим, как меняется утро, день, вечер, ночь, потом опять утро, день, вечер, ночь. В течение года мы видим циклы весна, лето, осень, зима, потом опять весна и так далее. Есть более крупные циклы, 12-летние циклы, 60-летние циклы. Если мы наблюдаем вот эти вот, эту парадигму, то есть цикличное течение времени в более маленьких циклах, если мы понимаем, что это все проецируется также и на большие структуры, вот, то тогда мы можем понять, что эти же большие циклы, они тоже идут, просто наша жизнь слишком коротка, чтобы эти циклы замечать. Вот, и не зря образ времени в разных традициях представлен в виде либо колеса, либо в виде змеи, кусающей себя за хвост, либо в виде банального циферблата. В конце концов, мы знаем такую фразу, что все возвращается на круги своя, то есть определенный цикл повторяется. Просто в больших масштабах часть окружности вполне может показаться прямой линией. И поэтому близорукие современные люди вполне довольны ограниченной линейной концепцией течения времени. Хотя древние традиции мира говорят о том, что время течет циклично. Что касается письменности, то до кириллицы письменность на Руси очень напоминала индийский алфавит. Однажды этот Юрий Миролюбов спросил свою бабушку, как писали раньше наши предки. И она сказала, что сначала рисовали богову черту, а под ней крюки лепили. То есть представьте себе, такая линия прямая, и под ней уже какие-то значки. И на самом деле, если вы видели когда-нибудь ведические первоисточники, тексты, то там приводятся тексты на санскрите, и санскрит именно так и выглядит. То есть сначала линия, и под ней определенные значки. И идея такова, что Бог – это как бы такой высший предел, это Богова черта. А все, что мы делаем, это все находится под Богом. И так сначала рисовали Богову черту, а под ней лепили. То есть это говорит о том, что письменность древнеславянская, она графически походила на санскрит, язык Древней Индии. А цифры, которыми мы пользуемся сейчас, и которые мы сейчас называем арабскими, на самом деле взяты были арабами из Индии, а мы уже у арабов взяли. И в этом можно легко убедиться, если мы посмотрим на, опять же, нумерацию древних текстов. Если, предположим, мы смотрим на санскритские тексты, которые пронумерованы, может быть, санскрит мы не прочитаем. Вот, нумерацию их можно понять, потому что эти значки очень похожи, слегка они видоизменены, но очень похожи на те цифры, которыми мы пользуемся сейчас. Вот, точно так же, похоже, звучит счет. Например, мы говорим «один», на санскрите «ади». Мы говорим «два», на санскрите «дуа». Мы говорим «три», на санскрите «три». Мы говорим «четыре», на санскрите «чатур». И так далее. То есть тоже очень похожее звучание. Что касается еще такого термина, как «календарь», нам нужно сказать. Календарь – это буквально означает «каляды дар». Каляды дар, дар каляды. Есть такая звездная книга Каляды. То есть это так называемый славянский календарь. И кто такой каляда? Это тоже санскритское слово, состоит из двух частей. Кала – это время, да – это дающий. Кала – да – это давший время, или давший, наверное, календарь, давший исчисление, систему исчисления времени. Итак, календарь – это дар каляды, а сам каляда – это дающий время. Что касалось времен года, то в обеих традициях эти времена года считались олицетворенными. И с этим были связаны различные праздники, такие как встреча зимы или проводы зимы. Вот зима пришла или зима ушла. Вот. И это не просто какие-то такие вот примитивные верования, натурализм такой, а это наоборот, на самом деле, более глубокое понимание природы. То есть сейчас, как я уже говорил, мы живем в эпоху, когда наука обезличивает, деперсонифицирует природу. Вот хотя в строгом смысле слова все персонифицировано, все энергии имеют своих хозяев. Сейчас я приведу примеры некоторого лексического сходства санскрита и русского языка. Эту тему написано уже довольно-таки много книг подробных. Вот, грамматика санскрита и русского очень-очень похожа, но грамматику нам трудно оценить, а вот просто лексику, слова оценить несложно. Я подобрал несколько таких наиболее похожих терминов, чтобы было наиболее наглядно. Итак, на санскрите Бог, по-русски Бог. По-русски матри, на санскрите матерь. По-русски, или как вот по-украински говорят, пати, на русском, вернее, на санскрите пати, а по-русски, или точнее по-украински батя или отец. На санскрите братри, по-русски брат. На санскрите джива, по-русски живой. На санскрите двара, по-русски дверь. На санскрите суха, по-русски сухой. На санскрите хима, по-русски зима. Снеха, снег. Васанта, весна. Плава, плавать. Прия, приятный. Нава, новый. Света, свет. Тама, тьма. Сканда, это бог войны, скандал. Свакар, свекор. Дада, дядя. Дура, санскритский корми, по-русски дурак, соответственно. Вак, на санскрите по-русски вякать, говорить. Адха, ад. Радха, радость. Будха, будить. Мадху, мед. Мадху веда, это медведь, то есть ведающий мед, знающий где мед. Интересно и обилие географических названий так называемых топонимов санскритского происхождения на территории Руси. Например, есть такие реки, как Ганга и Падма в Архангельской области. То есть это чисто санскритские названия. Мокша и Кама в Мордовии. Это тоже санскритские названия. Мокша означает освобождение, Кама обозначает мирская любовь или страсть. Притоками этой Камы являются такие речки, как Кришнева и Харева. Есть озеро с названием Индра в Екатеринбургской области. Есть река Сома возле Вятки. Сома на санскрите обозначает луна или такой вот нектар особый. Есть город Майя возле Якутска и так далее. То есть это географические названия с очень четко выраженными санскритскими корнями. Итак, исторические, культурные и языковые связи Руси и Индии очевидны, но типичная ошибка – это искать, кто на кого повлиял. И русские шовинисты на волне интереса к этой теме проталкивают идею о том, что арии принесли веды в дикую Индию с территории Руси. Вот. Но я уже говорил о том, что с исторической точки зрения эти спекуляции очень легко опровергаются. Вот. И это все не имеет под собой каких-то оснований, кроме желания показать свое первенство. Вот. На самом деле ведическая культура лучше сохранилась на территории Индии, и она существует там с давних пор, о чем свидетельствуют раскопки такого города, как Мохенджо-Даро в долине реки Инд, который уже много тысяч лет, и он явно, так сказать, предшествует этому так называемому арийскому вторжению с севера. Вот. И на самом деле легче понять связь этих двух культур, Древней Руси и Древней Индии, через принятие единой духовной протокультуры, которая предшествовала тому и другому, из которой черпали знания и культуру обе цивилизации. Вот. Несмотря на промежуточную неясность истории вследствие всевозможных катаклизмов и миграций, изначальное происхождение человека и цивилизации известно, духовная реальность. Об этом говорят все священные писания мира. Именно поэтому мы инстинктивно стремимся вверх к своим истокам. Веды говорят о существовании высшего идеального мира, который проецируется на материальную природу, как луна отражается в реке. Но этот идеальный образ искажается под воздействием ряби или волн течения времени. И с начала творения существовала единая цивилизация с единой культурой, единым языком. То есть все были единогласны, единый глаз, единый язык у всех был. Под воздействием всеобщего закона энтропии, то есть деградации, сознание стало сужаться, культура стала упрощаться, появились разногласия, то есть разные гласы, разные языки. И сейчас мы уже с большим трудом находим лишь остатки былой общности. Вот, в общем, все, что я хотел сказать на сегодня, хотя эта тема очень обширная, вот, тем не менее, как бы такой формат лекции не позволяет всего раскрыть. Вот, я назвал некоторые источники, из которых я черпал информацию, и поэтому, если кто-то, так сказать, что-то хочет еще узнать, можно обратиться к этим источникам. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Вот мы встретимся вновь в эфире, и следующая моя лекция будет называться «Структура происхождения и целевое назначение вед». Вот это будет следующая тема. Все, большое спасибо вам, до свидания, до новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию Василия Тушкина.

очень важно проследить, в каких гунах встречаются люди и в каких гунах они женятся. Ну, поскольку очень мало кто из нас все-таки женится по ведическому стандарту, хотя это, конечно, идеальный вариант, большинство людей все-таки у них стандарт следующий. Они встречаются или их кто-то знакомит, у них какое-то время проходит свидание, потом они женятся. Ну, как правило, да, такой алгоритм идет. А прежде всего, если человек, допустим, не в первый раз, у него уже какие-то были отношения, либо у человека, либо у вас, либо у вашего партнера, то вы должны быть уверены, что прошло достаточное количество времени, когда отношения закончились. Ну, допустим, если это там встречались вы с кем-то и были, ну, реведы однозначно не рекомендуют, чтобы у людей были интимные отношения до свадьбы. По простой причине, потому что, ну, во-первых, должна быть, если есть определенная аскеза, то потом брак будет более благоприятным. Это первое. Второе, потому что, когда люди встречаются, они вот это их ровный этап, это может быть да, а может быть нет, но каждый раз с новыми интимными отношениями оскверняется тонкое тело, и каждый раз все более-более тяжелее устроить свою жизнь. Если, допустим, ну, допустим, сейчас Кали-Юга, и все равно, так или иначе, почти все приходят люди, у которых уже были какие-то отношения. Но хотя бы элементарные правила вы должны знать. Если были какие-то интимные отношения, то в течение года ваше тонкое тело будет носить сильный отпечаток человека, с которым вы были. Когда меня, допустим, люди рассказывают историю, мы познакомились там с Васей, у нас сейчас супер роман, вот был 3 месяца, но сейчас что-то происходит странное. Вася мечется туда-сюда, он меня так любил, он мне колечко подарил, то сделал, в общем, такая любовь сумасшедшая. И вдруг резко, вы понимаете, резко, он даже не предупредил, что он сходит с ума. А я, как следопыт, я спрашиваю, когда у Васи было кто-то до вас? Ну да. А у вас? Да. В каком месяце? Он говорит, а при чем здесь месяц? Я говорю, в каком месяце? И оказывается, вот самая распространенная история, почему отношения разрушаются. Люди заканчивают одни отношения. Часто бывает, они их даже не заканчивают, они их просто перерубают еще живые. И тонкое тело еще держит след прошлого человека. И человек перепрыгивает в следующие отношения. Никогда эти отношения не будут счастливыми. Если такое уже произошло, бывает всякие, бывает не по нашей вине, нас, допустим, оставили. Ну, бывает такое. Нужно хотя бы минимум год подождать. Никто не хочет год ждать, все хотят быстрее, все хотят утешить свои раны. Но дело в том, что партнер, которого вы встречаете после разрыва, он не будет полноценным партнером, он будет просто вашим лекарством или утешением, возмещением ущерба. Потому что после того, как вас там обидели, этот человек вам так относится, и вы его так любите. Но на самом деле это очень, это похоже как на наркоз. И очень многих людей разрушаются отношения, потому что они сразу из одних отношений прыгают в другие. Это лучше не делать. Если вы уже разрываете отношения, допустим, или с вами кто-то разорвал отношения, не спешите вступать в новые отношения. Должно тонкое тело зажить. Даже в ведические времена, когда практиковалось многоженство, то есть тогда разрешалось. Сейчас, кстати, не разрешается. То даже в те времена там не было такого, что все жили с друг дружкой одновременно. То есть человек жил с одной женой, потом он год отдыхал, и когда его тонкое тело восстанавливалось, иначе это происходит осквернение. Сейчас осквернение происходит направо и налево, потому что многие имеют любовников, любовниц. Получается такой смешанный коктейль, что фактически счастливых людей очень мало, потому что тонких тел, таких в целости и сохранности, их очень мало. Но поскольку очень часто приходят люди с разбитыми сердцами, я всегда даю совет. Сначала вы должны излечить свое сердце, свое тонкое тело восстановить, и только после этого с кем-то, допустим, знакомиться, встречаться и так далее. Также очень благоприятно, чтобы были какие-то смотрины, потому что их чувства обычно не объективны. Поэтому очень хорошо, если все-таки старшие посмотрят на будущего жениха и невесту. И должно как какое-то время пройти, должны пройти какие-то этапы встреч. Очень часто люди не дают своим чувствам созреть.

Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мой лекс.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Yeshua.

Веды описывают, в Бхагавадгите описывается, что то, что мы называем любовью, на самом деле это вожделение. Подразумевается, я могу тебе что-то сделать, но ты мне что-то взамен дай. Хотя бы немножко, хоть чуть-чуть. Я тебя люблю, это факт, я тебя прям люблю, но что-то все равно мне дай. По крайней мере, хоть посмотри на меня в конце-то концов. Или погладь меня хоть по голове. То есть что-то взамен мне дай. Пойдем любовью позанимаемся. Любовь, слово любовь. Пойдем. Я хочу тебе дать эту любовь. Ну и сам я не против тоже там. Или я сама тоже не против там что-то поиметь. Все, это уже не любовь. Это эксплуатация. Мы эксплуатируем других людей. И мы это называем любовью. Почему ложное эго мешает нам? Оно нам не дает. Но если человек будет понимать, что он душа и будет заниматься духовной практикой, вопрос времени, когда вот эта оболочка ложного эго, она постепенно уйдет. Но это тяжкий труд на самом деле, если человек не имеет образования, как это правильно делать. Потому что на самом деле еще есть такая вещь, что без ложного эго в материальном мире душа не сможет находиться. Быть как бы, имея это тело, наслаждаться, не сможет. Поэтому ложное эго нам нужно. Для чего? Чтобы мама заботилась о ребенке. Потому что если у нее не будет ложного эго, она скажет, да зачем он мне нужен? А так она все равно о нем думает. Мне и мое все равно надо, мне позаботиться о нем. То есть ложное эго нам все равно нужно для одной еще цели. Мы должны к чему-то привязаться. Обязательно. Ложное эго нас привязывает к чему-то. Для чего мы должны научиться этой привязанности? Потому что сам вот этот термин привязанность, многие ее воспринимают как что-то плохое. По крайней мере, те люди, которые встают на духовный путь, на духовной практике начинают заниматься, они думают, не привязывайся к этому. Это плохая привязанность. Не привязывайся к женщинам, не привязывайся к мужчинам, не привязывайся к этой машине, ни к квартире не привязывайся, к работе не привязывайся. То есть они начинают заниматься как бы подготовкой к отреченности. Будь отреченным. Что, не дали зарплату, не привязывайся, ничего страшного, завтра дадут. Это ложное отречение на самом деле. Мы должны научиться правильно привязываться просто, вот и все. Для чего? Потому что в конце концов душа, она привязана всегда. Она к Богу привязана. Этот характер, вот эта черта характера привязанности, она у нас есть. У души она есть. Просто здесь она искажена немножко, и все. Почему? Потому что вот эта вся схема и это тело, оно расстроено у нас, разбалансировано просто. Мы не можем толком этим телом управлять. Мы не можем им управлять, мы не можем его настроить, потому что это тело – это инструмент. На самом деле, да, Бог говорит, я вам даю это тело, как корабль, с помощью которого вы сможете переплыть весь океан материального существования и выбраться с него, осознать себя как душу и уйти в духовный мир. Там наша обитель. Как для рыбы вода, так для души духовный мир. Но пока мы здесь, мы обуславливаемся. Мы говорим, нет, я душа, но я пока еще в этом мире. Есть тело, и я все равно должен как-то им пользоваться. Я должен его кормить, это тело. Я должен его одевать как-то. Мыть, в туалет водить, там красить как-то, прическу менять, как-то заботиться о нем должен. И пока человек этим занимается, он привыкает к этому телу.

И последнее, то, что дает эго, оно дает чувство безопасности или чувство того, что я делаю то, что нужно делать. Я занимаюсь правильной деятельностью. Вот я делаю вот самое важное, самое надежное, что можно делать. Допустим, человек-бизнесмен. Он понимает, деньги сделают меня счастливым. И он, у него сильная вот эта вот уверенность. Поэтому, когда он занимается бизнесом, он понимает, я делаю самое лучшее, что можно делать. Чувствует себя в безопасности. Теперь смотрите, если у человека эго слабое, нет, а если его нет, этого эго, оно разрушено. Периодически так возникает. Он считал себя бизнесменом, бизнес прогорел. Все, вот, стал банкротом, ничего не осталось. Он чувствует себя неудачником. Я думаю, у кого-то был такой опыт. Что у него с ценностями? Что ценно в этом мире? Он не понимает, какие ценности, какие ориентиры, куда идти, что делать. Если спросить, а чем заниматься, он не может принять решение. Если спросить, а надо что-то делать, у него нет сил что-то делать. И он чувствует себя в страхе. Он не знает, где прибежище. Когда у человека сильное эго, у него он понимает, что ценное в жизни, он принимает решение, как эти ценности достичь. Он сильный, он может терпеть трудности, он может там и пешком до этого посольства дойти, что надо уехать. Вот. И он понимает, что я делаю правильно, это то, что меня спасет. Итак, если эго разрушить, это все разрушается. Если эго сильное, это все есть.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: И рад, что мы опять вместе. Поэтому мы об этом поговорим. О процветании. Мы должны цвести, должны пахнуть. Пока мы находимся в мире материи, материя должна более-менее быть в состоянии расцвета. Конечно, это временное состояние, но можно его продлить на достаточно длительный период, чтобы использовать это время. Юность, зрелость, грамотная старость, время, которое можем использовать для того, чтобы достичь какого-то успеха. Успех нам необходим, поэтому поговорим о принципах достижения успеха. В любом случае, как бы мы ни использовали это знание, ответственность будет лежать на нас. Поэтому я буду рассказывать разные вещи, надеюсь, на разум каждого из слушателей. Мы разберем как теорию, то сказать, семинар будет рассчитан на выживание, у нас будет 5 дней. Поэтому сначала будут сложные вещи, под конец будет практика. Не сначала практика, потом сложная вещь, а сначала сложные вещи, под конец практика. Чтобы сказать, чем дальше, тем больше будет практики, я буду рассказывать больше практических вещей, чтобы было правильное восприятие. Так как очень много ошибок в восприятии процветания, поэтому мы сначала разберем правила, правила поведения, чтобы стать процветающим, потом мы разберем ловушки. Достаточно много будет информации, поэтому все нужно записывать, чтобы потом это можно было обдумать. Мы будем разбирать особую науку. Наука называется артха, от этого слова артель. Умение извлекать пользу из своих действий или умение достигать цели. Умение достигать цели, умение фактически быть удачливым. Умение быть удачливым. Удача. То, что нам необходимо. Поэтому на человека ложится эта ответственность. Никто не спрашивает его цель. Никто не спрашивает его цель. Человек должен сам разобраться со своими целями. Потому что если его цель невысока, то наука удачи будет для него вредна. Да? Потому что можно использовать для чего-то не очень хорошего. Есть в этом мире истории известных негодяев, которые использовали это знание, чтобы достигать чего-то нехорошего. Все более-менее известные лидеры этого мира как-то использовали какое-то знание, чтобы достигать результата. Нам тоже нужен результат, поэтому мы изучим некоторые моменты, которые фактически являются секретными в современном мире, так как очень вредно человеку знать, как быть удачливым. Потому что он тут же пытается это использовать не в том направлении. Поэтому наука удачи, в общем-то, скрывается. Наука удачи скрывается, иначе все бы тут же пошли в казино, да? И тут же, это сказать, все бы казино закрылись. Почему казино до сих пор работают и распространяются? Потому что все неудачливы. Все просто неудачливы. 99,9% людей неудачливы. Или не знают, как быть удачливыми. Поэтому казино процветает. И скачки процветают, все что угодно. Любые игры, которые основаны на удаче, сейчас процветают, так как все неудачливы. Поэтому если мы ставим на удачу людей, мы обязательно выиграем. Потому что все неудачливы. Очень просто. Поэтому постараемся выйти из этого замкнутого круга. Те материалы, которые я буду рассказывать, достаточно новые. Я не читал раньше этого. Какие-то вещи я упоминал в своих предыдущих семинарах чуть-чуть, но сейчас мы их раскроем полностью. То есть мы будем изучать науку процветания. И теория состоит в том, что есть основные качества характера, которые способны привести любого человека к успеху. Основные качества характера, которые могут привести любого человека к успеху. Будь он лидер или подчиненный, неважно. Нам кажется, что лидер – это успешный человек. Вовсе не так. Не обязательно. Успешный человек может быть прекрасным. Подчиненный человек может быть прекрасно успешным. И развивая особые качества, человек станет успешным, и его успех будет выражаться в определенных особенностях его поведения. И главная особенность поведения успешного человека – это его умение сотрудничать с другими людьми. Он может сотрудничать с другими людьми. Это может быть и семья, и работа, и социум, все что угодно. Если человек может договориться с другими, это уже успешный человек. Вы заметили? Человек, который может договориться с другими, это уже успешный человек. Не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Что такое иметь на 100 друзей? Это уметь договориться со 100 людьми. Вы заметили, это трудно? Договориться с людьми. Не так-то просто договориться. Вроде начинаешь, вроде все нормально. Чуть-чуть глубже, уже проблема. Начинаешь нормально, глубже проблемы. Все хотят работать, но никто не хочет сотрудничать. Все бегут на работу, но никто не бежит сотрудничать. Никто не бежит сотрудничать, все бегут работать. Почему? Потому что человек не вкладывает в свою деятельность душу. Душа не вкладывается в деятельность. Он вкладывает время, вкладывает силы, вкладывает способности, но не душу. Душу боится вложить. Поэтому признак вложения в деятельность души – это желание сотрудничать, желание разделить с кем-то свою работу. Разделить с кем-то. Так как душа социальна. Душа социальна. Душа требует заботы, требует дружбы, требует любви, требует сотрудничества. В этом идея. Поэтому, не умея сотрудничать, но желая быть в социуме, человек подменяет сотрудничество желанием учить и руководить. Это подмена сотрудничества. Человек думает, буду учить тогда, буду руководить. Не получается сотрудничать, буду учить, как сотрудничать. Или буду просто руководить. И он думает, что так будет сотрудничество. Я просто им буду приказывать. Они просто должны меня слушаться. И так у меня будет много подчиненных. 10 тысяч человек, я такой великий сотрудник. Нет, это просто подмена. Что приводит к борьбе за теплое место, так называемого надсмотрщика, желание быть надсмотрщиком. Не могу сотрудничать, буду надсмотрщиком. Знаете, буду надсмотрщиком, очень легко. И эту тенденцию можно легко увидеть по желанию всех давать советы. Страна советов, да? Все дают друг другу советы. Что бы вы ни сделали, все дают советы. Друг другу, как угодно. Но так как никто не хочет сотрудничать, советы остаются неуслышанными. Бесполезно сейчас давать советы. Все говорят, отстаньте от меня, чего вы мне советуете? Сейчас попробуйте кому-то выйти и дайте хороший совет. Ничего не получится. Скажу, отстаньте от меня, чего вы представили ко мне своими советами? Потому что никто не хочет сотрудничать. Но сотрудничество – это умение давать советы и получать советы. Это сотрудничество. Умение давать и получать. Поэтому человек с настроением надсмотрщика лишается процветания. В этом секрет. Если у нас настроение надсмотрщика, мы следим за другими, не за собой, то тут же лишаемся процветания. Поэтому процветание можно сравнить с водой. Ну, в соседней комнате есть фонтанчик. Да, очень интересное устройство. Пока мы смотрим на других сверху, сверху надменно, из нас вытекает процветание. Видите? Вытекает. А когда мы смотрим на других снизу, как на учителей, процветание в нас втекает. Ну, это очень просто. Но когда мы смотрим сверху, то есть из нас вытекает. А когда мы снизу, в нас попадает. Очень простое сравнение, как вода. Процветание сравнивается с водой. Поэтому очень просто, дело не в воде, а дело в том, сверху мы находимся или в положении ученика. В положении учителя всех или в положении ученика, который всех принимает за своих учителей. Очень просто, сверху или снизу. Очень простая вещь. Очень простая. Поэтому, в общем-то, это и есть одна из главных идей. Помните, мы говорили на прошлом семинаре, стать истинным учеником, да? То есть принять всех за своих учителей. И тогда все вопросы решаются, любые вопросы решаются. Любые вопросы решаются. По наблюдению специалистов, человек может лишиться от 25% своего дохода за надменное отношение к другим людям. Современная психология дает такой результат. Когда человек становится надменным, 25% он сразу же лишается. То есть четверть сразу же уходит, теряется. Все вытекает из человека. Вытекает, не попадает в него ничего. Только вытекает. Поэтому первое, что мы должны запомнить, у нас будет на семинаре слов таких «запомнить». Мы будем некоторые вещи запоминать, основные понятия запомнить. Успех в сотрудничестве. Успех в сотрудничестве. Успех в сотрудничестве нужно запомнить. Поэтому если хотим успеха, нужно научиться сотрудничать. Сотрудничество – это гармония. Что это за гармония? Это гармония между поддержанием себя и заботой о других. Мы должны поддерживать себя, а должны заботиться о других. Да? Очень простая вещь. А процветание – это награда за это гармоничное развитие. Если мы гармонично развиваемся, то есть и заботимся о себе, и заботимся о других, и никто не страдает, никто из уровня нашей заботы не страдает, как награда приходит процветание. Очень просто. Если гармонии нет, все. Все. Знаете, гармония. То есть корабль должен плыть ровно. Если он наклоняется, проблема начинается, захлестывает. Захлестывает. В лодке так часто происходит. Поэтому пересядьте. Пересядьте. Пересядьте. Сейчас мы на мотосанях там катались в лесу. Нужно было ровно сесть, потому что иначе он начинает проскальзывать задние эти колеса. Нужно, чтобы ровно было распределено, чтобы была гармония. Чуть-чуть криво, все, нужно вставать и толкать. Чуть-чуть криво сели, нужно всем нужно вставать и толкать. Так же жизнь. Криво живем, нужно вставать и толкать жизнь изо всех сил. Не хватает усилий. Понимаете? Не хватает усилий. Или вычерпывать постоянно. Криво сели в лодку. Нужно постоянно воду вычерпывать. постоянно воду вычерпывают. В индийских лодках так иногда плывешь, и постоянно какой-то мальчик вычерпывает воду. Так немножко неприятно себя чувствуешь. Постоянно вычерпывают. Это нормально, то есть люди привыкли. Поэтому мы думаем, что такое призвание. Давайте вспомним еще раз. Призвание каждого – это заботиться о других. Призвание каждого – это заботиться о других. Поэтому, если мы вспоминаем об этом призвании, к нам приходит процветание. Только мы забываем об этом процветании, оно уходит. То есть процветание – это как зарплата. А работа наша – это заботиться. Если мы заботимся, приходит процветание. Но работать – это не просто где-то кирпичи выжить. Нет, это заботиться о ком-то. Потому что можно так их положить, что потом там жить будет невозможно. Но когда мы ложим с заботы, к нам приходит процветание, как награда, как зарплата за то, что мы заботимся о ком-то. Но большинство считает, что призвание что? Получать заботу. Чтобы обо мне заботились, как это так? Почему обо мне никто не заботится? И эта ошибка приводит к неудовлетворенности своим положением. Мы не удовлетворены своим положением. Кажется, ну где же оно счастье? Поэтому нет ничего проще, чем удовлетворить свое желание заботиться о других. Нет ничего проще. Очень простое желание его очень легко удовлетворить. Поэтому нет ничего проще, чем стать счастливым и процветающим. Нет ничего проще. Но нет ничего труднее, чем заставить других заботиться о себе. Нет ничего труднее. Поэтому нет ничего труднее, чем вырвать процветание у других. Очень трудно вырывать процветание у других. Поэтому время от времени революции устраиваются, перевороты. Не заботиться обо мне. Нужно переворот устроить, вырвать, отобрать. Но потом другие говорят, они тоже не заботятся, вырвем у них. Посмотрите, революция за революцией, там бархатные, оранжевые, какие угодно. И все друг у друга вырывают. Как это? Обещали же обо всех не заботиться. Нет, но тут же все разорвали на куски, еще не хватило. Поэтому опять революция, опять все разорвали на куски, опять не хватило. А что разрывать-то? Одно и то же количество, в общем-то, богатств. Особенно-то ничего нет, что-то разрывать-то. Оно все рвется, рвется на куски. Поэтому, не получив заботу от других, человек считает себя обделенным. И к нему приходит мысль, что он имеет право взять что-то сам. Возьму что-то сам. Мне полагается. Я возьму что-то сам. И так он идет на преступление. Сначала на легкое, потом на серьезное. Грабит, ворует, обманывает. Но общество до сих пор вот это вот желание человека, это сказать, честно взять то, что ему не додали, считает преступлением, несмотря ни на что. Хотя человек так оправдывает свое поведение. Поэтому человек, не желающий заботиться, уже находится в настроении преступника, к сожалению. И только время отделяет его от совершения настоящего преступления. Однажды он решается, я обязан, то есть это они мне должны, почему бы мне не взять? Они мне не додали, я обделен. И однажды он идет совершать преступление. Очень интересно. В чем идея? Когда мы заботимся о других, то освобождаем место в своей карме для новых поступлений в виде процветания. То есть мы заботы – это что-то отдать, да? И необходимо освободить некоторое место, чтобы что-то поступило. Причем освобождаемся мы от мусора и от хлама своих корыстных желаний. Представьте, что наш кошелек забит старыми квитанциями за наши глупые поступки. Много-много бумажек за старые квитанции. Такое бывает. И пока их не выкинешь, деньги положить некуда. Поэтому сейчас наша карма, ну, забита вот этими старыми бумажками, старыми квитанциями за прошлые поступки. Надо как-то от этого освободиться. Поэтому, заботясь о других, мы автоматически заботимся о себе самом. Хотя в этом есть некоторая такая меркантильная идея, однако это присутствует. Тратя деньги на заботу, мы избавляемся от собственной кармы в виде болезни и неприятностей. Мы освобождаемся от чего-то. Когда мы что-то отдаем, мы не просто что-то отдаем, а мы отдаем карму, да? Мы отдаем карму. Что такое карма? Карма – это болезни и неприятности. И мы их тратим, и получается двойной выигрыш. Истратив на заботу, например, 100 рублей, мы избавляемся от необходимости их истратить на лекарства. Понимаете? То есть мы не будем болеть на эти 100 рублей. Очень просто. То есть мы не будем покупать на эти 100 рублей лекарства для себя. Если мы о ком-то позаботимся на 100 рублей, то мы для себя уже не будем на эти 100 рублей покупать лекарства. Эта необходимость уйдет. Мы эту карму отдадим. Понимаете? Так или иначе, их пришлось бы потратить. Вопрос на что? На лекарство или на заботу? На заботу лучше потратить, потому что освобождается место под что? Под приход процветания. Да понятно то, что сейчас рассказываю? Да? Сейчас уже можно будет спрашивать по ходу, если, потому что уже пошли вещи такие запутанные. Поэтому, если что, спрашивайте. Да, я буду по ходу объяснять. То есть, чем больше человек истратил на заботу, тем от более серьезных проблем в будущем он избавился. Понимаете? Чем больше мы истратили на заботу, тем от более серьезных проблем в будущем мы избавились. Поэтому на Востоке так популярны пожертвования. Все жертвуют налево-направо. Все, везде. Всем при первой удобной возможности. Все. Это традиция. Традиция. Все жертвуют. Все. И от болезни избавляешься, и для новых поступлений место освобождается. Вопрос только, как правильно совершать пожертвования, да? Как правильно совершать. Поэтому самый безопасный способ, который полностью лишен кармы, это купить духовный трактат и подарить ему тому, кому нравится подобное духовное направление. Очень важный момент. В духовном трактате нет кармы. Если мы покупаем духовный трактат и дарим тому, кто нуждается именно в этом направлении, то все получают благо, все счастливы. Поэтому в основном духовные движения именно этим и занимаются, как метод духовного прогресса. Да? Поэтому вы можете встретить Библию, раздают Коран, все что угодно везде, на каждом углу. Это метод благотворительности. Потому что если просто деньги дашь, человек пойдет себе водку купит, еще неизвестно, что будет. Понимаете, можно спровоцировать даже преступление или убийство. Но когда абсолютно не кармическая деятельность, очень интересно. Понимаете? Только нужно постараться не задеть религиозные чувства верующего человека. Потому что люди часто, так сказать, нервно реагируют на все это, нужно уметь действовать грамотно. Это самый безопасный способ, следующий по безопасности идет, это когда вы даете людям пищу. Когда вы даете пищу. Потому что они не могут это так просто обменять на какой-то вредный для себя элемент. Поэтому это помогает им. Поэтому это два самых распространенных вида такой благотворительности, самый распространенный вид. Но потом уже идет все остальное. Потом уже идет все остальное. Можно было перечислять, но это не нужна нам сейчас информация. Мы другие сейчас правила изучим. Сам принцип. Был вопрос?
2: Да, но я сразу получила ответ. Насчет денег именно. Да, вот, касаемо.
1: Да, это важно. Это важно. Я историю расскажу. Один человек про духовные чувства, чтобы не ошибиться, да? Один человек пришел в парикмахерскую, чтобы, как обычно, его постригли, там побрили. И он разговорился с парикмахером, они говорили о чем-то. И вдруг разговор зашел о Боге. И парикмахер сказал: «Что бы вы мне ни говорили, я не верю, что Бог есть». Все. «Почему?» – спросил клиент. Он говорит: «Ну это же так ясно, посмотрите, выйдите на улицу, и сразу все понятно, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если он действительно существовал, почему бы он все это допустил? Столько страданий, столько боли». Поэтому трудно себе представить любящего Бога, который все это допускает. Да, так очень разумная вещь. Поэтому он сказал: «Знаете, Бога нет точно однозначно». И клиент задумался, но промолчал. И решил, что в спор лучше не вступать. И когда парикмахер закончил свое дело, он пошел домой. Но выйдя из парикмахерской, он вдруг увидел на улице заросшего и небритого человека. Как будто он не стригся целую вечность. И тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал этому парикмахеру: «Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров нет». Сказал: «Как так нету? Разве я не в счет? Я же парикмахер». Он говорит: «Нет, их не существует. Иначе на улице бы не было заросших и небритых людей. Везде заросшие и небритые люди. Как это так? Что это такое? Посмотрите, вон человек идет. Абсолютно заросший и небритый». Тогда парикмахер сказал: «Но дело-то не в парикмахере, просто он сам ко мне не приходит». Тогда клиент сказал: «Вот в этом-то и дело, я о том же. Бог есть, просто люди к нему не идут. Поэтому в мире так много страданий. Они сами не хотят». Поэтому мы должны быть очень аккуратны с духовными чувствами людей. Нужно, так сказать, не нарушать культуру человека. Не нужно дарить ему, например, тот трактат, который его раздражает. То есть надо быть аккуратным в этом плане. Причем тот, о ком заботится, должен понимать, что если он примет это как должное, то получит карму, которая передается ему через заботу. Здравствуйте. Получит эту самую карму, которая передается ему через эту заботу. Что мы говорили, что человек отдает? Свои проблемы отдает. Он дает свои проблемы. Поэтому тот, кто принимает заботу, он должен это понимать. Он не должен принимать это как должное. Поэтому что он должен почувствовать? Он должен почувствовать себя как минимум в долгу. Благодарность этого мало. Потому что если благодарность – это то, что я принял. Все правильно, молодцы, большое спасибо. Благодарность мало. Мы должны почувствовать, что мы в некотором долгу. Понимаете, нам сделали. За что? Что я такое себе представляю? Если я считаю, что я себе что-то представляю, я почувствую благодарность. Этого мало, да. Понимаете, мы должны почувствовать, за что? Понимаете, мне что-то дали. За что вообще? Это не как должное. А иначе мы получим карму, которая передается болезни, будем болеть, реально болеть. Поэтому в долгу перед людьми, не обязательно перед ними, перед людьми обо мне заботятся, не заботятся. И поэтому, как только мы разрешаем свои проблемы, что нужно сделать? Сразу же начать заботиться о других. Знаете, сразу же начать заботиться о других. А иначе это останется в нас. Иначе останется в нас, будет большая проблема. Поэтому, если человек считает, что ему все должны, он просто накапливает чужую карму в виде болезни и неприятностей. Понимаете? Все мне должны, поэтому просто накапливаю чужую карму в виде болезни, неприятности. Вот это всем понятно, то, что я сейчас рассказываю, да? Все понимают, очень хорошо. Это похоже на заем, который нужно вовремя отдать, да еще и с процентами. Нам что-то дали, мы заняли, понимаете? Иначе придут неприятности и заберут залог. Придут неприятности и заберут этот залог, в этом идея. Так и в том случае, когда заботятся о нас, это некоторый заем, и его надо сразу же отдать. Как только мы станем платежеспособными, нужно отдать, иначе будут проблемы. Будут приходить и стучать, отдайте. Отдайте эти деньги. Отдайте эти деньги. Поэтому мы запомним следующий вариант. Следующее определение. Сотрудничество – это забота. Сотрудничество – это забота. Да? Чтобы дальше. Можно эти вещи обводить в рамочку, которая

эквивалент заботы, то будем разочарованы. Потому что в основном это похоже на выдачу зарплаты не, а не деньгами, а товаром. Товаром. Мы получаем иногда товаром. Нет, не только деньгами, товаром. Почему же так мы недовольны тем, что к нам приходит? Почему есть это недовольство? Факт, оно присутствует. Потому что мы не хотим потратить то, что к нам приходит, за наше желание позаботиться, опять на заботу. Вот то, о чем мы говорили до этого, да? Мы не хотим это потратить опять на заботу. Опять на заботу. Тогда зачем вообще работать, думает человек, получил, зачем опять отдавать? Надо сохранить, и надо у себя оставить, да? Надо оставить и принять это как должное. Принять как должное, не передавать дальше. Тут начинается проблема предыдущая, да? То есть человек оставляет у себя болезни и проблемы, начинает за это расплачиваться, очень просто. Но невозможно потратить деньги только на себя. Это вообще ни в теории, ни в практике невозможно. Невозможно никак. То, что мы купили, надо или покупать с желанием заботы о других, или все равно придется этим заботиться, все равно. Но уже с жадностью и недовольством. Уже с жадностью и недовольством. К нам приходят гости, а мы смотрим, чтобы они аккуратно сидели на новом диване. Вот аккуратно, чтобы сидели на новом диване. Знаете, это называется накидка, да? Чтобы вот гости не запачкали. Поэтому обычно в хорошем доме снимают, да, эти накидки, ну, когда гость приходит. Если не снимают, очень подозрительно, да? Для кого вообще диван, собственно говоря? Для кого он вообще хранится? Чтобы не трогали, там новые обои в коридоре, знаете, так человек иногда одевает, ну, ботинки рукой за что-нибудь. Он говорит, обои новые. Было такое, нет, в жизни? Бывает, да. Да, чтобы не щелкали пультом от телевизора. Что щелкает? Что щелкает? Дом щелкает. Не разбили новую посуду. Аккуратно. Новую посуду. Вообще, да? Поэтому так человек превращается из хозяина, который дом строит, чтобы заботиться о гостях. Хозяин тот, кто заботится о гостях. Так он превращается из хозяина в кого? Опять в надсмотрщика, да? То, что мы обсудили в первом пункте. Опять превращается в надсмотрщика. Соответственно, процветание улетучивается. Потому что мы выучили в первом пункте, да? В настроении надсмотрщика процветание улетучивается. Процветание улетучивается, это вот в начале лекции мы разбирали, да? И так сердце человека ожесточается. Становится железным. Ожесточается. Ему тяжело жить. Он становится рабом того, о чем мечтал, как об освобождении, что я должен его освободить, должен сделать его свободным. Да? Поэтому забота делает сердце человека мягче. Забота делает сердце человека мягче. А значит, и все неприятности воспринимаются мягче. Сердце – это восприятие. Если наше сердце становится мягким, мы неприятности мягче воспринимаем. Эксплуатация делает сердце жестким. Это значит, что и неприятности будут восприниматься очень тяжело. Очень жестко будут восприниматься неприятности. Это похоже на то, что все едут по одной и той же дороге. Дорога одна и та же. Одни и те же ямы, одни и те же ухабы. Но разница в рессорах. Рессоры у всех разные. Мужчины меня поймут. Да? И женщины некоторые. Рессоры. Ездили, да, на разных машинах. То мягко едешь, то жестко. Дорога одна и та же. Что? Некоторая есть прослоечка, сердце. Сердце как рессора. Она смягчает или жесткая? Жесткая не смягчает. От КамАЗа. Ты в этом идея. Очень просто. Разница. Поэтому одни проезжают мягко, других трясет до самых костей. Сотрясает человек. Вроде бы одна и та же ситуация. Там доллар поднялся, но одни выпрыгнули из окна, а другие даже не заметили. Ну да, но подорожал маленько хлеб. Ну что делать? Одни сошли с ума все и изматерились вообще. Изматерились. Но другое, так сказать, только через год об этом заметил. Да, действительно, такое произошло. Ну да, что-то вроде стал больше платить, почему, не понимаю. В этом идея. Поэтому мягкое отношение к людям делает рессоры нашей жизни мягче. Очень просто. Поэтому, в общем-то, все идут в одних и тех же, так сказать, условиях. Одни и те же условия у всех. Все болеют, у всех некоторые неприятности, у всех умирают родные и близкие. У всех есть некоторые проблемы с деньгами. Погода, там еще что-то. Но одни мягче это переживают, другие жестче. Какая рессора? Конечно, грубое очень сравнение. Грубоватое, да? Но подходит почему-то. Вот. Подходит. Потом, может быть, другое найдем. Ну, сам принцип. Сам принцип понятен. История. В одно селение пришел и остался жить старый мудрый человек. И он любил детей. Сегодня я прочитал эту историю. Любил детей. И проводил с ними много времени. Еще он любил делать им подарки. Но почему-то он дарил им только очень хрупкие вещи.

0: Очень хрупкие вещи. И как ни старались дети быть аккуратными, эти игрушки постоянно ломались. Постоянно ломались, ломались, ломались. И дети расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, он опять им дарил новые игрушки, еще более хрупкие, а они опять плакали, да что ж такое. И наконец родители не выдержали, пошли к этому мудрецу и сказали: ты мудрый, желаешь нашим детям добра, мы знаем, зачем ты даришь им эти подарки, которые постоянно ломаются? Они стараются как могут, но они все равно ломаются. Дети плачут, но они так прекрасны, что играть в них невозможно, не играть невозможно, но зачем ты их даришь? Тогда старец улыбнулся и сказал: пройдет совсем немного лет, и кто-то подарит им свое сердце. Поэтому, может быть, это научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немножко аккуратнее. Хоть чуть-чуть аккуратнее. Какая интересная история. Поэтому запомните следующее. Процветание – это не только деньги. Процветание – это не только деньги. Да? Обвели в квадратик дальше. Пойдем. Следующее. Итак, неудовлетворенные таким положением дел, мы начинаем продавать то, что к нам приходит, пытаясь извлечь из этого выгоду. И мы недовольны то, что нам заплатили товаром, а не деньгами. И теперь мы это пытаемся продать, обналичить. Ну что это такое, дали товаром, надо деньги получить. Как это, здоровье, там, погоду, отношения, зачем это все нужно? Нужны реальные деньги. Так, не ценя пищу, мы лишаемся спокойствия. Пища дает спокойствие. Если у человека просто есть пища, он абсолютно спокоен. Все, еда есть, его больше ничего не волнует. Если есть еда, можно жить спокойно. Да? Главное, что есть еда. Все можно пережить. Еда есть, все нормально. Если нет еды, уже проблем. Факт. Нет еды, уже проблем. Не ценя здоровья, мы лишаемся концентрации. Здоровье дает концентрацию. Концентрацию. Человек может понимать все. Если он здоров, он может понимать. Если не здоров, все, концентрации нет. Сейчас зуб у кого-то заболит, вы не сможете на мне вообще концентрироваться. Ничего будет непонятно, лучше сразу идти домой лечиться. Нет смысла вообще тут сидеть. Потому что нет концентрации, да? Не ценя близость к природе, мы теряем здоровье. Теряем здоровье. Очень легко понять это. Нет. Не ценя общения, мы лишаемся мудрости. Не ценя общения, лишаемся мудрости. Не ценя возможности заботиться, мы лишаемся человечности. Так пропадают естественные причины счастья человека. Так и не пропадают. Что пропустили? Да, мы лишаемся человечности. Если теряем возможность позаботиться, мы лишаемся человечности. В этом основная проблема человечества. Одна из основных проблем. Оно пытается избавиться от процветания, которым уже обладает. Каждый из нас уже чем-то обладает. Уже что-то есть. Из того, что мы перечислили, да? Уже. Я уверен, что у кого-то что-то есть. Однозначно. Но мы думаем, нету. Нет у нас процветания, но у кого-то уже что-то есть. Мы пытаемся от этого избавиться, чтобы получить такое процветание, которое сами считаем для себя полезным. Оно у нас уже есть, но мы говорим, нет, не это, другое, почему это? Почему этот вариант? Другое. На деле же лишаемся того, что есть, и не получаем ничего взамен, кроме проблем и разочарований. Иногда нам кажется, что мы совсем не отличаемся от аборигенов, которые меняют дорогие полезные специи, там, металлы на побрякушки и зеркала. Уже есть что-то очень богатое, но они меняют это. Поэтому у нас уже все есть для счастья. Эту идею нужно понять. У нас уже все есть для счастья. Но мы сами меняем это на глупые развлечения, на какие-то глупые идеи. У нас уже это есть, но мы не можем оценить, что есть. И мы начинаем это менять, обменивать. И в обмене проигрываем всегда. Проигрываем. Поэтому человек меняет счастье, которое у него есть, на сиюминутное наслаждение, меняет факт, меняет, которое зачастую тяжело заканчивается. Тяжело заканчивается. Видите, вот эта жизнь в постоянном обмане, в постоянном недоверии, в лицемерии. Очень тяжела, человек сам променял свой шанс быть счастливым через верность, через заботу, через стабильность, через действительно благодарность на что-то сиюминутное, прямо сейчас, да. Но извлекать пользу из того, что есть, это так трудно. Так трудно. Представьте, что ваш сын, например, он поменял дорогие часы, которые ему подарили вы на день рождения, на пачку жвачки. Подарили дорогие часы, а он их на пачку жвачки обменял. И ему действительно казалось, что в пачке жвачки больше наслаждения, очень явное и понятное наслаждение. Жуй, взрывай эти пузыри, с носа потом можно снимать пузырь. А что, какой смысл в часах? Просто тикают, болтаются на руке, надо постоянно заводить, могут сломаться. Какой-то только жвачка настоящая, жуй, не хочу. Да. Причем часы еще и напоминают о недоделанных делах, об обязанностях, что домой пора идти. Да? Столько много проблем от этих часов вообще болтаются на руке. Какой смысл? Вот пачка жвачки, это серьезно. Столько радости. Поэтому недовольство тем, что мы имеем, прямая обида на судьбу. Прямая обида на судьбу. Недовольство тем, что мы имеем, прямая обида на судьбу, которая точно знает, что нам сейчас поможет стать счастливыми. Точно знает. Судьба точно знает, что нам поможет быть счастливыми. Она точно знает. Поэтому, постоянно обижая свою собственную судьбу, трудно рассчитывать на процветание и удачу. Трудно рассчитывать. Для нас уже все делается, но мы обмениваем все это на жвачку. Потому что слишком какие-то для нас такие сложные вещи напоминают постоянно обо всем, об обязанностях. Мы обмениваем все это на жвачку. Поэтому запомните следующее. Запишите. Неудовлетворение своим положением приводит к потере процветания. Неудовлетворение своим положением приводит к потере процветания. Теряется то, что есть. Оно было, факт. Теряем это. Когда время проходит, мы можем это оценить. Наверняка в жизни все проходили через этот урок. Когда мы гонимся, а зачем-то, но потом через несколько лет мы понимаем, это было же на самом деле. Это было, мы что-то искали еще, но оно было. Мы пытались найти что-то другое, но потеряли то, что есть. Такое интересное разочарование проходит. История. Однажды один путешественник встретил на улице очень известного учителя и попросился к нему в ученики. И учитель согласился и привел его в какой-то ветхий дом, где и началось обучение. И сначала он попросил его носить навоз на задний двор, чтобы удобрить землю за хижину. И пока ни о каком учении даже речи не шло. Он просто носил навоз, и путник пожал плечами, сходил в поле, стараясь не нюхать, принес навоз, 3 мешка. Учитель был очень рад. В тот же день они удобрили двор и посадили дерево. Так началось с учением. Теперь учитель каждый день усаживал ученика слушать истину, говорил о истине. А между обучением он просил его что-то делать по дому. И каждый раз он делал что-то очень важное. То чинил крышу, чтобы она больше не текла, то повесил новую дверь, то там что-то отремонтировал. Постоянно делал что-то новое. И в один прекрасный день на молодом дереве зацвели цветы, они были удивительной красоты, поэтому путник не мог оторвать от них глаз. Но учитель строго-настрого запретил ему смотреть дальше, просто продолжать работать в доме. Он работал, делал дом все лучше и лучше. Но мысли были постоянно заняты этим удивительным растением. Цветы росли и росли. И он мечтал об этих плодах, которые должны появиться. И однажды действительно появились плоды, и в это время дом был уже идеально построен, все было идеально. И фактически жизнь ученика стала идеальной, так как он жил в этом идеальном доме и расцвел этот фрукт. И через некоторое время учитель объявил, что пора собирать урожай. И ученик бросился к дереву, но учитель его остановил, сказал: сначала я сам попробую, что за плоды, не червивые ли. И ученику было очень трудно, он смотрел, как учитель плод за плодом поедает. Но учитель остановился и сказал удивительную вещь. Он сказал: вообще мне пора уходить, поэтому ты можешь сам доесть эти плоды и оставаться в своем собственном доме. И ученик не понял: извините, я не понял, в каком доме? Он говорит: а ты думаешь, это дом чей? Говорит: я думал о вашем. Говорит: при чем тут мой? Мы просто шли мимо, зашли в какую-то первую павшуюся на лачугу. И все, я решил просто в этой лачуге направить обучение. Ты тут сам все сделал, это твой дом. Я пошел. И он собрался и ушел. В этом идея. Когда мы заботимся о других, нам кажется, что мы все отдаем. На самом деле мы вкладываем в свой собственный дом, в свое собственное развитие. Просто нам кажется, что это у нас отберут, не дадут, мы ничего не получим. Но мы находимся в очень опытных руках. И все, что мы отдаем, остается нашим. Поэтому все мудрецы говорили: мое это то, что я отдал. По-настоящему мое это то, что я отдал. Поэтому мы все время думаем, что нам кто-то мешает, наша жизнь. Это только наша жизнь. Понимаете? Мы сами ответственны за свои поступки, мы сами ответственны за свое развитие, мы сами ответственны за свое счастье, за свое процветание. Но думаем, мне кто-то мешает. Мне кто-то что-то отнимает, я должен кому-то что-то отдавать. Все им кому-то. Но нет, мы строим свою собственную жизнь. Это наша собственная жизнь. Наша собственная. Так интересно. Следующее качество, которое необходимо человеку, чтобы быть успешным, это ответственность. Есть эта связка, да, ответственность и безответственность. Очень интересная связка. Ответственный человек, значит, успешный. Ответственный, значит, успешный. Безответственный, значит, разрушающий. Разрушитель. Безответственный, разрушитель. Наверняка вы с этим сталкивались. То есть, если что-то доверить безответственному человеку, все разрушится. Все разрушится. Что же скрывается за этими словами? Очень интересное явление. Ответственность – это способность увидеть. Ответственность – особая способность. Это способность увидеть, что, что бы ни происходило в моей жизни, что бы ни происходило в моей жизни, является последствием моей собственной деятельности в прошлом. Это ответственность. Ответственность. То есть, такой человек готов нести ответственность, взять ответственность за любой результат своей собственной деятельности. Не взвали его ни на кого другого. Он готов нести полную ответственность за все, что происходит в его жизни. Полную. Ни на свой рог, ни на сложившиеся обстоятельства, ни тем более на кого-то, кто находится рядом. Ни на кого не взвали. Вот это ответственный человек. Вот это ответственный человек. Это главный признак ответственного человека. Он берет всю ответственность на себя. А не то, что он там вовремя что-то делает. Нет. Это пунктуальный человек. Ответственный, тот, кто всю ответственность берет на себя. Понимает, что он причина своих собственных результатов. Это не просто квалификация, это очень редкое качество, его достаточно редко встретить. Оно обозначает, что человек очень хорошо понимает эти законы действия. Законы действия очень хорошо. Что это значит? Он способен найти ответ на сложившуюся ситуацию. Приходит какая-то ситуация, и он способен найти ответ. Для этого что он способен? Способен выдержать паузу. Он выдерживает паузу, и он принимает решение только после того, как его разум видит суть происходящего. Что значит увидеть суть происходящего? Увидеть, как я являюсь причиной того, что происходит в моей жизни. И пока человек этого не видит, он не старается действовать. Потому что эта деятельность будет поспешна, безответственна. Он не чувствует ответственности, поэтому возлагает ее на другие плечи, и начинаются проблемы. Поэтому мудрость – это увидеть себя как причину тех сложностей, которые возникли. Да? Это сейчас всем понятно? Да, это простые вещи, в общем, достаточно. А глупость – это найти причину вовне. То есть мудрость – найти причину в себе, глупость – найти причину вовне. Поэтому безответственный человек всегда рубит с плеча, обвиняет налево, направо всех, совершает такую классическую глупость, на ошибку реагирует ошибкой. Это классическая глупость. На ошибку. Какая-то ошибка произошла, что-то не так сделал. К нему пришли проблемы, и он опять ошибку совершает. Винит кого-то другого, а не себя. Винит кого-то другого. Человек там споткнулся у какой-то забор, и винит этот забор, еще его пинает. Знаете, со злостью. Пинает. Человек сам опоздал на автобус и пинает его в бампер отъезжающий. Сам злится на свою, можно сказать, на какую-то внешнюю ситуацию, не понимая, что он сам виноват в этом идее. Классическая глупость. Ошибка уже совершена, и нет ничего хуже, чем увидев ее, но совершать еще целый ряд ошибок дополнительных, которые состоят из неправильных выводов. Поспешный вывод. Когда мы не видим, что мы причина этой ситуации, это поспешный вывод. Резкие слова, обидные заявления. Это похоже на то, когда ребенок спотыкается, так сказать, а мать ему еще дает подзатыльник. Поэтому обвинять других в своих проблемах все равно, что обвинять кассира в том, что мы прогуляли полмесяца и получили маленькую зарплату. И на кассира орем, что ты выдаешь? Непонятно, что такое. Но там есть табель. Табеля вели, нет? Табель. Столько часов проработал. Табель, все честно. Поэтому требовать чего-то больше, вот кассира просто смешно. Мы получили свой собственный результат. Табель у нас такой. Табель. Табель такой. Ошибки нет. Тем более в небесной канцелярии все очень точно. Карма очень точна, ошибки нет. Нам точно все выдали. Ошибка в нашем понимании ответственности. Мы не хотим брать на себя ответственность. Вот главная ошибка. Не хотим брать на себя ответственность, а хотим быть процветающими. Сначала надо взять на себя ответственность. Ответственность потом уже придет процветание. Ответственность еще определяется как бдительность и аккуратность. Бдительность. Ответственность как бдительность и аккуратность. Потому что все вокруг такого человека должно оккультуриваться. Бдительный человек, очень аккуратный человек, все оккультуривается. Он не терпит беспорядка. Следи, чтобы в его присутствии все было отрегулировано. Чтобы все были защищены, чувствовали себя как дома. Очень бдительный человек. Он понимает, что каждое его действие приводит к каким-то последствиям. Поэтому становится бдительным. Понимает, любое глупое действие приводит к большим трагедиям. Любое глупое действие приводит к большим трагедиям. Поэтому становится бдительным, старается себя вести максимально аккуратно. Максимально аккуратно. Бдительно аккуратно. Значит, он понял, что не так просто. Не так просто жизнь. Любое слово может ранить человека. Любое слово. Поэтому запомните следующий момент. Обижаясь на свою судьбу, мы обижаемся на самого себя. Обижаясь на свою судьбу, мы обижаемся на самого себя. И следующее качество, которое необходимо нам осознать сегодня, это то, что развитая личность понимает главное наше предназначение, как мы уже выяснили, заботиться о других, да? Сейчас мы это разберем чуть глубже. И это признак возвышенного сознания. Поэтому чем выше у человека сознание, тем шире его обзор. Знаете, чем выше мы поднимаемся, чем больше обзор нашей жизни. А значит, нам легче увидеть правильный выход из сложившейся ситуации. Да, мы это тоже, помните, раньше разбирали, что если мы поднимаемся над лабиринтом, видно выход. Если мы в самом лабиринте, выход не виден. И высота сознания зависит от круга его заботы. Высота сознания зависит от круга заботы. Чем о большем количестве людей человек может позаботиться, тем выше уровень его сознания. Чем о большем количестве людей он может позаботиться, тем выше уровень сознания. Но! Есть одно но. Увеличивая свой круг заботы, необходимо помнить, что увеличение заботы должно проходить не в ущерб тем, о ком мы заботились ранее. Понимаете? Если круг заботы увеличивается в ущерб тем, о ком мы заботились ранее, может быть ложное увеличение круга заботы. Понимаете? А то человек о новом заботится, а старое бросает. Понимаете? Человек думает, вот у меня семья, ну в принципе она уже на ногах, а вон какая семья бедная, может я пойду туда, там буду заботиться о той семье. Ничего себе заботливый человек какой, да? Надо же позаботиться там больше. Больше требуется моя забота, моя помощь. Не нужно этого. Нет, нужно так увеличивать свою заботу, чтобы, так сказать, предыдущий круг заботы был доволен тем, как увеличивается забота этого человека. Иначе это называется, мы говорили, ложное развитие, да? Человек вроде бы старается о большем думать, о большем говорить, но старое, так сказать, то, чем он занимался раньше, вдруг попадает в неприятную ситуацию от его развития. Очень просто. В этом качестве кроется коренное отличие между развитием и деградацией. То, что мы сейчас разобрали, это идея развития, идея деградации. Материя стремится брать. В этом признак материи. Дух стремится отдавать. Материя стремится брать, дух стремится отдавать. Очень просто. Материя и дух – очень простая идея. Очень простая идея. Например, тело по своей природе склонно брать. Оно ест, оно пьет, оно дышит, оно одевается, оно требует все больше и больше, да? Очень просто видно. Постоянно есть требовательность. Эгоистично, требовательно есть запросы. Постоянно. Сейчас кто-то хочет. У каждого сейчас чего-то хочет. Есть некоторый список сейчас у каждого. Мое тело сейчас хочет. Поэтому разумный человек должен уравновесить вот это желание материи, да, желанием духа, чтобы была гармония. Была гармония. Человек – это гармония, да, духа и материи. Необходимо уравновесить то, с чего мы начали. Равновесие. Материя – это эксплуатация, мы говорили, дух – это забота, да? Материя – эксплуатация, дух – забота. И необходимо равновесие. Равновесие. Равновесие. Поэтому, например, материально озабоченный лидер, если есть только материальное мышление, не способен к развитию, так ему кажется, что ресурсов на всех не хватит. На всех всего не хватит, поэтому нужно как можно быстрее накопить все самому, получить все самому. Если это невозможно, найти хороший момент, урвать и убежать. Мы видим, это происходит постоянно. На всех всего не хватит. Духовно развитая личность понимает, что в этом мире всего на всех хватит, причем с излишком. Всего на всех хватит, причем с излишком. Поэтому щедро делится всем со всеми. Делится. Может делиться. Понимая, что, в общем-то, это единственная возможность получить счастье от материи. В общем, так легко определить, в каком состоянии мы находимся. В материальном состоянии или в духовном. Если нам кажется, что всего на всех не хватит, у нас сознание материально. Если нам кажется, что всех всего, пожалуйста, сколько хотите, я готов это отдавать сколько угодно, и мне уж тут, и уж мне-то тем более, так сказать, всего достанется, сколько хотите, то значит, что сознание духовное. Так легко, очень простой тест, в каком состоянии сознания мы находимся. Кажется ли нам, что все ограничено, или кажется нам, что возможности бесконечны? Это секрет материи. Секрет материи, очень тонкий секрет, его нужно знать, чтобы говорить о процветании, чтобы пойти дальше. Материя приносит счастье не тогда, когда ее накапливаешь, а когда ее раздаешь. Вот это секрет материи. Материя приносит счастье не когда ее накапливаешь, а когда ее раздаешь. Это секрет материи. Секрет материи. Главный закон физики. Никогда не накапливаешь, когда раздаешь. Это похоже на фейерверк, например. Возьмем такой новогодний пример. Пока он лежит в чулане, нет никакого проку. Я вчера зашел в магазин, там Рамстор большой. Смотрю, большие коробки стоят. Думал, конфеты уже хотел открыть, там написано не отрывать фейерверк. Думаю, ого, большая такая коробка. Думаю, чуть-чуть не открыл. Фейерверк. Пока он лежит, толку никакого нет. Пока он лежит. Никакого проку, зато лежит. Но если выйти на улицу и зажечь, все вокруг радуются. Радуется сам обладатель фейерверка. Очень просто. Или другой, более меркантильный пример. Продукты. Какой смысл их накапливать? Продукты в чем нуждаются? В приготовлении. Какой смысл их накапливать? Причем есть одному скучно, да? Поэтому большинство людей одни не очень любят есть. Скучно одному есть. Неинтересно. Одному скучно. Даже не готовят для себя, когда остаются одни. Ну, лень для себя готовить. Предназначение продуктов — разделить свою трапезу с гостями, с кем-то. Продукт должен быть съеден с кем-то. Продукты насыщают тогда, когда ими делятся. Это секрет еды. Еда из материи состоит, и секрет материи. Поэтому этот секрет передается на любую материю. Поэтому это же секрет еды. Знаете? Когда ей делится, она становится насыщающей. Она дает процветание. Например, в аюрведических трактатах описывается, да, что еда становится лекарством, когда ей угощают. Если мы кого-то угостили, потом кушаем то, что осталось, это становится нашим лекарством. А когда еду прячут, она становится ядом. И потом человек рождается, например, в форме крысы. Реинкарнация происходит. И все постоянно будут ее стараться накормить ядом. И деться будет некуда. Все будут ядом постоянно кормить. Крыса постоянно бегает от яда. Все кормят ее ядом. Деться некуда. Так происходит реинкарнация. Поэтому запомните следующий момент. Нашим становится только то, чем мы поделились с другими. Да? Это мы сейчас обсудили. Нашим становится только то, чем мы поделились с другими.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: Вашему вниманию лекция Руслана Башаева.
1: Давайте тогда все-таки основные моменты повторим, потому что они очень тесно связаны с воспитанием детей. Скажите, какое положение в семье отца или мужа? Независимый. Что вы подозреваете? Мужчина.
2: Свободен в праве выбора.
1: А ну давайте. Свободен. В чем?
2: В праве выбора.
1: В том, чтобы принимать решение, да?
2: Да.
1: То есть он должен принимать решение, да? Еще что для вас независимо, что вы поняли?
3: Ответственность.
1: А? Ответственность. То есть на нем лежит полная ответственность, да, за семью? Еще что? Что означает ответственность? Что он отвечает за нужды и потребности всей семьи, да? И какие нужды и потребности у жены? Самое главное, слышали мужчины, что о чем они говорят? Защита. Помните? Но мы о чем говорили, что вот эта защита, она отсюда уже, она имеет место, но буквально там, может, на чуть-чуть.
4: Эмоциональная защита.
3: Эмоциональная, интеллектуальная и...
1: Самое главное, интеллектуальная защита, эмоциональная защита, да? Физическая защита на третьем месте стоит, да? То есть под физической защитой что мы подразумеваем? Ну, понятно, сила, это то, что мужчины сразу думают. Защищать значит накачать свои мышцы и иметь хороший вид. Но женщины на таких мужчин говорят, придурок. Придурок. Да? Который возле зеркала целыми днями стоит. Что сделать возле зеркала? Женщины мимо таких проходят. А что под физической защитой еще называется?
3: Материально.
1: Материально благополучие, да. Крыш, дом, семья, продукты, одежда, украшения.
3: Да.
1: Мужчина, украшения для женщины это очень важно. Хотя вы считаете, что это не нужно трата времени? Потому что она лежит всегда в сундучке. Но для нее это элемент внимания, что меня ценят, что я достойна иметь все, что я хочу. Поэтому она чувствует себя защищенной. То, что касается физической защиты. Эмоциональная защита – самый важный, самый тяжелый вопрос для мужчин. Какой?
3: Выслушать.
1: Женщины, говорите, чтобы они слышали вас.
3: Выслушать.
1: Дома они вас не будут слушать.
3: Не перебивать, не оправдывать.
1: Не давать советы, когда
3: не просим.
1: Я у тебя не прошу, да? Я у тебя что, совет просила? А что нужно было женщине?
3: Просто
1: выговориться, да? Вы просто свободные уши, правильно. Ей нужно просто было поговорить. Что женщина делает, когда она говорит с мужем?
3: Она дает эмоции. Облегчение.
1: Сближается, да? Она сближается. Таким образом она сближается. Она эмоционально разгружается. Да? То есть, когда она говорит, она ищет близости. Она хочет сблизиться. Она хочет почувствовать, что она... Нужно, да? И какое понимание? То есть нужно, чтобы ее поняли, когда она говорит? Не нужно. Самое важное, что мужчина должен понять. Он не должен понять, что она говорит, он должен понять, что ей нужно сказать, что ей нужно говорить. То, что она хочет. Искать логику в словах и тому подобное, это... Ей не нужно. Итак, эмоциональная защита – это когда она, то есть ей нужно просто выговариваться. Почему? Потому что она свои эмоции сама не может переварить, не может с ними разобраться. Да, ей нужен интеллект мужчины. Поэтому она приходит к нему, нагрузила его. Даже если она ругается, критикует его, может быть, даже оскорбляет, мужчина должен что делать?
3: Молчать. Соглашаться.
1: Виноват. Согласен.
2: Берусь.
3: Не, берусь, не надо.
1: Это самая сложная вещь семейные отношения для мужчины. Самая тяжелая работа. Почему? Потому что у мужчины разум, он во всем логику ищет. Да? И логика такая, раз на меня нападают, раз меня критикуют, раз, значит, я в чем-то виноват. И он начинает искать, в чем я виноват, и пытается разобраться в этом. Вот это вот как раз западня, самая большая ловушка для мужчины. Не нужно в этом разбираться. Если у вас не просили оправдаться или опровергнуть утверждение супруги, или еще что-то, как-то поправить ее, значит, ваша задача просто слушать. Вы сейчас не виноваты. Вы не виноваты. Мы оправдываемся только по одной причине, что мы хотим выглядеть лучше, чем о нас сейчас говорят. Да? Нам сложно от самого близкого человека, от самого любимого слушать какую-то гадость. Да? Даже если это и правда. Даже если это и правда. Мы бы хотели от самого близкого человека слушать только ласковые нежные слова. Но ласковые нежные слова будете слушать от любовниц. А от жены будете слушать всегда правду. Почему? Потому что любовница не заинтересована в вашем росте, в вашем личностном развитии. А жена, она всегда хочет, чтобы вы стали лучше. Она всегда заботится о вас. Поэтому говорится, что жена – это гуру. Жена – это учитель. Настоящий учитель – это жена. Потому что она видит все ваши недостатки и знает о них. Поэтому не надо их скрывать. От нее она все равно их знает. Как бы вы тщательно не маскировали. Но если вы их маскируете и думаете, что я их так замаскировал, и поэтому жена меня любит, это иллюзия. Наоборот, когда я их маскирую, жена видит, что я так тщательно их маскирую, и она так разочаровывается, думает, я так думала, что рядом со мной мужчина настоящий. Да? Думала, что он действительно открыт со мной, честен и готов работать, готов трудиться на этом. Сильный, не прячется, да, за оправдание, не оправдывается. Это то, что любят женщины. Да? Не надо оправдываться. Все. С сегодняшнего дня скажите себе, я больше не оправдываюсь перед супругой. Это называется независимый. Независимый. Это называется независимый. Зависимый – это тот, кто после… Что значит зависимый? То есть его реакция на события полностью зависит от поведения, допустим, жены там, или детей. Да, ну, например, я сижу, я как мужчина сижу и чем-то занимаюсь, пускай даже работаю, какое-то важное. И тут жена что-то приходит и начинает говорить, да? Отвлекает меня. И в этот момент я начинаю испытывать что?
3: Раздражение.
1: Раздражение. Особенно, если она говорит глупость, да, или не вовремя. Я выхожу из себя. Что это означает? Хочу, чтобы вы поняли. Это означает, что вот я сижу себе, да? Мое поведение, внутреннее мое состояние, и в принципе потом это то, что сказывается и на моем внешнем также поведении, зависит от присутствия жены. Зависит от ее слов, зависит от ее поведения. Понимаете? Не я принимаю решение, как мне реагировать сейчас, когда она зашла. А я действую подсознательно, да, по привычке. Да? Гнев. Да, я на нее обрушиваю свой гнев, на нее нападаю или еще что-нибудь. Это означает, я завишу. Я завишу от поведения, от слов жены и так далее, да? Но независимый мужчина, он спокойно реагирует всегда на тех, кто от него зависит. Они слабые, правильно? Они слабые, они глупенькие женщины, да? Мужчины. Слабенькие, глупенькие, маленькие. Женщинам нужно относиться как к детям. Как дети. Если ребенок забегает и что-то там лепечет, не связанное даже, или может быть, пускай даже логичное, но все равно к этому относитесь так. И Давайте дальше продолжим. Точно такое отношение. Да. И жена будет счастлива, все будут счастливы вокруг. Это самое главное. Ну и ответственность, да? Или интеллектуальная защита, это когда мы даем все-таки совет, даем решение, когда у меня спрашивают, когда у меня просят совет. Понимаете разницу? Одно дело, жена пришла, не спрашивает у вас, а и сразу говорит что-то. Обвиняя или не обвиняя и так далее. Мы молчим вообще. Закрыли и терпим. А другое дело, она подходит и спрашивает, как ты думаешь, что мне сейчас одеть? Вот это или вот это? Тут нужно дать совет. Обязательно. Если мы не даем совет, она думает, я ему не интересно, он невнимателен и так далее, и так далее. Она разочаровывается. Хорошо. Немножко размялись. Женщина по отношению к мужчине всегда зависит. Мы говорим об идеальной ситуации. Когда женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Но мы также говорили в тот раз, что на сегодняшний день 90% пар поменялись местами. Женщины независимые, мужчины зависимые. Да? Мы уже писали, как это было. Женщины работают, мужчины сочкуют, женщины ругаются, мужчины прячутся или закрывают уши, или убегают. Да? Поэтому, хотя ситуация сейчас неправильная, но мы все равно должны рассматривать знания с правильной точки зрения. А потом уже попытаться понять, что мне сделать, что мне исправить. Потому что если мы сейчас скажем, ну что, сейчас в обществе мужчины, женщины поменялись местами, значит, будем смотреть, как здесь. Но это все равно, почему важно все-таки назад поменять местами? Поставить все точки над «и», правильным образом. Потому что если я поменялась с мужчиной местами, я не могу быть счастливым. Если мужчина занял позицию женщины, то есть он, какие критерии женского поведения?
4: Претензии.
1: Да, мужчина определяет претензии. Это показатель, что он уже становится зависимым. Да?
5: Ленивость.
1: Это женская, конечно.
4: Сонливость.
1: Женщина не ленива.
5: Такая расслабленность.
1: Да.
5: Вот, да.
1: Но мужчина ленивый, это показатель, что он
5: безответственный.
1: Да.
5: Не отвечает.
1: Да. Какие все-таки более-менее?
5: Слабость.
1: Права. На чьей стороне находится право? Кто предъявляет права? Мужчина или женщина? Правильно, мужчина определяет права. По факту, что мы сейчас видим. Но на самом деле женщина только имеет права. А мужчина что имеет?
5: Обязанность.
1: А женщина права имеет. А почему женщина права имеет? Кто может объяснить? Кто помнит? Почему именно женщина может предъявлять права и претензии мужчине?
6: Она таким образом его стимулирует к росту.
1: Стимулирует, а еще?
7: Вдохновляет.
1: А еще? Нет, еще раньше.
6: Да, потому что она зависима от него.
1: И ты что? Что означает? Да, она зависимая. Что означает?
8: Женщина номер два, мужчина номер один.
1: Да, но...
7: У нее нет, она зависима, у нее нет свободы, поэтому она никому не должна ответственности.
1: Вспомните, что произошло, когда женщина согласилась выйти замуж за мужчину. Что мужчина ей обещал? За кого она согласилась выйти замуж?
6: Так кто я счастливый?
1: Женщина смотрит, когда вы встречаетесь, мужчина дарит подарки, цветы, водит в кафе, в
5: казино.
1: Кино, да. Что он делает? Он пытается ее завоевать. Да? И он подсознательно, даже не обучаясь этому процессу, он подсознательно делает правильные вещи, подсознательно ведет себя как независимый. Когда она ругается или плачет, он ее слушает и успокаивает. Да, потому что нужно, что их, кто тут хозяин, я. Когда ей нужно что-то, хочу мороженое, он сразу бежит и покупает. Да, чего в семье не происходит. Хочу мороженое, ну да, потерпи, в следующий раз, завтра, у нас сейчас другие планы, где я его сейчас найду и тому подобное, уже вечер. Но влюбленный, он готов ночью даже прибежать там и что угодно сделать, куда тебя отвезти, куда тебя привезти. То сейчас футбол, ну какой парк и тому подобное, да, то есть все, все против. Это уже когда они вместе давно-давно. Но получается, что женщина, она смотрит, стоит ли мне посвятить свою жизнь этому человеку. Способен ли он будет защитить меня на всех уровнях. И так как он ведет себя правильно, она смотрит, да, все-таки, наверное, способен. Наверное, я все-таки отдам ему свою жизнь. Она соглашается. Как только это произошло, мужчина считает, что цель достигнута. Помните, мы говорили, мужчина ставит цели, и когда он достигает, ему нужно новую цель ставить. Но. Все, и поэтому ну, по факту он достиг своей цели. Все, она его уже. Она уже принадлежит ему. То есть он достигший. Она его собственность. Все. И теперь как бы он теряет. То есть он думал, что вот эти все вещи перед достижением цели нужно для того, чтобы достичь цели. А когда цель достигнута, что нужно делать? Новую ставить достигать. То есть уже неинтересно. Так вот. А женщина, наоборот, она думала, что все, я соглашаюсь, одеваю кольцо, и с этого момента начинается ее жизнь, она начинает служить. А мужчина в этот момент уже расслабился. Говорит, все, что тебе не нравится? Я тебе замуж взял, уже то, что я с тобой же. Прыгай до потолка, да? Дом, машина есть, там, собачонка, я тебе покупаю, что тебе не нравится? А она смотрит и говорит, да мне внимание нужно, да? Но она, правда, этого уже не говорит. Она что-то там требует, от него требует. То есть она начинает предъявлять ему права на правах слабого, да, как ребенок, который, когда он маленький младенец, не защищен, он пришел к нам, да, Бог нам дал его, и он ничего не может сам сделать. Он доверяет нам полностью свою жизнь. Понимаете? И что он делает? Он предъявляет одни права и претензии, да? Хоть ночью, хоть утром, когда вы спите, хоть когда вы кино смотрите или чем-то другим занимаетесь. Все, он захотел, кричит. Он захотел, покакал, и вам нужно идти. Он захотел, пописал, он захотел кушать и так далее. И мы все бросаем. Это называется зависимым. Он полностью зависим. Вот женщина имеет такую же природу. И поэтому, естественно, для нее, как только ее нужды и потребности не удовлетворены, она начинает предъявлять права. Она начинает сообщать об этом мужчине. Мои нужды и потребности не удовлетворены, а я рассчитывала на тебя. Но она так этого не говорит. Боясь, что мне сейчас скажут, что? Типа того, да? И она начинает просто капризничать, начинает там какие-то там... Как мужчины говорят, из мухи слона делают, да? Там, то носки не там положил, и пошел скандал, да, из-за просто из-за носков, или мусор не вынес вчера, или еще что-нибудь. Понятно, это очень важный момент, самый, можно сказать, ключевой для правильных взаимоотношений, что мужчина, и именно основная работа в семье – это мужская работа. Основная работа – это мужская. Потому что он находится в роли наслаждающегося. И он получает уже как вознаграждение, да, уже женскую ласку, любовь, ну и тому подобное, да, то, что вам, мужчине, нужно. Все самые сокровенные вещи. Это вам нужно, это не женщинам нужно. Они вам просто это предоставляют, да? Награду за то, что ты меня защищаешь, я удовлетворена, тобой спасибо, я спокойна, я счастлива. И она готова этим счастьем делиться с нами. Хорошо. Понятно вот здесь или нет? Я не хочу больше занимать времени. Если вам интересно, у всех нюансов и подробностей, как что выглядит. В первых двух лекциях было рассказано. Итак, каково положение детей в семье? Давайте еще раз. Мужчина независимый. Женщина зависима. Сын, дочь. Значит, тут мы пишем до 5 лет. Сын и дочь зависимы. Даже можно сказать, сын остается зависим до 13 лет, но там мы потом рассмотрим, он, то есть у него постепенно и появляется, постепенно мать и отец залаживают в него принцип независимости. Постепенно мы это рассмотрим. Дочь всегда зависима от родителей, как девочка. Так же, как и мать. Мужчина всегда независим. Женщина становится независимой для детей, когда они родились. Для дочки она всегда остается независимой, для сына после 13 лет она становится полностью зависимой. Да? Теперь давайте же все-таки. Что это такое? Ну, во-первых, дети. Что такое дети? Дети – это проявление любви родителей. Когда родители сходятся вместе, на основании чего? Ну да, мы говорим, что мы любим друг друга, да? И начинаем что делать? Это предыдущие лекции, кто слушал?

на это сильно внимание не обращает. Для мужчины это очень важно. Но это не настоящая привязанность. Это временная привязанность. Потому что год-два и как бы остынет пыл. И все. Потом он откроет глаза и скажет: подожди, кто рядом со мной? Она же дура, да? Ну, в общем. Поэтому когда правильно отношения начинают развиваться, означает, они построены на взаимном служении друг другу. Мужчина защищает, заботится о женщине, женщина целомудренно служит мужу. Да? Что происходит в этот момент? Происходит взаимообмен. Вы начинаете видеть качества друг друга. И ваша привязанность уже становится более глубокой. Да? Вы обмениваетесь друг другом качествами, вы обмениваетесь друг другом эмоциями и так далее. И вы уже сильно-сильно привязываетесь на сердечном уровне. Да? И вот здесь уже появляется, сначала появляется уважение друг к другу. Благодарность и уважение. И уже после этого, если опять служение продолжается, если вы довольны друг другом, появляется постепенно любовь. Любовь — это не дешевая вещь, поэтому. И как результат, когда есть правильные взаимоотношения, когда мы действительно уважаем, любим друг друга и продолжаем все-таки этот процесс, да, у нас появляется столько любви, столько счастья, что мы хотим этим счастьем, этой любовью поделиться. Она просто выливается уже через края. Мы просто светимся, мы друг друга на руках носим. И как результат этой любви, проявления этой сильной любви и привязанности является что? А давай-ка заведем ребенка, чтобы его в этой любви купать, которая от меня и тебя исходит. Потому что мне уже много этой любви, которую ты даешь. И жена тоже говорит: и мне уже много. Давай еще с кем-то этой любовью поделимся. Да? Появляется ребенок. Мы хотим его. Он появляется для чего? Чтобы в этой любви купаться. Дети, смотрите, они приходят, они счастливы в этом мире и так. Они пришли. И теперь очень важный момент. Мы рассказываем еще раз правильную, идеальную ситуацию. Я уверен, что в 99,99% случаев этого не произошло. Случайно где-то там с бадуна на турбазе проснулись. Что делать? Ну ладно. Или там еще где-нибудь, я не знаю. Хорошо, если это произошло в браке. Если это было осознанно, то есть и люди готовились к этому событию, это идеально, ну это лучше. Идеально, если хорошие взаимоотношения, и люди хотят вдвоем ребенка, они начинают влаживать уже с момента зачатия ребенка, влаживают вот эту вот энергию, что энергию счастья, да, то есть они также настраиваются на то, что мы служим друг другу, у нас есть этот опыт служения, и мы хотим вот этот опыт передать ему. Теперь мы хотим служить еще кому-то. И они, появляется ребенок для чего? Ребенок радует своих детей, своих родителей просто своим присутствием. А родители в это время делятся с ним своим счастьем, любовью. То есть они полную берут заботу о детях. В чем эта забота будет выражаться? Ну, во-первых, они максимум внимания проявляют детям. Хорошие родители максимально, насколько необходимо ребенку, столько они внимания не уделяют. То есть они понимают, что вот сейчас появился третий человек в семье. И, например, а мы вдвоем работаем. Что нужно сделать? Как можно быстрее или нянечку нанять ребенка, или в садик его спихнуть.

0: Уже через месяц там вот эти есть садики.
1: Ясно.
0: Ясно? И что происходит тогда с ребенком? Во-первых, нужно понимать, что у ребенка очень сильная связь с родителями, с матерью. То есть фактически он выходит из матери, она защищала его все время в течение беременности, 9 месяцев, у него сильнейшая привязанность, как у мальчика, так и у девочки. До 5 лет дети на матери. Дети на матери. Потому что мать связана с ними тонкая энергия, она защищает его. Его ауру. То есть пока дети они родились, они слабенькие, еще у них нет никакой защиты, ничего. И первая защита это мать. Ее аура, она защищает ребенка. Поэтому самая большая глупость это разорвать связь с матерью надолго. Даже если на несколько часов даже ребенок в младенческом возрасте не чувствует рядом присутствие матери, у него уже включаются защитные механизмы, у него уже чакры начинают крутиться по-другому и так далее. То есть у него появляются очень серьезные проблемы. В будущем они появятся. Мы потом, может, рассмотрим, какие. Мать всегда находится рядом. О работе забыть нужно вообще для матери. Какая работа? Сейчас самая важная работа для меня – это ребенок. Это ребенок. Отец продолжает работать, защищать, дает защиту, опять же, да? Но мать, она уделяет максимум времени детям. Теперь, что касается по поводу кормления. Она продолжает кормить его молоком. Как раз через молоко матери он получает все, что необходимо. Чем дольше мы кормим ребенка молоком, в ведах говорится так. Если до 2 лет ребенка поить молоком матери, то он не будет болеть, не будет, в общем, множество. Он будет эмоционально устойчив там, и так далее. Это очень много перечислять самых лучших качеств. Если до 5 лет, такой мужчина, в первую очередь мужчина, а мужчине говорится, он будет способен контролировать свои чувства. Это фактически означает, что он может покорить весь мир. Да? Уже не говоря о здоровье и тому подобное. Он даже может держать целибат, такой мужчина, если он до 5 лет как бы кормился грудью только молоком матери. Да? То есть сильнее мужчины в мире вы не найдете. Если вы знаете такого мужчину, то есть вот это будет очень великая личность. Очень сильный, очень долгожитель. Поэтому матери нужно настроиться на этот процесс. Это очень большая аскеза, или для этого нужно очень много терпения, потому что иногда дети, они, конечно, без тормозов, да? Ну, например, наш сын, он на каждые 10 минут сисю, да? Ну, мы решили, допустим, до 2 лет будем его кормить, да? Жена решила, все, до 2 лет. И 2 года она не спала, потому что он ночью, поэтому это у него, вот он сиси, ну, живет с сисей, все. Бегает, гуляет, подбежал, надо, все. 2-3 раза соснул, побежал, 2-3 раза соснул, побежал. Но это было круглые сутки. И он фактически ничего больше не ел, да? То есть здоровье очень сильное будет. Чувствует себя защищенным, очень спокойно становится, да? Поэтому детям нужно уделять внимание. Если ребенок капризничает или болеет, особенно в детском возрасте, что это означает, скажите?
1: Чувство защищенности.
0: Это признак того, то есть, смотрите, нет внимания, да. Кто-то сказал, кто-то что. Недостаток внимания. Он таким образом сообщает маме, мне нужно больше внимания. Но так как он не может это выразить словами, это подсознательно. Его организм, это защитная функция организма. Раз, начинает болеть. И что с мамой происходит? Она на работе. Да, мама бизнесмен. Знаю, такой бизнесмен, мама. Так занята работой вообще. С утра до вечера. И вот родила уже буквально через 3 дня после больницы, она уже на работе в офисе, а там нянечка. И где-то полгода Или через год мы встретились, и она говорит, я говорю, как у вас, как, что, как? Она говорит, болеет непрерывно. Два дня немножко это, я только на работу опять болеет. Целыми, практически весь год болеет. Мы не знаем же, что делать. Уже антибиотики, уже что только. Я вот так услышал, говорю, ну это неправильно. И я ей объясняю, почему он болеет. Она Даша. Все, она бизнес-вумен, все, у нее там проект. Я понимаю, что это защитная функция ребенка. Он начинает болеть для чего? Когда он болеет, мать все бросает, бежит к нему и целыми днями с ним носится. На температуру, например. А, мамочка вот так. Все, он получает то, что ему не хватает. Понимаете? Поэтому самая большая проблема – невнимание к детям. Теперь, когда ребенок что-то творит, например, дома, непослушный. Почему он непослушный, скажите мне?
1: То же самое, что я думала. Внимание.
0: Внимание. Все во внимании. Смотрите, он пришел, вы сделали заказ. Да, в процессе любовного всплеска, скажем так, да, он появился. То есть фактически мы заказали, мы тебя будем любить, да, мы тебя любим, да, фактически. То есть что это было? Это был любовный какой-то позыв. И он пришел. И тут он, мама, папа. Папа сидит за пультом или на работе целый день, да, приходит после 7 или после 8, уставший. Папа, то есть ребенок папе, он нервничает, психует или его каким-то образом, не уделяет ему внимания. Мама тоже целыми днями уставшая, да, ей тоже что-то хочется. И так ребенок думает, что бы может быть. То есть у него подсознательно, он что делает? Он ждет этого внимания, и тут он что-то, например, разбил, да, или что-то сделал. И мама бежит, о, есть внимание. То есть он улавливает момент, значит, что-то надо такое делать. И он ходит и проверяет, да, когда же это внимание. Это вроде ничего. О, а тут работает. И он целыми днями ходит и шкодничает, да. Только для того, чтобы за ним бегать. Поэтому элемент внимания самый важный. До 5 лет ребенок проживает всю, то есть до 5 лет он живет как 100 лет, всю жизнь живет. Сейчас я объясню, что это значит. Все, что вы вложили в течение этих 5 лет в ребенка, после 5 лет он будет отдавать этому миру. Теперь, если вы в него влаживали любовь все эти 5 лет, с ним были всегда, все разрешали. То есть вы слышали в Японии, в Китае, в Индии, то есть везде это мудрость, что ребенок до 5 лет царь, да? До 13 солдат, после 13 друг. То есть такие взаимоотношения должны развиваться между родителями и ребенком. Что означает царь? Это означает все можно. Очень важно понять, что у ребенка до 5 лет интеллект не развит, как у животного. Он находится, кто вчера был на лекции, в гуне невежества. Преимущественно влияет гуна невежества. То есть невежество означает, он не осознает реальность такую, какая она есть. Он живет в настоящем и не умеет связывать логические события, которые предшествовали какому-то. Какой-то ситуации. Например, я подошел, вот ребенок подошел, он смотрит, что-то стоит. Он не связывает, что-то кто-то поставил, что-то кто-то включил, что-то кому-то принадлежит. Есть и все, он взял, что-то поигрался, кинул, например. Разбил. Он не связывает. Он слышит только боль. То есть мать или отец, или кто-то, да, несет боль. Да, он эмоциональный, он слышит эмоции плохие идут. И он не понимает, откуда они. Но единственное, что он понимает, что раз они идут, значит я плохой. Все, вот это у него такое ощущение, я плохой. Он не связывает, что вот это вот связано с тем, что меня сейчас ругают. Он просто думает, я плохой. Он не понимает, что он там песка наелся, его бьют по губам. Родители. Или он сел куда-то там в лужу, да, и его начинают опять там избивать. Или Рут как подорванный, там, не знаю, в универмаге, когда он просит игрушку. Он не понимает, почему я не могу эту игрушку взять. Мать его, да я тебя, там, ты шо, у нас нет денег. Он говорит, при чем тут деньги? Я прихожу домой, есть игрушка, стоит игрушка. Я ее беру. Вот стоит игрушка, я ее беру. Почему я не могу взять? Он не понимает. Как, при чем тут деньги и при чем тут игрушка? Он не связывает эти вещи. Понимаете, родители, я к вам сейчас кричу. Перестаньте терроризировать своих детей до 5 лет. Хотя бы до 5 лет потерпите. Отдайте им максимум любви. Пусть про... Хорошо. А что тогда делать, если он просит?
2: Перенаправить.
0: Да, берите просто. Вы понимаете. Ну, нет у вас денег. С этим тоже можно жить. Все... Самое важное, нужно понять, внимание, то есть он хочет игрушку, но так как он не соображает, его можно раз, там, о, смотри, а что это, а ну пошли быстрее посмотрим. Его нужно просто занимать, он должен чувствовать, что рядом с ним что-то происходит, что он в центре событий, и все. Что-то ему предложить другое, как-то его отвлечь, как-то закрутить. И даже если он что-то все равно взяли, его там побросали и ушли, и срочно убежали с ним оттуда. У нас террорист такой, ну, уже ему уже 6,5, слава богу. Эти лет мы просто с ума сходили. Я не знаю, ну как с ним не выйдем в город. Все, что видим. Надо покупать. Боже мой. Мы уже так, собираемся в город, я уже настраиваю, чтобы не нервничать. Ну, невозможно все купить, а он вот не уйду отсюда, пока вот не купишь. И ничего не сделаешь. Вот тут прям будет 2 часа кричать, 3 часа будет кричать, 4 часа будет кричать. Самый легкий способ, конечно, лупанул и успокоился, да? Но если мы решили, что ну, это не способ воспитания, то да, то есть можно в принципе людей контролировать 2 вещами. Все люди поддаются контролю или влиянию благодаря 2 вещам. Каким? Как у тебя было? Страх. Страх. Это то, что делают с нами сейчас. Ну, в общем, понимаете, да, дети? Страхом контролируют нас в большей степени. И вторая – любовь. Вы можете контролировать любого человека или страхом, или любовью. Других способов нет. Если мы контролируем страхом, это очень быстрый эффект. Очень быстро можно, да? Да? Папа, попугай. А что его пугать? Страх, да? То есть испугал, все, страх. Потому что когда маленький ребенок, он зависим, и он слабый, то есть он страхи находит, он эмоциональный, интеллекта нет, чтобы соображать. Поэтому очень легко его пугать. Самый быстрый способ достичь результата. Мама спешит на работу. Ребенка в садик, а он не хочет одеваться или не хочет вставать. Что делать? Уговариваем, смотрим, время притык, все, нет больше возможности, все. И начинаем его пугать. Это не куплю, это не дам, это не сделаю. Если опять не работает, то просто уже расправа происходит. Нужно заранее подготавливаться, договариваться с ребенком, если действительно это важно. С вечера даже. Что, к чему я пришел? Что я понимаю, ну мне надо что-то делать, я не могу, я с ним выхожу. Я просто начал уже соображать по городу, ага. То есть, даже происходит так, ты едешь, и просто магазин, он помнит, что в этом магазине покупали груши, он, о, мне надо туда. А сынок, мы едем туда. Нет, и все, и пошла истерика. Уже так думаю, так, надо ездить дорогами, где нет тех магазинов. Я же так начал ездить, ну, решать вопрос. Все равно в какой-то магазин заходим, даже какие-то продукты купить, и все равно что-то он там как-то находит. Уже думаем, уже перестали. Ага, уже договариваемся, так. сидишь в машине, то есть жене, допустим, или я сижу с ней в машине, чтобы он не видел вообще этих магазинов внутри. Или она сидит в машине, или вообще не берем его с дочкой, взрослой с дочкой, мы составляем его дома. Ну, потому что невозможно. А если я беру, то я настраиваюсь, что я ему должен что-то купить. Я уже согласен с этим. И, ну, если не, как не берем. По-другому, ну, никак. Можно, конечно, в страхе взять, отлупить посадить в магазин и все, притянуть. Но что тогда? Почему важно, чтобы ребенок жил вот именно как царь, да? Ему все доступно, ему все можно. Так как он, мы сказали, первые 5 лет, как 100 лет, как вся его жизнь, то, что он получил, потом он с этим багажом и идет. Если вам в детстве ничего не разрешали, теперь представьте себе, какая будет у вас реакция на этот мир, когда вы вырастете? Какая? Ну, злая — это одна сторона. Еще как?
2: Неуверенность.
0: Неуверенность, то есть это означает, что в этом мире я ничего не могу достичь. То есть я очень ограничен, то есть. Вы говорите, слушай, может, бизнесом займемся, может, что-то там это. Да, не.
3: Не для меня.
0: То есть для него, да, все не для него. То есть для него это вот, это стадо, да, вот там все в школу. Все, и я туда. Все в институт. Ой, в институт, страшно, но все идут, и я туда. Все на завод, все, пришли. Все, устройте.
2: Все на пенсии.
0: А?
4: Все на пивбар.
0: Все на пивбар, да. Все, жизнь прошла. А допустим, проявить инициативу, например, взять что-то. Так, слушай, мне надо вот это. Так ему скажи, а ты хочешь вот это иметь? Да, не, ты что, нет, то как это? Нет, это невозможно, да? То есть... Он был ограничен в детстве, да, ему ничего не разрешали, да. По каждому поводу его останавливали, это нельзя, это не то, один негатив. Нет. И он потом вырастает, он боится взять ответственность за что-либо, он боится дотронуться до чего-либо, он боится что-то предпринять, потому что он там везде нет, у него привычка. Это просто подсознательная себе привычка. Нет. И он на все говорит, нет. Понимаете? Еще не страшно, или уже страхи начались, да? Не переживайте, дальше будет еще хуже. В то воскресенье я вас предупреждал. Вы сами попросили.
3: Если можно было детей родить обратно, а потом
4: родить обратно. Можно еще одного родить.
0: А можно, ну хотя бы если сейчас правильным родителем стать. Потому что в любой момент времени мы можем начать прогресс. И начать строить правильно взаимоотношения. Мы сейчас к этому всему придем. Так, до 5 лет он царь, все можно. Что, даже если он в салат рукой лезет? Да. Что, даже если он, там, я не знаю, что, какие, давайте.
4: Стекло разбить.
0: Можно ему?
5: Лексус.
0: Можно или нельзя, скажите? Давайте свои аргументы. Лексус и стекло разбить.
4: Беспредел.
0: Вот давайте. Вот, ну, беспредел. Я вам сейчас докажу, что все.
5: Из соседского мальчика.
4: Хочу костер посреди квартиры.
0: Ну, хорошо.
4: Вот хочу.
0: Все, смотрите. Что означает? Хочу костер.
2: Дать внимание должен уделить.
0: Здорово. А давай мы вот что-то сделаем другое. То есть, смотрите, есть вариант сказать, нет, это нельзя, и пойти заниматься своим делом. И есть вариант другой. То есть, взять и что-то с ним сделать. Он бьет в Лексусе стекло. Что это значит? Он все равно не понимает, что это Лексус, что ты за него потратил. Все день 20 лет собирал на этот Лексус, там мучился, а тут стекло разбито. Он не понимает этого. Сейчас. Он этого не понимает, во-первых. Поэтому его ругать, ну, за это нельзя. Во-вторых, кто виноват, что он его разбил?
2: Ну, ты...
0: Где ты был в этот момент, что он разбил стекло? Почему ты не был внимателен к нему? Что каким-то образом он взял и... Чем он, во-первых, его разбил? Рукой? Нет.
2: Значит,
0: ему нужно было взять или палку, или камень, где-то. А где ты в этот момент был?
2: Ну, да.
0: Ты смотрел на что? Дети не скажут такого, они не понимают. Хочу в Лексусе разбить стекло.
4: Они да, вот синенькие, да. Жигули просто.
0: А не будет он там думать, не будет он... У него свои жигули есть, он разанят этими жигулями. Вопрос только в том, что ну как бы к себе внимание побольше привлечь. Ну что ж мне никто не... Нет, и он начинает просто все бить, все, везде, только что только можно бить. Все, что бьется, будут бить. Чтобы громко было, чтобы на меня посмотрели. Вот и все, вот
2: а
0: на меня.
2: А бывает такое, когда ребенок требует 24 часа в сутки внимания?
0: 24 часа в сутки, конечно.
2: Даже 36.
0: Вот то же время он спит, а все остальное внимание. А как еще? Поэтому подумайте, когда вы заводите ребенка. Вы должны настроиться. Это не то, что значит, все, детей не заводим. Нет. Мы должны настроиться на то, что я два года, как минимум, пока он там что-то собрать не начнет, в своей жизни пожертвую своей жизнью, два года своей жизни, своим я, своим личным комфортом, удовольствиями, своими какими-то там желаниями и так далее, должен буду пожертвовать. Следующий момент. Если я этого не сделаю, то есть это ответственность на мне, как на отце или на матери. Отец и мать берут за вот то, что они рожают ребенка, полную ответственность. Вот именно таким образом. Если все-таки я не уделю ему внимания в достаточной степени, то я виноват во всем этом. Понимаете? То я буду страдать. Я должен буду отвечать за все беспокойства или какие-то
2: проблемы.
0: Какие-то проблемы, которые он будет создавать. Я буду в этом. Тогда это честно. Это честно. А так получается, там, не знаю, за подворотней где-то там ребенка нашли, там хотели сделать аборт, не знаю, не получил, ладно, давай родим уже этого, вот, может, деньги получим или еще что-нибудь. Родили и начинают, вот, где ты взялся на нашу голову, где ты там, и терроризируем с самого детства, да? Кто виноват? Да он пришел, он вообще, он тут ничего не понимает, что вы там его бьете, что вы там его ругаете ему. Ну вот, ребенку мама стоит, такое рассказывает, а ребенок там, боже, все, ему умереть хочет. Зачем? Вот что он поймет, что мать делает? Просто свои негативные эмоции просто на него спустила. И все, она счастлива, ребенок в депрессии. Понимаете?
2: Самое главное понять, что мне надо ничего объяснять. Потому что у меня есть мамочка, которая
0: не надо
2: ребенку 3 года говорит, но я же им уже 3 раза объясняла, спокойно.
0: 20 раз, я тебе 20 раз. Я тебе 20 раз уже сказал.
2: Не надо ему объяснять.
0: Ничего. Да, это первое. До 5 лет он царь. То есть не значит, что он говорит, я хочу разбить машину. Можешь идти разбить. Ну да, конечно. У него таких желаний, кстати, не появится. Это означает, что я... То есть если что-то произошло, это произошло по моей вине. Если разбитая машина, и это он сделал, я виноват в этом. То есть, ну, я за это расплачиваюсь, я за это отвечаю, а не ребенок. Понимаете, о чем я? Да?
2: Да.
0: Все понимают. Ты больше туда смотришь. Следующий момент. Вы, если какие-то у вас вопросы появляются, вы говорите, тогда мне будет легче все стороны раскрыть. Например,
5: вот,
0: такая...
5: Такого же истерику закатываешь, просто он вообще не слушает, она вот орёт.
2: Не слышит.
5: Такое ощущение, что вот, сейчас на нее не нарвешь, она просто не успокоится. Ощущение, что она, ну, как бы чувствует, до какого периода можно орать. Она реально просто, ты говоришь, она вообще вот все на все живет.
0: Сколько лет?
5: Да вот это 5-6, вот такие 6.
0: Смотрите, ну... Вы можете сказать точно, что всегда, когда ей нужна была ваше внимание, вы ей уделили внимание?
5: Нет, конечно.
0: Нет.
2: Получи.
5: Хорошо, ну да.
0: Она теперь говорит, теперь я вам прощу. Это означает, что я просто должен набраться терпения, то есть понимать, что ее крики, ее претензии, да, они справедливы. Это означает, что ее нужды и потребности не удовлетворены. Нужно понять, что она хочет. И иногда, ну, это сложно сделать, если она, ну, уже кричит. Да, поэтому потерпеть, может быть, Вот. Но для девочки лучший способ, это девочка?
5: Да.
0: Для девочки самый лучший способ это просто, просто взять ее, прижать, обнять, там, вот, ласкать, пускай она там вырывается, все равно. Ей как бы вот, вот эту вот ласку, ласку, ласку, любовь. То есть для нее это самое важное, самое лучшее. Мы же все равно этого не делаем. Она кричит, мы же на расстоянии себе пытаемся. А для девочки важно, ну, как бы дать ей защиту. Маленькие дети, особенно девочка, они как раз вот именно вот чувствуют вот эту вот опасность, страх. У них основная причина, по которой кричат дети, это страх. Страх, они не защищены. Если они, если что-то с ними происходит, они вот до 5 лет могут видеть тонкие миры, ну, тонкие сущности, которые на них нападают, там, и так далее, доставляют беспокойство. Вот они кричат, а мама думает, животик болит, или думает, что там он еще хочет. И ругать, что ты орешь? Ну что ты орешь? Ну не может он тебе объяснить, что тут сейчас.
1: Бабайка.
0: Да, бабаёшка. Там перед ней, что там с рогами стоял. Ну как она вам объяснит? Ну она испугалась просто. Вот посмотрела и испугалась. Я говорю, а вы ее там. Так,
3: тоже,
0: так тоже начинаете орать. Я думаю, все орут. И у нее депрессия все сильнее. То есть все равно. То есть нужно понять, хорошо, пускай она кричит, пускай вы не можете ее успокоить. Ни в коем случае не обвинять ее в этом. Потому что для девочки это самое страшное. Ты виновата означает, ты плохая. Или сын даже, ты виноват, ты плохой. То есть, и он тогда, он это просто несет потом в мир. Я плохой. Или я плохая, я недостоин. И вот эту боль, которую мы заложили с детства, запомните, до 5 лет, что вы дали, это он выдаст потом в мир. Вы ему боль, что он потом в мир выдает? Он доставляет боль другим. Вы ему любовь, он любовь несет в мир. Страх, страх и так далее.
5: Там всех страшно.
1: Ну, вот если дети общаются с другими в садике, как мы говорили, вот во дворе, они дерутся, бывают, бывают
0: жестокость.
1: Вот
0: дети с детьми договорятся.
1: Ох, как они дерутся, как взрослые.
0: Поэтому смотрите, если это дети до 5 лет, мать всегда рядом.
1: Ну, в садике я бываю в садиках, я смотрю это.
0: Мать всегда рядом. Если ребенок в садике и матери нет, означает, что мать, воспитывайся, сыночек, сам. Я тебя отдала на что? На выживание. Выживай, сыночек. Выживай, защищайся сам. И у ребенка депрессия. Ребенок, ему нужно защищаться. А, и до 5 лет он чувствует, что этот мир не может принести ему счастье.
1: Ну, а потом,
0: потому что
1: а потом
0: мир,
1: в коллектив все равно он в социум входит.
6: Нет, в садике считается, бывает, нет, всегда.
1: В садике считается что-то как бы более безболезненно, чем это в школе происходит.
0: Считается. Это одно. А как правильно? Мы говорим, как правильно. То есть есть общество семьи. Ребенок смотрит, как отец, мать, там если сестричка или брат, и вот как они взаимодействуют между собой. И самое лучшее обучение для ребенка, вот мы думаем, забросил его, это уже забрасывать нужно этих солдатов. Забросил их там на необитаемом, выживайте. То есть когда уже после 13 лет, все, когда интеллект уже работает, да, когда нужно уже проявить мужские качества, нужно ответственность взять, это после 13 лет ответственность. А когда он еще маленький, вообще не соображает, что это к миру, он боится всего, да, его бросили. Что происходит? Ужас, страх, депрессия, он все, он тут берет, тут забирает, он понимает, ага, боль всегда, значит нужно или, чтобы добиться в этом мире чего-то, нужно или стать самым сильным и убивать всех, да, или испугался, его подавили, он такой, всего боится, и всех боится, ходит, да? Теперь как он обучается? Как его обучать в социуме? Как в социуме обучать? Он смотрит, мама с папой как общаются? Ты дура, мой папа пьяный, все, вот, понятно. Понятно. И садик тут уже ни при чем. Садик, улица, двор, он тоже выходит, только так выясняются отношения. Да? Если папа с мамой общаются правильно, уважают, служат друг другу, да, мать постоянно делает построение, ну если мы сейчас говорим о сыне, всегда отец, у нас отец главный, мама слушается отца, спрашивает всегда, она проявляет слабость, он смотрит, он себя отождествляет с отцом, я буду тоже таким. Все, ему легко, он входит в социум, никаких проблем, он знает, как строить с кем отношения. А даже если он уже после возраста этого, до 5 лет, когда ему надо дать полную защиту, и пойдет подерется, ничего страшного, он начинает воспитывать в себе качество мужчины, независимость. Да? То есть он начинает как бы становиться. Да?
1: Но я извиняюсь, я еще просто у меня дети, вот как вы говорили, они воспитывались со мной не в садике. Я не имела работы так вот, как вы рассказываете. Но у нас очень большие проблемы возникли, когда они пошли в школу. Потому что они несли хорошие, а получали в ответ. Очень хорошо получали, да.
0: А сколько сейчас дети ваши?
1: 19-21.
0: Что с ними?
1: Нателла. Отказалась учиться, отучилась 2,5 года. Она поняла, что это не надо в институте. Сейчас она... Сейчас
0: она...
1: Сейчас
0: с сыном.
1: Нет, это девочки две. Сейчас она управляющая одним из киевских ресторанов. Но она решила, что учиться не будет. Она начала работать, но только появилась. Хорошо. Вторая еще на пути, 19. Но она тоже как бы 3 раза поступала на бюджет. 3 раза ей не нравилась специальность. Сейчас у нее социальная психология. Все-таки она осталась на этом факультете. Но она еще в пути.
0: Вы говорили о девочках, оказывается, да? Ну, скрыли это от меня. Говорили так, как будто говорили о мальчиках. Я говорил о мальчиках, да, все люди. Ты подумаешь, что о мальчиках будет говорить. Но на самом деле, с девочками по-другому. Я говорю о мальчиках, а вы говорите о девочках.
5: У нас лучше Саша или мама?
0: Бабушка, родственник, тот, кто любит, у кого есть любовь к этой вещи, кто может дать любовь. То есть нянечка не может дать любовь, даже какая бы она ни была хорошая.
5: Лучше с бабушкой.
0: Лучше с мамой. Но бабушка это как? Ну на французском бабушка как? Grand mother, да? Большая мама. И даже еще больше. Старше. Поэтому с бабушкой тоже нормально. С девочками другая ситуация, чем с мальчиками. До 5 лет всем одинаково. То есть девочка всегда остается зависима, ее всегда нужно, она всегда должна быть под защитой. Всегда, даже когда вы в школу отправляете, ну раньше еще юридическую культуру, даже еще 100 лет назад у нас были женские школы и школы для мальчиков. Они были таких. Проблем не было. И их воспитывали как девочек. И когда у всех были правильные, в семьях правильно все развивались, никаких проблем в этом не было. Но сейчас девочек нужно защищать и после 5, и после 10, и в школе и так далее. Но вы должны были активно, или отец должен был активно приходить и... И кто там ее обижает? Кто обижает? И он должен был выяснять отношения постоянно. Они должны были видеть. Меня защищают.
7: Сами защищают.
0: Защищают.
7: А когда девочки девочек обижают?
0: То же самое.
7: Отец приходит и выясняет отношения.
0: Он должен выяснять отношения с отцом этой девочки. Понятно, что не с девочкой. Девочка должна
5: понять. Вот вы говорили, там, если ребенок видит в семье, там все хорошо, все. Вот такое я просто мнение слышал, что родители, если у них есть конфликты в семье, ну, бывает ссориться, да, то есть не нужно детей прятать, ну, то есть уводить их в какую-то другую комнату, то есть они даже видят, что могут между мамой и папой быть ссора. Вот какой ваш мнение?
0: Это чуть-чуть не. Не поэтому их не нужно уводить. Ну, потому что уведете вы их или не уведете, они все равно знают, что вы ссоритесь. То есть, даже если она будет за 10 километров, она чувствует сразу эту боль. Потому что дети, особенно маленькие, не связаны с мамой, с папой. То есть эмоционально, умственная энергия. То есть, а она не имеет границ, то есть она имеет связь. Вот маме сейчас плохо, допустим, ребенок сейчас где-то находится. Даже далеко. И мама сейчас здесь, например, сейчас начнет испытывать беспокойство. Маленький ребенок до 5 лет, он начнет сразу же беспокоиться там, капризничать. И никто его не сможет успокоить, пока мать не успокоится здесь. Вот такая связь. Очень часто ребенок до 5 лет, он отражает просто эмоции, переживания матери. Просто отражает. Вот мать идет и переживает о чем-то, а ребенок начинает капризничать. И мать его не может успокоить, потому что она переживает. Он просто отражает, он эту боль чувствует, ему плохо становится. Он начинает капризничать, что-то начинает делать. Это связано напрямую. Мама, посмотри, что с тобой сейчас плохо? Все, успокойся. Поэтому должен быть папа всегда, который маму успокоит, мама спокойна, и ребенок успокоится.
5: Ссор не бывает,
0: но ссора, ссоре рознь, и вы на той лекции не были. Обязательно послушайте. Как нужно вести себя. Ну, я не знаю. Но у нас, если ссоры сейчас бывают, то только по поводу детей. Потому что, женщина больше эмоционально проявляет, да? То есть папа, он может себя чуть проконтролировать и где-то он понимает, что так неправильно. Вот мы, если выясняем отношения, только из-за них. Да? Так. Хотя раньше, это было каждые 10 минут претензии друг к другу на протяжении многих-многих лет. Просто уже устали. Да? Просто почему? Потому что мы не понимали, как, почему, откуда это все. Да, откуда эти претензии? Ходишь, я же хочу как лучше. Поэтому послушайте лекции и поймете, почему претензии друг у друга есть друг друга. Итак, до 5 лет царь. То есть ему все можно, если что-то нельзя, то, по крайней мере, вы его просто отвлекаете, забираете, перенаправляете и так далее. Понимаете, о чем я? Да? Теперь, что касается, после 5 лет у ребенка начинается проявляться разум. Разум – это способность анализировать, способность принимать решения, то есть способность понимать, что правильно, что неправильно. Вот после 5 лет это происходит. Мы ему в 3 года говорим, это неправильно, он все равно делает. 20 раз, 100 раз скажите ему. Один мой знакомый говорит, все, ребенка там 3 года, чуть 2, там, не знаю. Два даже, да, меньше 2 лет, он там только ходит, еще даже не разывает. Сколько, 1.5 или 2?
6: Я же не знаю.
0: 2 года, это не у нас в сердце. Он что-то там делает, куда-то лезет. Куда, блядь? Туда иди! Я говорю, что ты? Я тебя сейчас дам. Я говорю, что ты на него улыбаешься? Он маленький, 2 года рядом. Он еще не понимает. Все он понимает. Когда не понял, вот смотри. Я сказал, не лезь. Он раз такой. Я говорю, видишь, он говорит, видишь, понимает. Я говорю, что он понимает? Вот смотри, я тебе сейчас объясню, что он понимает. Он себе идет. Да, но у него привычка. Дома что, тоже так идешь? Слышит? Что-то значит не так. Он не понимает, что, зачем, почему, откуда. Просто он слышит. Папа в плохом настроении. Все, он думает, все, ему уже страшно. Все. А он думает, что он понимает. И поэтому что-то там не делает. Он раз там. Я туда положи. Что-то страшно, что-то больно, где-то боль. Все. Он не соображается.
7: Он просто отвлекается этим криком. Да,
0: да, он отвлекается, и он боится, у него страх появляется. Все. Просто эмоции нахлынули, и он не знает, что это.
6: Знаешь, он бьет, и потом только.
0: Собака. Вот
6: думает,
0: собака.
6: Что она звуки понимает, она просто эмоции.
0: Точно с собакой сравните. Собака понимает ваши приказы? Она понимает ваше настроение. Но в реальности она понимает, что вы говорите. Вот это ребенок. Он точно как собака. И вот если вы воспитываете ребенка как собака. Стоять! Идеть, лежать, встать! Это большая глупость. После 5 лет у ребенка уже включается механизм. И он начинает понимать, связывать вещи какие-то. И это возраст, когда вы начинаете ему уже объяснять. Сыночек, вот смотри, вот если ты вот так вот поступишь, то вот такое будет. Вот, так. Вот это лучше так. Очень часто родители с детьми общаются таким образом. Сколько раз я тебе сказал? Это шоу. Вы ему доносите какую-то информацию или что? Вот мать стоит и говорит, я сколько раз тебе говорила? Сколько? Ты скажи мне, сколько раз? Он стоит и думает. То есть вы ему задаете вопрос. А вы думаете, что вы его учите? Да? Вы думаете, что вы его обучаете? Он должен на что-то ответить. Он стоит и не поймет, что от него хотят. Если вы хотите что-то ему донести, скажите ему, что вы от него хотите. Вы не говорите. Вы заходите, например, что-то натворил. Вы говорите, что ты сделал? Я сколько раз говорил? Что ты натворил? Ему нужно отвечать, он не понимает. Нужно, значит, что? Сыночек, я прошу тебя, вот это трогать нельзя, вот это так, а вот это так. Ну, например, да? Или вот это будет плохо, или... Если это девочка, то девочке самое лучшее доносить через чувства. Например, девочку воспитывает мама. Очень важно. В большей степени, 90%. Ну, 90% всего воспитания – это мама. Папа практически не участвует в воспитании. А что она делает, как она делает? То есть, так как мы говорили, у девочек ум ближе к чувствам, она очень чувствительна, она очень эмоциональна. У мальчика ближе к интеллекту. И поэтому он логичен, чувствует, да? Как мама с девочкой строит отношения? Она через чувства и передает просто эмоции. Она сделала что-то, доченька. Мне так больно. А ты меня так расстроил. И все, и сядьте. И покажите свое расстройство. Для девочки это самое ужасное. Потому что она понимает, что такое расстроилась у нас мама.
2: Давай.
0: Вот кто там вчера. Где? Вот буквально я недавно. Ситуация была, допустим. Да, девочка там... Не учит уроки там, да. Ну, вот Ира даже подходила, сказала. У вас получилось?
8: Не так.
0: Так, да? То есть, что-то она не делает, или что-то делает, и вы не можете ее как бы уговорить. Вы просто сообщаете. Если ты это не сделаешь, я очень сильно расстроюсь. Девочка сидит и думает, хочу ли я, чтобы мама расстроилась? Не хочу. И она принимает решение. Она убирает, да? Если вы ставите условия, то есть если вы начинаете на нее давить, для девочки очень важно сохранить ее самооценку. Для нее самая важная вещь в жизни, в будущем, во всем, это я достойна. То есть высокая самооценка. Если мама на нее всегда кричит, ругается, особенно если папа, показывает свою силу. Что таким образом вы делаете с девочкой? Нельзя. Ты такая, ты сякая, ты дура, ты там муж тебе будет алкоголиком. Поэтому ты должна учиться, чтобы сама за себя постоять. Папа воспитывает папа. Ты что ноешь? Что ты ноешь, сказал? Замолчи, закрой рот. Терпеть надо, терпи. Кого так надо воспитывать? Ты не должна плакать, ты не должна показывать свою слабость. Это кому, девочке?
9: Да.
0: То есть ты не должна плакать. Она подавляет свои эмоции. Ужаснее для девочки нет ничего, чем подавлять свои эмоции. Все. Она растет с комплексами. Если она подавляет свои эмоции, она считает себя недостойной. Она начинает защищаться сама в этом мире. Она погружается в свой мир, никому не доверяет, отцу уже не доверяет, доверия к мужчинам нет. То есть, когда папа добрый, ласковый, нежный, все, что хочешь, доченька, все ей разрешает, балует ее, подарочки дарит, все, она смотрит и думает, о, вот этот образ, да, эталон, это мужчина-защитник, вот я буду всегда с ним счастлив. Да? И потом, когда она вырастает, она выбирает себе мужа какого? Вот, мужчина. Я доверяю мужчинам. Они могут сделать меня счастливым. Она идет, и вот где этот мужчина, который сделает меня счастливым? И появляется мужчина, который сделает ее счастливым. А если папа ей, равняясь мирно, она так... Самый главный мужчина в ее жизни, боль ей делает. Что она на всех мужчин переважила? В этом мире нет мужчины, который может сделать меня счастливым. А раз его нет, значит, где я счастье могу найти? Женщина. Сама должна о нем позаботиться. Что ты должна делать? Пахать. Три института. Бизнес, там, леди, там, директор корпорации. На боевом коне, ну не замужем. И несчастна. Внешне все хорошо, внутри одни слезы. Одна боль, одни страдания. Получается. Потому что то внутри она все равно эмоционально, она все равно хочет защиты. Но она решила, что ее невозможно получить в этом мире. И кто ей об этом сообщил? Папа сообщил ей об этом. Иногда бывает так, что девочка, воспитываясь в нормальных условиях, ну хотя в принципе это все равно как бы в большей степени от отца зависело. Но что я хотел сказать, что иногда, например, она получила негативный опыт, первый негативный опыт в общении с мужчиной. Например, первый мужчина, которому она доверилась, он ее бросил, обманул или еще что-то. В этом случае она, конечно, также уходит в свой мир. Но если все-таки с папой у нее были хорошие отношения, правильные, то у нее все равно этот эталон остается, и она продолжает в этом направлении, но как бы остается элемент зависимости у нее остается, она ищет такого мужчину, который даст ей защиту. Но уже ей сложнее немножко открыть.
1: Если нет папы вообще.
0: Если нет папы вообще, это очень.
1: Ну, когда она
0: уходит. Но мама должна тогда сделать.
5: Дедушка.
0: Ну, если есть дедушка, дедушка. Но мама, что мама должна делать, если нет папы? Ну, во-первых, мама ее защищает. А во-вторых, всегда говорим о папе, которого даже нет. У нас папа, у нас папа. Она его образ, да, она строит образ папы. Как самый лучший защитник, самый лучший отец, самый лучший муж. Вообще самый лучший мужчина. Он все для нас. Он все для нас, он самый лучший сын. Она всегда говорит позитивно о своем папе. Ну, разошлись. Вот люди, разошлись. Как правильно разводиться? Это много, так же разводиться правильно. Ну не можете вы, ладно, вы ну, не можете вы жить, хорошо, но я допускаю такое. Хотя в любой ситуации, как бы, ну нет ситуации, при которой вы не можете договориться, просто не хотите. Но, ну, например, вы все-таки не захотели. Дети будут сильно-сильно страдать. Как спасти детей? Нужно как минимум, и это следующая лекция о родителях. Очень важно, как правильно вести себя, чтобы дети. Как минимум нужно остаться в хороших отношениях, как минимум нужно продолжать уважать друг друга. Не доводить состояние развода, когда вы ненавидите друг друга уже. Все, конец, друг друга там полупили, все в суде, все разорвали, друг, там все, что можно было, поделили, вот так покромсали. И ненавижу детей этих бедных. Нет, он будет со мной. Ты его не увидишь. Все, там, ну представьте, ребенок. Ребенок, вот мать и отец, представьте, вот это ребенок. Вот это мать, вот это отец. Вот что такое развод. Вы порвали его на две части. Как вы думаете, как он? Вот он себя чувствует вот так. Да вы брали, срезали вот так вот. Так за мной. Хыч, и разорвали. Вот это состояние. Вам бы хотелось бы быть разорванным? Это то, что мы делаем со своими детьми, когда мы разводимся. Но даже если вы это делаете, если все-таки вы разводитесь, вы должны это сделать полюбовно. У тебя самый лучший отец. Так получилось. Он там что-то у него есть. Но он самый лучший, он самый хороший, самый-самый-самый. Они тоже целыми днями. Да они все скоты, никому, чтобы ты не доверял. Они такие, это твой отец, гомно, да он копейки ничего не дал за тебя, я тебя сама. Все, девочка будет раздавлена. Всех. А мальчики, мальчику папе говорим, мама, если с мамой мальчик остался. Мама говорит, папа самый лучший, самый сильный, он наш защитник, он и так далее. Девочки, то же самое.
1: Ну, если дети видят, что это не соответствует действительности, получается, то им
8: они не видят ничего, они чувствуют. Они
1: тем более, родители, они не могут. Ну, пусть, но я буду говорить. Я буду говорить, что...
0: А я что сказал? Что нужно говорить или нужно остаться? Хорошие отношения нужно. Уважать нужно. Но уважать вы не можете говорить.
1: Если они видят, что с той стороны идет, а ты говоришь, да, ну, дети все равно любят родителей, независимо от того, какие они.
0: Если он видит, что что...
1: Если
0: папа...
1: Да, если папа не проявляет ничего, да, а ты будешь
0: что-то будешь ушел,
1: говорить, он видит это все. Ну, я уже просто молчу. Я уже ничего не могу.
0: Нужно в себе культивировать принцип, найти в папе. Смотрите, вы молчите, потому что вы согласны с тем, что папа не орет.
2: Ну да.
0: Вот и все. Поэтому вам нечего сказать. Ну, сынок, ну, вот, ну, у вас дочь. Вы говорите, да, как о сыновье. Потому что у вас...
1: Так воспитывают.
0: Да, у вас мужа не было, и поэтому как бы вы их воспитывали как сыновей. Вы хотите, чтобы девочки вас защищали. Но это неправильное воспитание. И... Получается, так как вы чувствуете это сами, и вы, ну, вот так. А мы, да, вы молчите, но это неправильно, это тоже предательство. Вы должны с собой проработать этот процесс. Каким образом? Сесть, нарисовать своего мужа. Посмотреть на него, что в нем все-таки, почему я за него замуж? Такой был всегда негодяй, подонок.
1: Мы сначала лекцию возвращаем.
0: Он был негодяй, подонок всю жизнь. Как тогда я за него замуж вышел? И где-то голос, ну он был раньше хорошим, он был таким. Стоп! Шо-шо, каким он был? Записали. Таким он на самом деле. У него это все есть. Просто в процессе наших взаимоотношений мы друг другу не хотели мы друг с другом идти навстречу, да, договариваться, то, что мы вначале говорили на тех лекциях.
1: Недостатки заумели достоинства.
0: Да. И мы уже, вот эти недостатки, они постоянно стали впереди нас. То есть они вот здесь, все, вот так. И мы забыли, закрыли, они затмили все достоинство. Что такое гнев, что такое неудовлетворенность? В Бхагавад-гите описано, созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним. Из привязанности рождается вожделение, из вожделения возникает гнев. Гнев затмевает память. А когда память потеряна, пропадает разум. Что делает гнев? Когда гнев приходит, говорится, гнев закрывает память. Какую память? Он закрывает память о том, что эта личность что-то делает для меня хорошее. Вот какая память пропадает. А когда он не делал для меня, то есть когда я забыл, что он для меня что-то хорошее делал, я думаю только о плохом. И поэтому, говорится, пропадает память. И разум затмевается. То есть разум — это способность принимать правильный, то есть отличать хорошее от плохого. И я перестаю отличать хорошее от плохого. Я все начинаю видеть в негативном свете. Все в плохом свете. Даже его какое-то побуждение хорошее. Просит подарок, мать. Что принес? Что, откупиться хочешь, да? Козел, и ты пошла же. Ну, думаю, надо подарок сделать, да? Что-нибудь. Понимаете, как это работает? Все, иллюзия затмила полностью разум. Не соображаешь, что хорошо, что плохо. И это все результат гнева. То есть гнев или обида. У женщины проявляется как обида. Я обыдываюсь. Все. У мужчины обида — это конкретно. В нос дал, все, погневался немножко, поругался, побил посуду там, все, пошел где-то, потом успокоился, так, короче, пошли вы все. Все, он решил вопрос. Женщина гневается не так. Что ты хочешь? Знать, я не желаю. И поэтому ребенок, он чувствует, понимаете, что бы вы уже ни говорили, а он с вашего сердца считывает информацию и все. Поэтому нужно найти у вас сейчас, сегодняшнего дня, найдите в той личности, которая доставила вам боль, хорошее. Зачеркните все плохое, поблагодарите его за хорошее и сосредоточьтесь только на хорошем его качестве. На его достоинствах. И думайте только о них. Думайте только о них. У вас постепенно связь негативная разорвется. и появится правильная, хорошая связь, вы начнете его уважать. И после этого вы можете сказать, действительно, ваш отец замечательный. Я благодарна ему, хотя бы. За что вы можете быть благодарны? А две девочки, которые у вас, кто вам их дал?

0: развернулся и ушел.
1: Смотрите, в любой проблеме, если хотя бы один готов меняться, он может изменить всю ситуацию. У нас время, да?
2: Да.
1: Остановимся?
0: Да.
3: На чем остановились?
4: Сосредоточимся на хороших качествах.
3: Да. Конкретная консультация уже была лично.
5: После 5 лет
3: общий.
5: Начинаем объяснять.
4: Да, разум.
3: После 5 лет начинаем объяснять.
4: Девочки сама.
3: То есть начинаем показывать. То есть разум — это способность выбирать между правильным и неправильным. На основании знаний. Поэтому мы сообщаем ребенку знания и говорим, вот это правильно, а вот это неправильно. Да? И таким образом залаживаем у него уже вот эту способность, что он уже должен свой разум включать, где правильно, где неправильно, анализировать. Поэтому он начинает много задавать вопросов, да? И мы ему отвечаем. Если мы просто морозимся или не знаем, да, то можно сказать, если вы не знаете, то что вы говорите? Обманывать не нужно. Сказать, молодец, очень хороший вопрос, я узнаю тебе, расскажу. Все равно, чтобы авторитет родителей сохранился, то есть ребенок, он знает, что даже если папа не знает, он знает, где найти, и все равно он в конце концов приведет, даст правильный ответ. Если вы просто отморажитесь и говорите, я не знаю, отстань или что-нибудь такое, у него сама потенция принятия авторитета пропадает, да? То есть он начинает думать, что в этом мире все, что я могу достичь, я должен это сделать своими собственными руками, сам. Это самая большая трудность для большинства сейчас из вас. Когда приходит истинное знание, или приходит духовный учитель, или приходит наставник настоящий, действительно, проявляется неспособность увидеть в этой личности авторитет. Почему? Потому что вы решили когда-то в детстве, что авторитетов быть не может. Авторитетов не может быть. Я сам себе авторитет. И это проигрышная ситуация для развития. Это ситуация, которая приводит в конце концов нас в тупик и к страданиям, по большому счету. Но если мы всегда говорим об авторитете отца, отец авторитет всегда, особенно сыну, если дочка всегда знает, что отец защищает нас, то есть всегда есть третье лицо, мать всегда строит отца, отец всегда строит перед дочерью, перед сыном мать. Таким образом, дети всегда понимают, что есть авторитеты, и они всегда помогут. Они всегда могут помочь в трудной ситуации. В противном случае, как я уже сказал, они сами защищаются. И всегда будет ситуация, которую они не смогут решить сами. И будет депрессия и тому подобное. Могут быть, там кто-то начинает пить, кто-то начинает болеть, еще что-то. Но сам принцип обращения к авторитету – это самый важный принцип. Вообще, любое воспитание должно преследовать самый главный принцип на будущее. Вы не можете никогда рассчитывать на то, что вы можете решить все вопросы сами. И это и не нужно. Потому что вы все не знаете, и это и не нужно. Но все воспитание сводится к тому, чтобы показать, что есть авторитет. И вот даже если сейчас у вас есть настроение, что нет авторитета, я вам докажу сейчас обратно. Кто сам, независимо ни от кого, научился говорить, читать, писать. Все, что вы знаете, вы знаете только потому, что кто-то вам об этом сообщил. Но вы сейчас очень умный, мудрый, вы говорите, я сам к этому пришел. Вы просто сопоставили одни вещи с другими и сделали какой-то вывод. Вы все равно эти вещи у кого-то учились. Поэтому вот этот институт авторитета, он должен обязательно всегда присутствовать. Другое дело, что уже он репутация.

0: Ситуацию свою очень сильно потерял. Ну, мы уже сказали, первые родители репутацию уничтожили. И даже если какая-то репутация осталась, очень много лжеучителей, там лжегуру и тому подобное, даже воплощение Бога есть, которые тоже обманщики, которые просто преследуют финансовый интерес. Ну, в принципе, как бы на эту тему у нас тоже есть лекция. Вы знаете, где их искать. Да, мы вот рассказывали. Если надо будет еще раз, эту тему пройдем. Кто такой наставник, гуру или учитель настоящий, какими он качествами должен обладать и так далее. Это все можно изучать, все можно постигать. Поэтому главная цель все-таки сохранить вот эту способность человека в любой ситуации или в сложных, хотя бы в сложной ситуации обратиться к кому-то. Потому что сложности будут у каждого. У ваших детей, у вас будут сложности. И если эта склонность просто принимать кого-то, обращаться к третьему лицу, останется, то какая бы ни была сложность, он найдет человека, который сможет ему помочь. Таким образом, сложность переживается гораздо легче, да, с помощью других. Если кто-то еще участвует в этом процессе, правильно? Чем ты сам паришься. Поэтому в ведической культуре всегда был семейный гуру или учитель. Да, раньше просто мудрых людей было много. Ну, больше, чем сейчас. Немного, их всегда мало, да, их всегда не хватает. Ну, по крайней мере, было. И спокойно все обращались, если какие-то проблемы, конфликты, они решались с помощью их.
1: Вы прослушали часть лекции Руслана Башаева. Продолжение завтра, в то же время.

I just do it.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: У нас вопросы, да? У меня сейчас период сильного стресса после расставания с девушкой. Мы встречались 2 года. Сначала было ощущение, что созданы друг для друга. Возникло сильное притяжение. Мы общались и очень дружились. Позже дошло до секса, но ничего не вышло. У девушки как будто бы все закрыто. Мы продолжали общение, но к сексу больше не возвращались. Постоянно со стороны девушки я стал замечать легкий холодок. Через какое-то время, без особых на то причин, мы расстались на 1/2 года. В это время не общались, затем отношения наладились, но через 4 месяца все повторилось. Сейчас не общаемся, девушка очень на меня зла и не желает знать меня. А я не нахожу себе места. Я хотел бы все забыть и отпустить ее. Но все шло пока тщетно. За это время я изменил режим дня, стал вегетарианцем, слушаю лекции, молюсь. Строго сказал, что у нас редкий случай совпадения в жизни. И раньше мы были вместе. Опять астролог выступает в виде Бога, который все знает. Как он может сказать, что были вместе в прошлой жизни? Если он этого не видит реально, он не может этого сказать. Надо это очень четко понять, что мы не должны доверять вот просто астрологам, как что-то такое однозначное какое-то мнение. Астрология – это вспомогательная наука. Она помогает разобраться в ситуации, но астролог не должен выступать в виде Бога. Мы были точно в прошлой жизни. Может быть, были. Ты по карте посмотрел, есть на то какие-то предположения. Ситуация вполне обычная. Потому что, смотрите, то есть цель человеческой жизни – выбрать высшую цель жизни. Цель человеческой жизни – выбрать когда-нибудь эту цель в своем сердце. Когда человек выбирает высшую цель, он начинает с источником счастья строить свои отношения с Господом, со святым человеком строить свои отношения. Тогда все в его жизни отлаживается. У него все становится нормально. То есть девушка ушла. Нет такого, что все, жить без нее не могу. Почему? Потому что, когда с девушкой молодой человек встречается, чем больше счастья человек испытывает, тем